0: Рош Арих Анпина, тем не менее, считается, как будто она не вышла. Хоть у нее нет и хохмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него, чего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
1: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, который Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему завершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли к получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Тору и заповеди, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако, мы видим, что великий Ари говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Ари, поскольку высшее благо должно войти в кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи, из-за того, что свет был больше, чем кли была готова получить, то есть кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если бы высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть к клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
1: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно недостает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
0: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку. Не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих келим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
1: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
1: Мы прочитали статью, что такое главный хисарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавы Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданиями, что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
2: В 146-м,
1: мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят... Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. Наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новых, и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас. В новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет, нет, нет. 150-е.
0: Кен-кен. Кен, куф самых далит, самых гей.
1: Да, страница 164-165-я. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
0: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли. В материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
1: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, что было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
0: Как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
1: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
0: Ну, так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
1: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так... В чем вопрос?
0: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
1: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе, где-то в каком-то месте, в нашей реальности, такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из лолишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь. Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает, тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но если лолишма приходит к лишма, делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно, при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. И я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть нехорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал, это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа, нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
0: Да?
1: Так о чем молиться?
0: Тов.
1: Хорошо.
0: Кен.
1: Да.
2: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы он дал мне что-то неправильное?
1: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва — это то, что сердце ощущает в самой своей глубине. А не то, что я сейчас услышал там какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитва называется истинный хисарон, истинная потребность, который кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить хисарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва, молитву, этот хиссарон, на самом деле строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хиссарон, находящийся в сердце? И потом на этот хиссарон Творец дает наполнение. То есть Он создает кли, и Он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю, и связывать это с ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от него, и сосредоточиться только на этом. Кроме этого, ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от Него, и что он точно получает, он все время хочет все время проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы клей от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все.

0: заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Да, все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
1: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, как получаешь, все эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты исследуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
0: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
1: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все. Все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
0: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
1: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
0: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
1: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде. Я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь, ты находишься в посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
0: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца.
1: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть на главном.

0: является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не телесной личности, не дай Бог, а о своих впечатлениях.
1: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это пойдет само?
0: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться быть в связи, как написано, Исраэль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что и зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Это все?
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
0: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пройти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которые совершаются не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных ступенях, в стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинно. Я буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, и словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спроси у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь. Но... говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творится велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... в ней ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает. Для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет. Я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельзя, Шукин.
0: Ну что, может быть, будем учиться?
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец Велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с, так с помощью товарищей.
0: Ну, было много внутренней работе, отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, про которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и светка, конечно же. И человек это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при прегрешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатается всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но сколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних своих работ. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение интимной внутренней работы. Это должно быть отношением, но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти... Как он это назвал? Все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно... дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
0: Я тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом своим товарищам, насколько это радостно играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие духовного, иначе что будет? И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуда и Сарасферот. Здравствуйте, друзья. И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего, для этого мы можем воспользоваться группой, чтобы возвеличить его. Для этого нам даны все эти условия, когда на самом деле все нам дано, дано нам желание получать и дана нам также искра, часть Творца свыше, что-то от Его свойства. И мы должны как раз во время урока понять самое настоящее значение этого урока. И именно когда мы изучаем учение десяти сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению десяти сферот, это из 17 пункта на 13 странице, я читаю. «И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, что было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих».
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть в учении десяти сферот. Это добавление Баля Сулама, добавка Баля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в древо жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы и ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. Третий, четвертый, пятый, шестой пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И внутреннее созерцание, это комментарии Баля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить, исследовать за Равом и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку. И как может быть, с одной стороны, человек отрезает от Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении. Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, и в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, это у человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
0: Да. Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не всего. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
1: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или всё — это одно и то же. Но всё-таки в чём разница? Почему же это часть?
0: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «всё». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
1: Да, почему дали такой пример земной, какой-то простой такой физический? Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается, возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корней ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
0: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
1: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? и с помощью чего производит вот этот срез, и как разделять, и то, что получает, допустим, если это как творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но все-таки это часть его, называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
0: Четвертый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
1: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
0: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
1: Душ.
0: Что значит мнение вообще?
1: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрый человек осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае и ты, мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств, но мы никогда не можем сказать, как я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься, потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить, то есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
0: Общий знаменатель.
1: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем, личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем. Я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны. В отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
0: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного, и вследствие этого была бы отделенной, называясь «часть от Него»? Но на самом деле...
1: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется «мир бесконечности». В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать. Согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
2: Барур?
1: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи, и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед. И тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Не достает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению святов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче, Творцу, Свету. Согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца, Творца есть свойство отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
0: Что значит общее, частное, равны?
1: Общее, частное, равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе. Так же, как одна душа может причинить вред или пользу всем душам, потому что это маленькая шестереночка в той машине, которая полна таких шестеренок. И если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помножена на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть.

0: это, можно сказать, частные общеравны. Можно сказать, наоборот, частные общеравны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных, именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее, частное, равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном. Либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где-то здесь читал. Нет, не здесь, просто так?
1: Ну да, это как бы, ну...
0: Что?
1: Часть, а это как бы все. Это общее, это частное. Я об этом поэтому спросил. Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
0: Частичного в духовном нету, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступеней. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которой ты должен отвечать. Достичь этой меры, меньше этого. Ты не чувствуешь. Ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик механический. И он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мира, не произойдет от этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света, пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятие.
1: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
0: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, это согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры его возвращения в сознание — это полные меры. 125 мер таких. Потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 Ор-Ишар, 9 Ор-Хозер, Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. В какой стадии ты вдруг: «О, я хочу что-то, о, я достиг, о, что-то». С какой стати вот это «о», а до этого что, не было ничего? Иногда смотрят на тебя: «Ой, послушай, он что, не чувствует, он не видит, что с ним происходит». Мы смотрим так, да? Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Так происходит. Пока ты вдруг не... «Ой, что происходит?» Вдруг ты проснулся. «Какой я дикий, какой я страшный. Ужас». Да? Обычно так происходит, да? Нет? Да? Почему вдруг так ты весь такой: «Ой, как это я сделал? Как такое может быть?» А раньше что, нет? И во время действия тоже ничего не произошло, и потом, когда ты уже тысячи раз проверил вот этот расчет, тоже ничего не произошло. И вдруг ты чувствуешь, что ты не можешь вытерпеть это, что происходит. То есть это приходит к какому-то порогу осознания, понимания и критики, и контроля, и ты уже производишь расчет. Это называется «нет частично в духовном». То есть должна быть полная мера. Я читаю: «И также духовное делится и отсекается, и отделяется по поводу различия форм, часть от части». Из Иерусалима спрашивают, что такое форма.
1: Изменение формы, когда есть четкие определения. Дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше, только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. И я не могу перескочить на полтора, на полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10 не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение и выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
0: Пятый пункт. Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов. И это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
1: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
0: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь. И нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
1: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему.

0: принимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я. Это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его, я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что такое святые имена. Это Авая, Юд, Эй, Вав, Эй, что это кли, свята, которые наполняют кли. То есть внутреннее состояние кли называется именем Творца.
1: Ибо все, что не постигнуто, не может быть названо именем. Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что о сути Творца нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего из Творца, и распространение его света до сокращения неограничено и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
0: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы, когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать Ляшпия, мы приходим к наполнению хохмой. И тогда это называется свет хасадим со свечением хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света.
2: Кен.
1: Шестой пункт. Выяснение, сказанное мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
0: Смотреть в лицо дающему.
1: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами, если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать

0: Этот материальный мир грязный и полный страданий. Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
1: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Исраэль, то есть для Исраэля. Почему для Исраэля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Исраэлем? Когда это Исраэль, когда это творение? Когда это насладить Исраэль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет? Да.
0: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
1: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб. Теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем, он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так творение, насладить творение. Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Не что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, он мне ничего хорошего не дает. А наслаждает — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... Я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что есть у него желание насладить творение? То есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала. Это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да.
0: Вопрос из Америки спрашивают, работа только в этом мире?
1: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые...

0: относится к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность, как бы воображаемая, но все-таки реальность, да?
1: И
0: есть также реальность работы, если можно это назвать работой, это не в наших понятиях, которые не в этом мире, но главным образом это здесь, конечно же, для нас это здесь, пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны. Это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дне своей юности, да, до этого он не называется человек. Нечем ему уподобляться Высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше, отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление, но до этого это только свойства бины. На основе желания получать, на основе малхут, конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
2: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
0: Как это душа, которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи ко мне? Как душа может быть вот так вот, порхать без тела? Душа без тела — это творец. Запутать тебя еще немного. Что? Тело называется желание получать, исправленное ради отдачи. Душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим, прежде всего это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
2: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
0: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. Материальное желание — это называется телом этого мира. Материальным ради получения пока еще не исправленное. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает, чтобы исправить его, присоединить к нему исправление с помощью того, что учится, и тогда приходит свет и возвращает к источнику, это называется светом Торы, создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, потому что это тело с желанием, с намерением ради получения возвращается к источнику, как творец ради отдачи, называется источник. Источником, и тогда он становится отдающим и становится исправленным. В это исправленное тело входит душа. Раскрывается там свет отдачи.
2: Запутался. Нет, теперь понятно.
0: Теперь. Хорошо?
1: Гуф запашут тасука
0: куа. Тело гуф. Это просто сделайте татуировку, не знаю, на сердце, да? Телом называется желание. Пока человек на самом деле всегда будет путаница, пока человек не пройдет максом, пока не получит это минимальное тело, по крайней мере, да, чтобы было в нем. Всегда это будет путаницей. Душа в теле выходит из тела, бум, и он уже не знает, о чем говорится. Да? Какой-то труп, который сначала жил, а теперь умер. Так в любом случае, во время учебы эта путаница, она просто запрещена. Да.
2: Почему этот процесс желания, раскрывая оно, где оно находится, требуется усилия? И что такое вознаграждение? Почему есть разница между ними?
0: Ну, дружище, мы обещали это на следующий раз. Он только спрашивает, а ты уже ответ захотел, да? А, есть ответ? Ну, хорошо. А чтобы немного было аппетит, ну, знаешь... Прежде чем должно быть напряжение, мы должны погулять немного, иначе это не будет потребности, не будет клипа, да?
2: В продолжение вопроса Лиора, да, почему это постигается именно вот этот мир?
0: Этот мир — это неисправленное желание получать, у которого нет никакой возможности произвести действие ради отдачи и не способно понять, что такое отдача. И только в свойстве получения находится, и в свойстве получения даже не клипот, потому что в клипот там одно против другого, если находится один раз в святости, другой раз в клипе. Но в таком виде, когда его наслаждение, это наслаждение, которое называется телесными или человеческими. Но нет ни человеческого, ни телесного, это только представляется нам. Нет этого материального тела физиологического, и нет этого человечества, которое представляется мне как находящимся, да, там 7 миллиардов голов с телом и двумя ногами. Это все называется желанием получать, которое не исправлено. Но это восприятие, то восприятие, которое существует до конца исправления, пока не будет общего исправления и не будет, по крайней мере, у кого-то, пока будет это неисправленное восприятие у кого-то, тогда самый высокий праведник будет включен в него, и у него будет тоже восприятие реальности. Неважно, он находится в ацилуте и тоже чувствует через свое тело, которое включает все остальные тела. И это называется его материальным телом, что находится в этом мире, и есть у него такая реальность. И обязан ходить по врачам, исцелять себя, и лечиться, и заботиться о себе. Но восприятие реальности — это вещь очень такая. Ладно. Перейдем. Продолжим на следующем уроке.
2: Ну, продолжим. Мы приглашаем всех задавайте вопросы здесь, в зале, в мире. Давайте прочувствуем то, что мы слышали, проанализируем. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Асав.
0: Спасибо, Асав. Я хотел спросить, есть у меня несколько вопросов, но оставим немного мировому кли. Я немного сократил вопросы. Что значит высшие и низшие миры, о которых он пишет дважды, в двух пунктах здесь? Если хотите, я могу прочесть цитату, но, может быть, не нужно. Ну, отлично. Я направляю на шестой пункт и для... Объяснение — это первый абзац посередине, да. Когда нет у тебя действующего без цели, что нет у тебя действующего без цели, И если так, что является этой целью, по причине которой он создал всю эту реальность, которая перед нами в высших мирах и также в низших мирах? И есть еще одна точка, где он говорит в одних из предыдущих пунктов, я не уверен, что найду это.
2: Итак, у нас есть система миров, есть 125 ступеней, и есть ниже всей этой лестницы еще восприятие реальности, которое называется «наш мир». Поэтому у нас есть целая лестница, по которой можно подниматься все выше и выше, пока мы не приходим к полному слиянию с Творцом. И у всех этих ступеней есть цель и причина, связанная с целью творения. И верхние ступени, и более нижние ступени. Недавно мы изучали Птихом, увидели, что есть огромная разница между миром Адам Кадмон, например, и миром Ацилут, и мирами Брия и Цирасия. И они занимаются уже исправлением более продвинутым, уже отличающимся желание получать. А в мире Адам Кадмон есть лишь порядок, светов, келим. То есть над табором целая система миров нижних и высших, и в итоге все они исходят из желания Творца насладить творение. Это система. Добавить?
0: Можно только еще больше задать вопрос, что отличает высшие миры от нижних? Это табур, это сокращение первое. Второе сокращение что? Да, так мы должны понять, прежде всего, когда мы говорим о мире, мы говорим о состоянии Малхут. О ней мы говорим. То есть, когда говорим о нижнем мире, мы говорим о нашем желании и его намерении ради себя. Поэтому он нижний. Когда мы говорим о высшем мире, это тоже мы, когда наше намерение уже ради отдачи, когда есть у нас какая-то мера подобия свойств. Так все говорится о нас, и все изменения эти, а не только в нас, когда только в нас может быть выше и нижний, потому что в высшем свете нет никаких изменений. Это главная тема урока, что все существует в свете, а все изменения не только из келим, которые постигают сейчас свет в своем намерении ради отдачи в той или иной мере, и эта мера изменяется.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот непонятно немножко. Если свет бесконечности включает в себя все формы и их противоположности, то как в творении вообще может возникнуть отличие формы от бесконечности? Спасибо.
2: Гения спрашивает, как может быть, что свет бесконечности содержит в себе все формы, противоположные, противоречивые. Как может быть, что есть различие форм между творением и бесконечностью? Ты, гения, говоришь, что творение, каким бы он ни был, да, это тоже существует в свете, так? Так есть разница между желанием получать, которое не существует в свете, нет такого в свете. Это называется бар, то есть вне света. И все формы света, которые он в себе содержит. Когда желание получать приходит к исправлению, оно постепенно приспосабливает себя, уподобляет себя всем свойствам высшего света, пока в итоге приходит к полному совпадению свойств с высшим светом и полностью включается в него. Поэтому желания получать в Творце нету.
3: А можно уточнить? Вот это вот именно слово противоположности, то есть это не относится к желанию получать. А что тогда противоположность от бесконечности?
4: Нигудиют, кодом кол, вадай шарацон.
2: Противоположности прежде всего, конечно, желание получать противоположно желанию отдавать. Но же само желание получать, оно не называется творением, которое буквально ощущает себя противоположным Творцу. Желание получать ради получения — это уже намерение, которое буквально противоположно намерению отдачи Творца, и оно находится уже в творении, в его осознании. Да, мы, когда продвигаемся снизу вверх, мы постепенно обнаруживаем, что, с одной стороны, мы очень хотим быть как Творец, да, и развиваем это желание. С другой стороны, мы вместе с этим обнаруживаем буквально, насколько наше намерение ради себя. И это и есть противоположное намерение, которое мы должны раскрыть, чтобы смогли его исправить. Хорошо? Прекрасно. Продолжаем вопросы. У нас Сантьяго на линии.
4: Amigos, el Rab dibujó un círculo que dijo que ahí estaba la luz y dibujó círculos que son las
0: alas. Раф нарисовал круг и сказал, что там находится свет и еще круги душ. Он сказал, что нет тела, а есть только Творец. Говорит ли это о том, что мы как творение никогда не почувствуем подобие свойств с Творцом?
2: И еще вопрос.
0: Мы как творение никогда не придем к подобию свойств с Творцом?
2: Конечно, придем, мы обязаны прийти, у нас нет выбора, кроме как достичь этого вопроса, насколько мы сами стремимся. Да, вы хотите добавить вопрос? Давайте вернемся к чертежу Рава. Да, он хочет спросить?
4: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
5: Tirgum.
0: Ведь у Творца нет тела, так что является ощущением подобия свойств Творцу. Как мы приходим к этому? Это только через веру выше знания?
2: Хорошо, вернемся к чертежу Рава. Он объяснял это. Выше знания мы здесь не говорили на уроке ТЭС, не будем его использовать здесь. Будем использовать те термины, которые мы слышали. Давайте перейдем к чертежу Рав. Нарисовал более или менее такой чертеж, что он объяснил здесь. Он объяснил, что для того, чтобы прийти к подобию свойств, об этом ты спрашиваешь, да? Как мы к этому придем? Мы, душа, каждый из нас, маленькая часть общей души. Мы все отдельные души. Ребята, закройте микрофон, да, пока мы отвечаем. Спасибо. И вот мы, все отдельные души, находимся в свете бесконечности. Свет бесконечности называется все. Каждая душа такая частная называется часть. И часть... Дал ответ на вопрос, что такое часть. Часть — это не значит, что мы действительно отрезаем что-то от Творца. Нет такого. Часть — это значит, что мы постигаем весь свет бесконечности, но в малой мере. И так вот каждая отдельная душа постепенно постигает все больше, больше, больше и больше, пока не постигает весь свет бесконечности. Как это происходит? Об этом ты спрашиваешь. И именно благодаря тому, что каждая такая отдельная душа начинает отдавать. И этим она подобна Творцу. И так вот она отдает всем остальным душам, пока в конце концов она отдает всему общему кли, которое создано, и тогда становится подобным Творцу и поднимается по ступеням до 125-й ступени, полное подобие свойств Творцом. Хорошо? Продолжим еще вопросы. Ашкелон 2.
0: Здравствуйте, друзья. Понятие этот мир — это состояние, место или свойство. Что Бааль Сулам хочет, чтобы я понял, когда я слышу понятие «этот мир»? Я спрашиваю, это состояние, место или свойство? Хорошо, этот мир, согласно нашим источникам в учении десяти сферот, это нижняя часть мира Асия, а ниже него наш мир. Это значит, твой вопрос еще раз, повтори это место.
2: Я сказал, это состояние, этот мир, это состояние, место или свойство. Выражение состояния.
0: Так это то, о чем мы говорим. Всегда мы должны говорить со стороны наших келим, то, что они постигают. Верно. И место — это хисарон, который есть у нас. Наше состояние, как мы пользуемся этим хисарон. А свойство — наше средство на самом деле реализовать ступень, мера нашего подобия Высшему, которое дает, и мы тоже отдаем. И это реализация ступени определенного желания. И это не заканчивается на этом мире, есть у нас еще миры.
2: Нам стоит помнить, что мир «улам» исходит от слова «алама» — «скрытие». Когда мы говорим о мирах, мы говорим о ступенях скрытия Высшего Света. А наш мир — это самый высокий уровень скрытия, свет полностью скрыт от нас. Чем больше мы будем подниматься в миры, мы будем убирать скрытие.
5: Gracias, amigos. Tengo la duda, si en cada grado al completar la medida de 10 sefirot,
0: на любой ступени, которую мы восполняем 10 сферот, мы также постигаем полную меру подобия свойств с Творцом.
2: Прекрасный вопрос, потому что Рав тоже об этом говорил. Нив там спрашивает его, он говорит, как все-таки может быть часть, и все рассказал. Это не часть количественная, часть качественная, существенная. То есть об этом ты спрашиваешь. Каждая ступень постижения — это не часть, это все. Но только в маленькой степени. Если мы даже вернемся к этому предыдущему рисунку, видно, да? То и отдельная душа, которая сейчас постигает буквально чуть-чуть, да, скажем, первая ступень на лестнице, она не постигает часть реальности, она постигает всю, но только на очень маленькой ступени. Это называется, что нет частичного в духовном. Рав это очень подчеркивал. Постижение всегда в 10 сфер. Всегда полная ступень. В духовном есть только совершенство, только полнота. Духовно не приходит по частям, как в нашем мире материально можно взять топор и поделить целое на части. А в духовном это всегда мера совершенства, мера цельного.
0: Я думаю, что стоит прочитать определенный отрывок. Это второй пункт внутреннего созерцания, который предваряет те пункты, которые мы читали. Здесь очень четко определяется вся эта тема горы, от которой откалывается душа, все эти понятия, и что такое часть, что такое все. Все начинается с того, что есть Творец и творение, и что есть свет и кли. И мы всегда должны находиться между двумя этими понятиями. Всегда есть у нас два таких направления, к которых мы должны относиться к тексту, который мы читаем. Есть свет. Мы не говорим о свете самом по себе. Мы говорим со стороны кли, но и в самом кли тоже есть. Давайте почитаем. Это очень поможет, я думаю. Это мы находимся на 15-й странице, второй пункт. Внутреннего созерцания, все духовное.
2: Конец второго пункта внутреннего созерцания.
0: Все духовное, которое само по себе единое и простое, но состоит из всего множества форм в мире. И когда это приходит к материальному ограниченному получателю, тогда делает из этого получающего одну отделенную форму от всех, от всего множества форм, которые раскрываются в этой духовной сущности. И согласно этому всегда различая в его воздействии два вида. Первый — форма высшей сути, наполнение до прихода ее к получающему, представляющая собой свет пока еще простой и общий. Второй — после прихода наполнения к получающему, в результате чего оно приобрело одну обособленную и частичную форму, соответствующую свойству получающего.
6: То, что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять, это, что мы равны в отдаче?
0: Не равны в получении, а в отдаче.
2: Да, Раф объяснил нам, что желания в нас, они в разной пропорции. Что делает каждый из нас? Да, даже если мы посмотрим на то, как мы выглядим в нашем мире, да, у каждого есть тело, вот это физическое, мясо, да, есть более-менее один облик, у каждого есть нос, уши, руки, ноги, но у каждого есть какие-то свои сочетания, какие-то разные цвета кожи и прочего, глаз и так далее. Это пример, также и желания наши в своем устройстве, они равны, 613 желаний, но в своем сочетании, в своей пропорции это разные, и каждая душа делается от этого особой. Мы никогда не равны в том, как мы ощущаем реальность. Мое сладкое — это никогда не будет твоим сладким и так далее. Но над всеми этими желаниями мы ставим намерение ради отдачи. И в этом мы равны. То есть если ты со всеми своими желаниями отдаешь с намерением отдающим, и я со всеми своими желаниями с отдающим намерением, в этом мы можем прийти к соответствию, совпадению.
0: Я добавлю, что есть у нас общий один источник для всех, и человек всегда действует из того, что он чувствует, из того, что думает. И в общем, мы слышали на уроке, это его впечатление ответа. То, что я чувствую, то, что я думаю, я в осознании относительно этого. Но действие — это мое впечатление от света, которое воздействует на меня, верно? Поэтому мое впечатление — мое — это мое, а твое — это твое. И как мы можем между нами связаться? Так все дело в том, что наш общий источник полностью отдачи, и насколько мы соответствуем свету, в той мере, в которой мы соответствуем свету, мы также равны друг другу. Мы также чувствуем пользу друг от друга, насколько мы не можем быть в этом направлении отдачи друг другу. И, как сказано на уроке, каждый исправляет свою часть, и потом его главная работа — это включиться в части, которые находятся вместе в нем, в его десятке, в его группе. И все это с этим намерением ради отдачи. Из того, что мы можем постичь вместе во время учебы, от света, который возвращает к источнику. Это называется, что он возвращает нас к источнику.
7: Э-э Шалом, хаверим. Тода раба аль шиур.
2: Спасибо за урок. Вопрос товарища. Рав сказал, что частное и общее равны. Как мы из десятки можем быть, как частное и общее равны тоже? Это вопрос товарища. Частное и общее равны, мы должны понять, о чем идет речь. Частное и общее равны здесь говорится, что в строении частного и общего есть всегда то же самое строение. Это 10 сферот. Нет больше этого и нет меньше этого. Рав это часто подчеркивает на этом уроке, который мы видели. Почему? Потому что для того, чтобы было что-то в реальности, должен быть чувствующий. Чувствующий — это Малхут, это часть творения. И даже то, что есть 9 сферот над Малхут, это тоже существует только внутри Малхут, в ощущении Малхут. Поэтому нет в реальности чего-то, чтобы не состояло из 10 сферот. И поэтому, даже если ты возьмешь маленький элемент реальности, там будет 10 сферот. Если возьмешь всю реальность, там тоже будет 10 сферот и так далее. Это называется частные общие равны. Мы в десятке. Можно смотреть это на это по-разному. Но мы сейчас говорим меньше о работе в десятке, но так вот просто чуть-чуть можно относиться к общему и искать, что я стараюсь ощутить себя состоящим из всей десятки. Я стараюсь увидеть, что каждый товарищ содержит в себе, в своем сердце всю десятку. Поэтому мы стараемся достичь вот этого правила частное и общее равны. Но это уже очень глубокая тема сама по себе. А мы продолжим с Флоридой. Пожалуйста.
8: Hi, friends. Yes, thank you for letting me ask. Question about the main question in item 6.
0: Вопрос относительно того, что написано в шестом пункте, что все миры созданы только для Израиля, которым дана Тора и заповеди, и Творец создал тело, которое нужно исправить, очистить, из слов Рава. Можете ли вы объяснить, почему только относительно Израиля, а не относительно всех народов, что все народы не включены в Израиль? Здесь нужно понять это.
2: Мы не получили четкий перевод. Я еще раз переведу вопрос Джо. Он спрашивает, в чем разница между Израилем и народами мира. Рассказал, он сам поднял эти вопросы. На самом деле, Джо, обрати внимание, Рав оставил нас с вопросами. Он не стал углубляться в ответы, но это было связано с тем, что такое тело, что такое душа. То есть мы должны правильно понимать эти вещи. Что значит, что есть творение? И есть Израиль, и Израиль должны совершать заповеди. Если мы правильно это истолковываем внутренне, что все происходит в одном человеке, мы понимаем, что созданы только желания. Поэтому, когда у нас есть желание получать, называется творение. И когда желание получать уже стремится к тому, чтобы стать как Творец, называется, что он Ешар-Кель, то есть прямо к Творцу, и должен производить на себя исправление, чтобы стать буквально как Творец. Это называется заповеди. И тогда ты можешь увидеть, как и Израиль, и народы мира, и творение, и заповеди — это все термины, которые говорят только лишь об исправлении души. И так мы должны относиться к тексту. Конечно, есть и материальная реальность физическая, есть корни, есть ветви, поэтому есть такая реальность, есть люди разные. Но в душе есть все, и у каждого есть вот это стремление и желание достичь цели творения.
0: Да, и то, что ты находишься с нами здесь, если даже задаешь вопрос, так наверняка ты относишься к Израилю. Когда Израиль, они самые плохие как раз. Что это значит? Это значит, что уже есть в них эта искра отдачи от бины, есть там это уже стремление. И именно исходя из этого стремления, они могут почувствовать разницу, которая есть между ними и Высшим, поэтому могут почувствовать и зло. Это зло, оно тоже целенаправленное, чтобы мы направили все больше со своими товарищами, удостоились этого свойства отдачи. Это, по сути дела, является порядком нашей работы, что прежде всего мы должны начать работать с самыми чистыми келим, это келим Гальгаль Тайнаем, Шуреш Алиф Бет, скажем, а затем мы уже можем присоединять получающий келим. Все человечество, в этом вся наша работа. Будь то частный или всей, уподобиться Высшему, постичь его свойства, стремиться к связи с ним, благодаря чему мы сможем выполнить нашу роль в целом.
9: Шалом. Çalışma ile askeri ıslahı edinen kaplarda Hohman'ın aydınlatılmasını nasıl hissedeceğiz, anlayacağız?
2: Как перевести свечение Хохма в килим, который получили низкий уровень исправления?
9: In English I can translate. How should we interpret the illumination of the Хохма in vessels that have attained a minimal level of correction?
2: Как перевести свечение Хохмы в келим, которые постигли малое исправление? Свечение Хохмы в келим каких? Еще раз скажи. Конец вопроса.
9: After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hochma in the vessel?
2: Минимальное исправление, спрашивает подруга, минимальное исправление души, если я правильно понял этот вопрос, как можно понимать свечение Хохмы, которое раскрывается в кли? Ну, смотри, свечение Хохмы раскрывается в свечении Хасадин, то есть всегда есть исправление кли, которое находится в свойстве отдачи, обратно его исконному свойству получения. Это исправление, свойство отдачи, также называется свечением Хасадим, светом Хасадим. И внутри света Хасадим раскрывается буквально слияние с Творцом, свечение Творца, и мы называем это свет Хохма. И всегда свет Хохма должен раскрыться только в свечении Хасадим, неважно, о какой ступени мы говорим. От самой маленькой до большой. Мы подходим уже к завершению. Ави, ты хочешь сказать что-нибудь в заключении?
0: Да, в продолжение вопроса подруги, что на самом деле, и в продолжение того, что мы слышали на этом уроке, что в свете нет никакого изменения. Есть только один свет, свет Хохмы. Все изменения, они со стороны Келим, как они постигают его. И поэтому нам нужно благодарить, что есть нам к чему прийти. И, конечно же, мы почувствовали уже много изменений между нами и им. И есть еще перед нами много изменений. Какое счастье, что это так.
2: Спасибо, друзья, за участие. Мы не успели ответить на все вопросы. Здесь тоже в зале было несколько рук. Но завтра вы сможете продолжить. Мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, как и каждый вторник, в 19:30 и до 21:00 мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, и все учащиеся приглашаются присоединиться. Дополнительное сообщение, дорогие друзья, приключение под названием «Кабалы» в преддверии Нового года. Мы приглашаем вас всех на прекрасный вечер, особенный вечер, объединение, мысли, творчество. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это заголовок. Это происходит во вторник, 7 сентября, 18:00 в Ашкелоне, Ганеш Шимшон, Гилад и Орен ведут этот вечер. Всех приглашаем и закончим, конечно же, песней.

0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь, а внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ну, понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем. Мы словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно. Когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем. В этом нет сомнения. Все это понимают. Но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спросись у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное — говори это. Делай, что хочешь, но говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творец велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... Мне ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает. Для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет. Я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельзя на шоке.
0: Ну что, может быть, будем учиться?
3: Нешатеф бе итрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, и то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Было много внутренней работы, отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и свет, конечно же. И человек — это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при прегрешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатается всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних за их работу. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение, интимной внутренней работы. Это должно быть отношением, но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти.
2: Авханот.
1: Как он это назвал? Все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, и, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
0: Я тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом, всем видом своим товарищам, насколько это радостно играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие важного, иначе что, величие духовного, иначе что будет. И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот. Талмуда и Сара сферот.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья. И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего, для этого мы можем воспользоваться группой, чтобы возвеличить его. Для этого нам даны все эти условия, когда на самом деле все нам дано, дано нам желание получать и дана нам также искра, часть Творца свыше, что-то от Его свойства. И мы должны как раз во время урока понять самое настоящее значение этого урока. И именно когда мы изучаем учение десяти сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению десяти сферот, это из 17 пункта на 13 странице, я читаю. «И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, что было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней. В ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
2: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть учения десяти сферот. Это добавление Баля Сулама, добавка Баля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в древо жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы, ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И и внутреннее созерцание, это комментарии Балясулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
2: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку. И как может быть, с одной стороны, человек отрезает от Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении. Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, и в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, это у человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
1: Да.
0: Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не всего. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
2: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или всё — это одно и то же. Но всё-таки в чём разница? Почему же эта часть?
0: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «всё». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
2: Да, почему дали такой пример земной, какой-то простой такой физический? Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается. Возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корней ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
0: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
2: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? И с помощью чего производит вот этот срез? И как разделять? И то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но все-таки это часть его, называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
0: Четвертый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
2: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение. Согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
0: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
2: Душ.
0: Что значит мнение вообще?
2: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае и ты? Мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств. Но мы никогда не можем сказать, как я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
0: Общий знаменатель.
2: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем. Я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны в отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
0: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделённой, называясь «часть от Него». Но на самом деле...
2: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
3: Барур?
2: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед. И тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Недостает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению святов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче, Творцу, Свету. Согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца есть свойство отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
0: Что значит общее и частное равны?
2: Общее и частное равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе, так же, как одна душа, может причинить вред или пользу всем душам, потому что это маленькая шестереночка в той машине, которая полна таких шестеренок, и если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помноженная на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть, в это можно сказать частные общие равны, можно сказать наоборот частные общие равны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных, именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее частно равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном, либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где ты здесь читал. Нет, не здесь, просто так?
0: Ну да, это как бы, ну...
2: Что?
0: Часть, а это как бы все. Это общее, это частное. Я об этом поэтому спросил.

0: Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
1: Частичного в духовном нет, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступень. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которую ты... который ты должен отвечать. Достичь этой меры меньше этого. Ты не чувствуешь, ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик механический, и он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мир, не произойдет вот этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света. Пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятия.
0: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
1: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры его возвращения в сознание — это полные меры. 125 мер таких. Потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах, ну, в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 ор-ишар, 9 ор-хозер. Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. Такое, кстати, ты вдруг: «О, я хочу что-то, о, я достиг, о, что-то». С какой стати вот это «о»? А до этого что, не было ничего? Иногда смотрят на тебя, послушаем, что не чувствует, он не видит, что с ним происходит. Мы смотрим так, да? Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Это так происходит. Пока ты вдруг не... Ой, что происходит? Вдруг ты проснулся. Какой я... Дикий, какой страшный. Ужас. Да? Обычно так происходит, да? Нет?
2: Лама питом.
1: Да? Почему вдруг так ты весь такой? Ой, как это я сделал? Как такое может быть?

0: Форум, часть от части. Из Иерусалима спрашивают, что такое форма?
1: Изменение формы, когда есть четкие определения. Дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше. Только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. Я не могу перескочить на полтора, на полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10 не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение, выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
0: Пятый пункт. Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов. И это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
1: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
0: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь. И нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
1: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему. Милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Есть у нас тысяча имен Творца, и на самом деле мы ничего не говорим, не извлекая из уст, ни в мысли, ни в желании, кроме по отношению к Нему, потому что кроме света не о чем нам говорить, потому что мы желание, а перед нами свет. Так все наши слова, они всего лишь наши впечатления от света. В этом весь наш лексикон и все наши мысли и вообще все, что мы собой представляем. Мы сами ничего о себе не знаем, как он объясняет собственной сути, мы не знаем, и также сути его, Ацмуто. Но я всего лишь воспринимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я, это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его Я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что такое святые имена. Это Авая, Юд, Эй, Вав, Эй, что это кли и свята, которые наполняют кли. То есть внутреннее состояние кли называется именем.

0: Творца.
1: Ибо все, что не постигнуто, не может быть названо именем. Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что о сути Творца нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего из Творца, и распространение его света до сокращения неограниченно и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
2: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы, когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать ляшпия, мы приходим к наполнению хохмой. И тогда это называется свет хасадим со свечением хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света?
3: Кен.
1: Шестой пункт. Выяснение, сказанное мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
2: Смотреть в лицо дающему.
1: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами, если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир, грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души, сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
2: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Исраэль, то есть для Исраэля. Почему для Исраэля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Исраэлем? Когда это Исраэль, когда это творение? Когда это насладить Исраэль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет?
3: Okay.
2: Да.
1: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы, и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
2: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб, теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем, он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так творение насладит творение, Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Мне что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, он мне ничего хорошего не дает. А наслаждает — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... Я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что есть у него желание насладить творение? То есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала. Это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да.
1: Вопрос из Америки спрашивают, работа только в этом мире?
2: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые относятся к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность, как бы воображаемая, но все-таки реальность,
0: да?
2: И есть также реальность работы. Если можно это назвать работой, это не в наших понятиях, которые не в этом мире. Но главным образом это здесь, конечно же, для нас это здесь. Пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны, это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дни своей юности, да, до этого он не называется человек. нечем ему уподобляться Высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше, отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление. Но до этого это только свойство бины. На основе желания получать, на основе малхут. Конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
1: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
2: Как это душа? Которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи-ка мне? Как душа может быть вот так вот? Порхать без тела? Душа без тела — это Творец. Запутать тебя еще немного. Что? Тело называется желание получать, исправленное ради отдачи. Душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим, прежде всего, это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
1: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
2: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. Материальное желание — это называется телом этого мира. Материальным ради получения пока еще не исправлено. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает, чтобы исправить его, присоединить к нему исправление с помощью того, что учится, и тогда приходит свет и возвращает к источнику. Это называется светом Торы. Создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, потому что это тело с желанием, с намерением ради получения возвращается к источнику, как Творец ради отдачи называется источником. Источником, и тогда он становится отдающим и становится исправленным. В это исправленное тело входит душа. Раскрывается там свет отдачи. Запутался.
1: Нет, теперь понятно.
2: Теперь. Хорошо?
0: Гуф запашут тасукаку.
2: Тело гуф. Это просто сделайте татуировку, не знаю, на сердце, да? Телом называется желание. Пока человек на самом деле всегда будет путаница, пока человек не пройдет махсом, пока не получит это минимальное тело, по крайней мере, да, чтобы было в нем. Всегда это будет путаница. Душа в теле выходит из тела, бум, и он уже не знает, о чем говорится. Да? Какой-то труп, который сначала жил, а теперь умер. Так в любом случае, во время учебы Эта путаница, она просто запрещена. Да.
1: Почему этот процесс желания, раскрывая оно, где оно находится, требуется усилия? И что такое вознаграждение? Почему есть разница между ними?
2: Ну, дружище, мы обещали это на следующий раз. Он только спрашивает, а ты уже ответ захотел, да? А, есть ответ. Ну, хорошо. А чтобы немного было аппетита, но знаешь, прежде чем должно быть напряжение, мы должны погулять немного, иначе это не будет потребности, не будет клиента, да?
1: В продолжение вопроса Леора, да, почему это постигается именно вот этот мир?
2: Этот мир — это неисправленное желание получать, у которого нет никакой возможности произвести действие ради отдачи и не способно понять, что такое отдача. И только в свойстве получения находится. И в свойстве получения даже не клипот, потому что в клипот там одно против другого, если находится один раз в святости, другой раз в клипе. Ну, в таком виде, когда его наслаждение, это наслаждение, которое называется телесными или человеческими. Но нет ни человеческого, ни телесного, это только представляется нам. Нет этого материального тела физиологического, и нет этого человечества, которое представляется мне как находящимся, да, там 7 миллиардов голов с телом и двумя ногами. Это все называется желанием получать, которое не исправлено. Но это восприятие, то восприятие, которое существует до конца исправления, пока не будет общего исправления и не будет, по крайней мере, у кого-то, то пока будет это неисправленное восприятие у кого-то, тогда самый высокий праведник будет включен в него, и у него будет тоже восприятие реальности. Неважно, он находится в Ацилуте и тоже чувствует через свое тело, которое включает все остальные тела. И это называется его материальным телом. Что находится в этом мире, есть у него такая реальность. И обязан ходить по врачам, исцелять себя, и лечиться, и заботиться о себе. Но восприятие реальности — это вещь очень такая. Ладно. Перейдем. Продолжим на следующем уроке.
1: Ну, продолжим. Мы приглашаем всех задавайте вопросы здесь, в зале, и в мире. Давайте прочувствуем то, что мы слышали, проанализируем. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Асав.
2: Спасибо, Асав. Я хотел спросить, есть у меня несколько вопросов, но оставим немного мировому кли. Я немного сократил вопросы. Что значит высшие и низшие миры, о которых он пишет дважды, в двух пунктах здесь? Если хотите, я могу прочесть цитату, но, может быть, не нужно. Ну, отлично. Я направляю на шестой пункт, и для объяснение — это первый абзац посередине, да. Когда нет у тебя действующего без цели, что нет у тебя действующего без цели, и если так, что является этой целью, по причине которой он создал всю эту реальность, которая перед нами, в высших мирах и также в низших мирах. Есть еще одна точка, где он говорит в одних из предыдущих пунктов, я не уверен, что найду это.
1: Итак, у нас есть система миров, есть 125 ступеней, и есть ниже всей этой лестницы еще восприятие реальности, которое называется «наш мир». Поэтому у нас есть целая лестница, по которой можно подниматься все выше и выше, пока мы не приходим к полному слиянию с Творцом. И у всех этих ступеней есть цель и причина, связанная с целью творения. И верхние ступени, и более нижние ступени. Недавно мы изучали Птиху, мы видели, что есть огромная разница между миром Адам Кадмон, например, и миром Ацилут, и мирами Брия и Цирасия. И они занимаются уже исправлением более продвинутым, уже отличающимся желание получать. А в мире Адам Кадмон есть лишь порядок, светов, келим. То есть над табором целая система миров нижних и высших, и в итоге все они исходят из желания Творца насладить творение. Это система. Добавить?
2: Можно только еще больше задать вопрос, что отличает высшие миры от нижних? Это табур, это сокращение первое. Второе сокращение что? Да, так мы должны понять. Прежде всего, когда мы говорим о мире, мы говорим о состоянии Малхут. О ней мы говорим. То есть, когда говорим о нижнем мире, мы говорим о нашем желании и его намерении ради себя. Поэтому он нижний. Когда мы говорим о высшем мире, это тоже мы, когда наше намерение уже ради отдачи, когда есть у нас какая-то мера подобия свойств. Так все говорится о нас, и все изменения эти, а не только в нас, когда только в нас может быть высший и нижний, потому что в высшем свете нет никаких изменений. Это главная тема урока, что все существует в свете, а все изменения не только из келим, которые постигают сейчас свет в своем намерении ради отдачи в той или иной мере, и эта мера изменяется.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот непонятно немножко. Если свет бесконечности включает в себя все формы и их противоположности, то как в творении вообще может возникнуть отличие формы от бесконечности? Спасибо.
1: Гения спрашивает, как может быть, что свет бесконечности содержит в себе все формы, противоположные, противоречивые. Как может быть, что есть различие форм между творением и бесконечностью? Ты, гения, говоришь, что творение, каким бы он ни был, да, это тоже существует в свете, так? Так есть разница между желанием получать, которое не существует в свете, нет такого в свете. Это называется бар, то есть вне света. И все формы света, которые он в себе содержит. Когда желание получать приходит к исправлению, оно постепенно приспосабливает себя, уподобляет себя всем свойствам высшего света, пока в итоге приходит к полному совпадению свойств с высшим светом и полностью включается в него. Поэтому желания получать в Творце нету.
3: А можно уточнить? Хорошо. Вот это вот именно
1: слово
3: противоположности. То есть это не относится к желанию получать. А что тогда противоположность от бесконечности?
0: Нигудиют.
1: Противоположности, прежде всего, конечно, желание получать противоположно желанию отдавать. Но же само желание получать, оно не называется творением, которое буквально ощущает себя противоположным Творцу. Желание получать ради получения — это уже намерение, которое буквально противоположно намерению отдачи Творца, и оно находится уже в творении, в его осознании. Да, мы, когда продвигаемся снизу вверх, мы постепенно обнаруживаем, что, с одной стороны, мы очень хотим быть как Творец, да, и развиваем это желание. С другой стороны, мы вместе с этим обнаруживаем буквально, насколько наше намерение ради себя. И это и есть противоположное намерение, которое мы должны раскрыть, чтобы смогли его исправить. Хорошо? Прекрасно. Продолжаем вопросы. У нас Сантьяго на линии.
4: Amigos, el Rab dibujó un círculo que dijo que ahí estaba la luz y dibujó círculos que son las almas.
2: Раф нарисовал круг и сказал, что там находится свет и еще круги душ. Он сказал, что нет тела, а есть только Творец. Говорит ли это о том, что мы как творение никогда не почувствуем подобие свойств с Творцом?
1: Еще вопрос.
2: Мы как творение никогда не придем к подобию свойств с Творцом?
1: Конечно, придем, мы обязаны прийти. У нас нет выбора, кроме как достичь этого. Вопрос, насколько мы сами стремимся. Да, вы хотите добавить вопрос? Давайте вернемся к черте Журава. Да, он хочет спросить.
4: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
3: Tirgum.
2: Ведь у Творца нет тела, так что является ощущением подобия свойств Творцу. Как мы приходим к этому? Это только через веру в высшее знание?
1: Хорошо, вернемся к чертежу Рава. Он объяснял это. Высшее знание мы здесь не говорили на уроке ТЭС, не будем его использовать здесь. Будем использовать те термины, которые мы слышали. Давайте перейдем к чертежу Рав. Нарисовал более-менее такой чертеж, что он объяснил здесь. Он объяснил, что для того, чтобы прийти к подобию свойств, об этом ты спрашиваешь, да? Как мы к этому придем? Мы, душа, каждый из нас, маленькая часть общей души. Мы все отдельные души. Ребята, закройте микрофон, да, пока мы отвечаем. Спасибо. И вот мы, все отдельные души, находимся в свете бесконечности. Свет бесконечности называется все. Каждая душа такая частная называется часть. И часть... Дал ответ на вопрос, что такое часть. Часть — это не значит, что мы действительно отрезаем что-то от Творца. Нет такого. Часть — это значит, что мы постигаем весь свет бесконечности, но в малой мере. И так вот каждая отдельная душа постепенно постигает все больше, больше, больше и больше, пока не постигает весь свет бесконечности. Как это происходит? Об этом ты спрашиваешь. И именно благодаря тому, что каждая такая отдельная душа начинает отдавать. И этим она подобна Творцу. И так вот она отдает всем остальным душам, пока в конце концов она отдает всему общему кли, которое создано, и тогда становится подобным Творцу и поднимается по ступеням до 125 ступени, полное подобие свойств Творцу. Хорошо? Продолжим еще вопросы. Ашкелон 2.
2: Здравствуйте, друзья. Понятие этот мир — это состояние, место или свойство. Что Бааль Сулам хочет, чтобы я понял, когда я слышу понятие этот мир? Я спрашиваю, это состояние, место или свойство? Хорошо, этот мир, согласно нашим источникам в учении десяти сферот, это нижняя часть мира Асия, а ниже него наш мир. Это значит, твой вопрос еще раз, повтори это место.
1: Я сказал, это состояние, этот мир, это состояние, место или свойство. Выражение состояния.
2: Так это то, о чем мы говорим. Всегда мы должны говорить со стороны наших келим, то, что они постигают. Верно. И место — это хисарон, который есть у нас. Наше состояние, как мы пользуемся этим хисарон. А свойство — наше средство на самом деле реализовать ступень, мера нашего подобия Высшему, которая дает, и мы тоже отдаем. И это реализация ступени определенного желания. И это не заканчивается на этом мире, есть у нас еще миры.
1: Нам стоит помнить, что мир «улам» исходит от слова «алама» — «скрытие». Когда мы говорим о мирах, мы говорим о ступенях скрытия Высшего Света. А наш мир — это самый высокий уровень скрытия, свет полностью скрыт от нас. Чем больше мы будем подниматься в миры, мы будем убирать скрытие.
5: Gracias, amigos. Tengo la duda, si en cada grado al completar la medida de 10 sefirot,
2: на любой ступени, которую мы восполняем 10 сферот, мы также постигаем полную меру подобия свойств с Творцом.
1: Прекрасный вопрос, потому что Рав тоже об этом говорил. Нив там спрашивает его, он говорит, как все-таки может быть часть, и все рассказал. Это не часть количественная, часть качественная, существенная. То есть об этом ты спрашиваешь. Каждая ступень постижения — это не часть, это все. Но только в маленькой степени. Если мы даже вернемся к этому предыдущему рисунку, видно, да? То и отдельная душа, которая сейчас постигает буквально чуть-чуть, да, скажем, первая ступень на лестнице, она не постигает часть реальности, она постигает всю, но только на очень маленькой ступени. Это называется, что нет частичного в духовном. Рав это очень подчеркивал. Постижение всегда в 10 сфер. Всегда полная ступень. В духовном есть только совершенство, только полнота. Духовно не приходит по частям. Как в нашем мире материально можно взять топор и поделить целое на части. А в духовном это всегда мера совершенства, мера цельного.
2: Я думаю, что стоит прочитать определенный отрывок. Это второй пункт внутреннего созерцания, который предваряет те пункты, которые мы читали. Здесь очень четко определяется вся эта тема горы, из которого откалывается, от которой откалывается душа, все эти понятия, и что такое часть, что такое все. Все начинается с того, что есть Творец и творение, и что есть свет и кли. И мы всегда должны находиться между двумя этими понятиями. Всегда есть у нас два таких направления, к которых мы должны относиться к тексту, который мы читаем. Есть свет. Мы не говорим о свете самом по себе. Мы говорим со стороны кли, но и в самом кли тоже есть. Давайте почитаем. Это очень поможет, я думаю. Мы находимся на 15-й странице, второй пункт внутреннего созерцания, все духовное.
1: Конец второго пункта внутреннего созерцания.
2: все духовное, которое само по себе единое и простое, но состоит из всего множества форм в мире. И когда это приходит к материальному ограниченному получателю, тогда делает из этого получающего одну отделенную форму от всех, от всего множества форм, которые раскрываются в этой духовной сущности. И согласно этому, всегда различая в его воздействии два вида. Первый — форма высшей сути, наполнение до прихода ее к получающему, представляющая собой свет пока еще простой и общий. Второй — после прихода наполнения к получающему, в результате чего оно приобрело одну обособленную и частичную форму, соответствующую свойству получающего.
6: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять, это, что мы равны в отдаче?
2: Не равны в получении, а в отдаче.
1: Да, Раф объяснил нам, что желания в нас, они в разной пропорции, что делает каждый из нас. Да, даже если мы посмотрим на то, как мы выглядим в нашем мире, да, у каждого есть тело, вот это физическое, мясо, да, есть более-менее один облик, у каждого есть нос, уши, руки, ноги, но у каждого есть какие-то свои сочетания, какие-то разные цвета кожи и прочего, глаз и так далее. Это пример, также и желания наши в своем устройстве, они равны 613 желаний, но в своем сочетании, в своей пропорции это разное. И каждая душа делается от этого особой. Мы никогда не равны в том, как мы ощущаем реальность. Мое сладкое — это никогда не будет твоим сладким и так далее. Но над всеми этими желаниями мы ставим намерение ради отдачи. И в этом мы равны. То есть если ты со всеми своими желаниями отдаешь с намерением отдающим, и я со всеми своими желаниями с отдающим намерением, в этом мы можем прийти к соответствию, совпадению.
2: Я добавлю, что есть у нас общий один источник для всех, и человек всегда действует из того, что он чувствует, из того, что думает, и в общем… Мы слышали на уроке, это его впечатление ответа. То, что я чувствую, то, что я думаю, я в осознании относительно этого. Но действие — это мое впечатление от света, которое воздействует на меня, верно? Поэтому мое впечатление — мое — это мое, а твое — это твое. И как мы можем между нами связаться? Так все дело в том, что наш общий источник полностью отдачи, и насколько мы соответствуем свету, в той мере, в которой мы соответствуем свету, мы также равны друг другу. Мы также чувствуем пользу друг от друга, насколько мы не можем быть в этом направлении отдачи друг другу. И, как сказано на уроке, каждый исправляет свою часть, и потом его главная работа — это включиться в части, которые находятся вместе в нем, в его десятке, в его группе. И все это с этим намерением ради отдачи. Из того, что мы можем постичь вместе во время учебы от света, который возвращает к источнику. Это называется, что он возвращает нас к источнику.
7: Шалом, хаверим.
1: Спасибо за урок. Вопрос товарища. Рав сказал, что частное и общее равны. Как мы из десятки можем быть, как частное и общее равны тоже. Это вопрос товарища. Частные общие равны, мы должны понять, о чем идет речь. Частные общие равны здесь говорится, что в строении частного и общего есть всегда то же самое строение, это 10 сферот. Нет больше этого и нет меньше этого. Рав это часто подчеркивает на этом уроке, который мы видели. Почему? Потому что для того, чтобы было что-то в реальности, должен быть чувствующий. Чувствующий — это Малхут, это часть творения. И даже то, что есть 9 сферот над Малхут, это тоже существует только внутри Малхут, в ощущении Малхут. Поэтому нет в реальности чего-то, чтобы не состояло из 10 сферот. И поэтому, даже если ты возьмешь маленький элемент реальности, там будет 10 сферот. Если возьмешь всю реальность, там тоже будет 10 сферот и так далее. Это называется частные общие равны. Мы в десятке. Можно смотреть это на это по-разному. Но мы сейчас говорим меньше о работе в десятке, но так вот просто чуть-чуть можно относиться к общему и искать, что я стараюсь ощутить себя состоящим из всей десятки. Я стараюсь увидеть, что каждый товарищ содержит в себе, в своем сердце всю десятку. Поэтому мы стараемся достичь вот этого правила частное и общее равны. Ну, это уже очень глубокая тема сама по себе, а мы продолжим с Флоридой, пожалуйста.
7: Hi, friends. Yes, thank you for letting me ask. Question about the main question in item 6.
2: Вопрос относительно того, что написано в шестом пункте, что все миры созданы только для Израиля, которым дана Тора и заповеди, и Творец создал тело, которое нужно исправить, очистить из слов Рава. Можете ли вы объяснить, почему только относительно Израиля, а не относительно всех народов, что все народы не включены в Израиль? Здесь нужно понять это.
1: Мы не получили четкий перевод. Я еще раз переведу вопрос Джо. Он спрашивает, в чем разница между Израилем и народами мира, рассказал. Он сам поднял эти вопросы. На самом деле, Джо, обрати внимание, Рав оставил нас с вопросами. Он не стал углубляться в ответы, но это было связано с тем, что такое тело, что такое душа. То есть мы должны правильно понимать эти вещи. Что значит, что есть творение? И есть Израиль, и Израиль должны совершать заповеди. Если мы правильно это истолковываем внутренне, что все происходит в одном человеке, мы понимаем, что созданы только желания. Поэтому, когда у нас есть желание получать, называется творение. И когда желание получать, уже стремится к тому, чтобы стать как Творец, называется, что он Ишаркель, то есть прямо к Творцу, и должен производить на себя исправление, чтобы стать буквально как Творец. Это называется заповеди. И тогда ты можешь увидеть, как и Израиль, и народы мира, и творение, и заповеди. Это все термины, которые говорят только лишь об исправлении души. И так мы должны относиться к тексту. Конечно, есть и материальная реальность физическая, есть корни, есть ветви, поэтому есть такая реальность, есть люди разные. Но в душе есть все, и у каждого есть вот это стремление и желание достичь цели творения.
2: Да, и то, что ты находишься с нами здесь, если даже задаешь вопрос, так наверняка ты относишься к Израилю. Когда Израиль, они самые плохие как раз. Что это значит? Это значит, что уже есть в них эта искра, отдача от бины, есть там это уже стремление. И именно исходя из этого стремления, они могут почувствовать разницу, которая есть между ними и Высшим, поэтому могут почувствовать и зло. Это зло, оно тоже целенаправленно, чтобы мы направили все больше со своими товарищами, удостоились этого свойства отдачи. Это, по сути дела, является порядком нашей работы, что прежде всего мы должны начать работать с самыми чистыми келим, это келим Гальгаль Тайнаем, Шура Шалев Бет, скажем, а затем мы уже можем присоединять получающий келим. Все человечество, в этом вся наша работа, будь то частный или всей, уподобиться Высшему, постичь Его свойства, стремиться к связи с Ним, благодаря чему мы сможем выполнить нашу роль в целом.
8: Шалом, çalışmayla askeri ıslahı edinen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl hissedeceğiz, anlayacağız? Teşekkürler.
1: Как перевести свечение Хохма в килим, который получили низкий уровень исправления?
8: In English I can translate. How should we interpret the illumination of the Hochma in vessels that have attained a minimal level of
1: correction? Как перевести свечение Хохмы в келим, которые постигли малое исправление? Свечение Хохмы в келим каких? Еще раз скажи. Конец вопроса.
8: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hochma in the vessel?
1: Минимальное исправление, спрашивает подруга, минимальное исправление души, если я правильно понял вопрос, как можно понимать свечение Хохмы, которое раскрывается в кли? Ну, смотри, свечение Хохмы раскрывается в свечении Хасадин, то есть всегда есть исправление кли, которое находится в свойстве отдачи, обратно его исконному свойству получения. Это исправление свойства отдачи также называется свечением Хасадим, светом Хасадим. И внутри света Хасадим раскрывается буквально слияние с Творцом, свечение Творца. И мы называем это свет Хухма. И всегда свет Хухма должен раскрыться только в свечении Хасадим, неважно, о какой ступени мы говорим. От самой маленькой до большой. Мы подходим уже к завершению. Ави, ты хочешь сказать что-нибудь в заключении?
2: Да, в продолжение вопроса подруги, что на самом деле, и в продолжение того, что мы слышали на этом уроке, что в свете нет никакого изменения. Есть только один свет, свет Хохмы. Все изменения, они со стороны Келим, как они постигают его. И поэтому нам нужно благодарить, что есть нам к чему прийти. И, конечно же, мы почувствовали уже много изменений между нами и им. И есть еще перед нами много изменений. Какое счастье, что это так.
1: Спасибо, друзья, за участие. Мы не успели ответить на все вопросы. Здесь тоже в зале было несколько рук. Но завтра вы сможете продолжить. Мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21.00 мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки. Языки, и все учащиеся приглашаются присоединиться. Дополнительное сообщение, дорогие друзья, приключение под названием «Кабалы» в преддверии Нового года. Мы приглашаем вас всех на прекрасный вечер, особенный вечер, объединение, мысли, творчество. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это подзаголовок. Это происходит во вторник, 7 сентября в 18 часов в Ашкелоне. Ганеш Шимшон, Гилад и Орен ведут этот вечер. Всех приглашаем. И закончим, конечно же, песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться?». Статья находится в первом томе, 246 страница на иврите. Вместе прочитаем эту статью в нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хисароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными.
1: А
2: во введении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: И сказано автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих килим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнения. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется «получающая кли», когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которая как раз желает наполнить выгоду Творца.

0: И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И она становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
1: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном. Ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хиссароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хиссарона, как в материальном, когда у него есть хиссарон, и он просит о наполнении хиссарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. Поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует,

0: что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу. Нет света без кли. И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву. То есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
1: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши, «Заповедай везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Рабби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию, там, где есть материальный урон, дословно, потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Ведь у нее нет хохмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него, чего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
1: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений, Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли к получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть, если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Арий говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Арии, поскольку высшее благо должно войти в Кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи, из-за того, что свет был больше, чем Кли была готова получить, то есть Кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в Килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если бы высшее благо, если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
1: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
0: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку. Не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих келим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
1: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
1: Мы прочитали статью, что такое главный хисарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавей Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданием и что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
2: В
1: 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят. Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Рав. Поэтому все зависит от отношения человека. Наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новых, и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас. В новых развлечениях, в новых понятиях.

0: בסדר. מה, לא מצאת?
1: Что, не нашел?
0: Давай.
1: Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет, нет, нет. 150-е.
0: Кен-кен. Кен, куф самых далит, самых гай.
1: Да, страница 164-165-я. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
2: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли. В материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
1: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, чтобы было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
2: Как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
1: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
2: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
1: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так в чем вопрос?
2: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
1: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе, где-то в каком-то месте, в нашей реальности, такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из лолишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь. Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но если лолишма приходит к лишма, делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено, и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. И я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине. А потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть нехорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал, это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
0: Да?
1: Так о чем молиться? Хорошо.
0: Кен.
1: Да.
2: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы он дал мне что-то неправильное.
1: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва — это то, что сердце ощущает в самой своей глубине, а не то, что я сейчас услышал там в какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитвой называется истинный хисарон, истинная потребность, который кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить Хиссарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва, этот хиссарон, на самом деле строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хиссарон, находящийся в сердце? И потом на этот хиссарон Творец дает наполнение. То есть он создает кли, и он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю, и связывать это с ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого, ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от него, и что он точно получает, он все время хочет все время проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы клей от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент. И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Да, все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать.
0: Кен.
1: Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
2: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, и как получаешь, эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты исследуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
1: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
2: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все, все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
1: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
2: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
1: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
2: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде, я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь, ты находишься в посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
1: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца?
2: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом, разумеется, как не телесная личность, не дай бог, а о своих впечатлениях.
1: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это пойдет само?
2: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться. Постараться быть в связи, как написано, Исраэль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что и зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Это все?
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
2: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пройти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано в Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земля Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которые совершаются не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, мы словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спроси у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь. Говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творец велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... Мне ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает, для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет, я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельзя, Шукин.
0: Ну что, может быть, будем учиться.
3: Нешатеф бейтрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается

0: только внутренняя работа, и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Было много внутренней работы, отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и свет, конечно же. И человек это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при грешениях и когда ты первый раз слышишь об этом вдруг, нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно. И тело воспечатается всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних за их работу. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение интимной внутренней работы. Это должно быть отношение. Но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти, как он это назвал, все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
2: Я
0: тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом, всем видам своим товарищам, насколько это радостно, играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие важного, иначе что, величие духовного, иначе что будет. И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

Учение 10 сферот. Талмуда и Сара сферот. Здравствуйте, друзья. И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего, для этого мы можем воспользоваться группой.

0: предисловие к учению 10 сферот, это из 17 пункта, на 13 странице я читаю. И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, чтобы было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть учения 10 сферот. Это добавление Баля Сулама, добавка Баля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в Древо Жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы-ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И внутреннее созерцание, это комментарии Баля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку. И как может быть, с одной стороны, человек отрезает от

0: Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении? Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, этого человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
1: Да.
2: Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не все. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
0: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или всё — это одно и то же. Но всё-таки в чём разница? Почему же эта часть?
2: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «всё». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
0: Да, почему дали такой пример, земной, какой-то простой, такой физический? Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается. Возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корня и ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
2: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
0: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? И с помощью чего? Производит вот этот срез, и как разделять, и то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но всё-таки это часть его. Называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
2: Четвёртый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
0: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение. Согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
2: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения? Душ. Что значит мнение вообще?
0: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае, и ты? Мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств. Но мы никогда не можем сказать, как и я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетание желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как это на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
2: Общий знаменатель.
0: А, общий знаменатель, прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем, я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны. В отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
2: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделённой, называясь «часть от Него». Но на самом деле...
0: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом,

0: Шалом лехулам, лехол ахаверим ва ахаверот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, подруги, весь мир, все, кто присоединился сейчас на наш дневной урок. Доди, привет.
2: Здравствуй, Яир.
1: Все чудесно. Сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая звучала на утреннем уроке. Статья о нашем хиссароне. Очень часто мы говорим о работе, о том виде нашем работе, что конкретно нужно делать, что мы получаем в виде вознаграждения за эту работу, и что мы с ней делаем для того, чтобы получить то вознаграждение, которое ожидаем. И вообще, чтобы было понятно, в чем поле хиссарона.
2: Но у нас была такая необычная мысль. Если статья 20 минут и записанная часть работы 30 минут, может быть, все поставить целиком. Но, может быть, это слишком сложно пока что. Мы хотим все-таки выделить избранные отрывки. Самое главное, чтобы между собой найти единство, привлечь свет. Это основная наша цель, а не просто чему-то научиться. Давайте начнем с нашей обычной путаницы. Что вообще является работой, духовной работой, что начинает называться наградой? Все время идет путаница, да? В чем работа, а в чем награда? Послушаем Рава, клип номер один. Всегда мы путаемся. Что является работой, что является наградой. Но поскольку цель творения доставить благо и изобилие творению и окончательное состояние нашей духовной работы — это покой, тут мы должны понять, что, по сути, все зависит от получающего. Работа может быть и наградой, работа же может быть, может ощущаться и как работа, ноша. Вопрос, как мы к ней относимся, усилием, как мы относимся к этому усилию, как наслаждение или как усилие. Потому что мы и сейчас находимся в состоянии гмар-тикуна. Только нужно лишь изучить все эти понятия внутри нас, что является для нас работой, наградой, усилием и так далее. Барсалам пишет нам в статьях. В одной из статей, в его письменах, послания. Что все наши страдания от отдаления награды за эту работу. Если человек получал на месте, как лавочник, знаете, получает свои 10 шекелей, которые он получил от клиента, 2 шекеля он вложит тут же в карман. То, что он на месте за свое маленькое усилие получает небольшое вознаграждение, тут же он покрывает свое усилие, оно ему кажется уже не усилием, а наградой прямо на месте, и не чувствует за это никакого сложности, усилия. Поэтому все зависит от отношения человека. Поэтому вся наша работа — это только лишь исправить келим, исправить наши сосуды, наши внутренние определения, настройки, что для нас будет являться наградой, наслаждением, оплатой и работой. И тогда мы приходим к состоянию, когда это понятие усилия исчезает, а награда сменяет всю нашу работу, наши усилия, все наши страдания. Тогда мы входим состояние, когда есть только добро. Добро и наслаждение – это когда мы уже исправили все наши келим и чувствуем то, что и до этого, но уже в новых келим, в новых ощущениях, в новом понимании этого.
1: Все зависит от отношения человека. Это то, что говорит нам Рав, и поэтому наша работа только исправить келим, ощущение, внутреннее определение, что для нас будет вознаграждением, в чем усилие, в чем оплата. И тогда, собственно, мы продвигаемся так в пути. Мы начнем читать первый отрывок из статьи.
2: До этого название этой статьи, что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться. Уже из заголовка можно получить много сил. У нас много разных потребностей, которые мы желаем наполнить естественным образом, но Рабаш нам подсказывает, подчеркивает, что есть главный хиссарон. Один главный хиссарон. О чем он нам объяснит? То, что нас обычно кидает... в разные стороны, а тут он хочет подчеркнуть, уточнить для нас, что есть один главный хиссарон. Это не будет какой-то рекламы, которую будет мне каждый раз рекламироваться, может быть, в результате, да, но это мои усилия, это то усилие, которое нужно приложить и молиться об этом. И Рабаш поднимает новые вопросы. Все это относительно этого главного хиссарона. Посмотрим, углубимся.
1: Начнем читать с первого отрывка. «Известно, что творение называется хиссароном, поэтому оно называется сущее из ничего. И человек, который был сотворен, полон хиссаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих потребностей, он сначала должен знать, что является главным хиссароном, который он должен ставить впереди всех основных своих потребностей. То есть нужно выяснить, в чем, собственно, точный хиссарон мы. А поскольку существуют духовные хиссароны и материальные хиссароны, он должен прежде всего выяснить, что называется духовными потребностями, что называется материальными хиссаронами. Не просто так Бааль Сулам, и Рабаш, и Рав говорят: «Ребята, вы должны дать точное определение, потому что это то, что поможет вам быть правильно направленными».
2: Следующий абзац. Получается, что материальное — это то, что наполняет наше желание получать. То есть то, что человек желает наполнить в себе, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным. Тут у нас уже четкое разделение, что такое материальное — это когда я желаю наполнить свое желание получать. То есть то, что я работаю ради себя, вот этот собственный интерес, он относится к категории гашмиют, материального. То, что я работаю вне себя, это уже духовное.
1: И сказанного автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли для желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. То есть это естественно, мы заботимся о себе. И как известно, замысел творения, называемый его желание насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. У Творца нет желания получать. Он создал желание получать, чтобы хотело получить наслаждение. И поэтому это происходит у нас естественно. А Творец без сомнения наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих килим Просить не нужно. Так о чем же нужно?
2: Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. Ты меня сотворил, я пустой кли, пустой сосуд, я хочу быть счастливым, чтобы мне было хорошо, ты добрый, дающий добро, наполни меня, у меня нет ничего. Страдания в наших ощущениях, ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. Если мне чего-то не достает, то я несовершенен. Я желаю быть полным, наполненным. Ведь ощущение хисарона, пишут, есть то, что доставляет нам страдания. То есть вместе с ощущением страдания есть ощущение того, что мне плохо от того, что... От ощущения хисарона есть ощущение, что мне плохо. И это толкает меня к тому, чтобы я искал наполнение этому хисарону, то есть начать заниматься этим хисароном. Есть несколько видов работы с ним. Один раз его наполнить, другой раз использовать его как клей. Клей — то есть сосуд получения для духовного.
1: Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон в духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами. Так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнение. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть хисарон в духовному — это что-то, что вообще естественным образом не существует в нас, и вообще неестественно его даже просить, чтобы наполняться ради кого-то. То есть, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого желание кли, отдающим кли, как сказано выше, что является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется получающее кли, когда оно желает наполнить собственную выгоду. Духовным кли называется кли, которое как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой. То есть совершенно принципиальное отличие между этими кли, материальными и духовными. Материальное кли хочет наполнения и молится о наполнении. Собственно, хисарон наполнится внутри кли. Другое дело, хисарон к духовному. Это хисарон, что прежде всего была такая потребность, чтобы хотелось отдавать.
2: Это то, что называется хисарон перед хисароном, молитва перед молитвой. У меня нет толчка к отдаче, когда я, если мне чего-то не достает, то я двигаю себя к этому. У меня нет этого движения, у меня нет этой мотивации, у меня желание все время наполняться. Если можно, то и за счет других, лишь бы наполниться, потому что только от этого мне хорошо. Даже, как написано, за маленькую каплю и наслаждение я готов сделать все. А тут нет вообще никакого требования, мотивации к тому, чтобы отдавать, что это за духовность, что такое отдавать Творцу. Очень туманно все. Я могу это представить каким-то образом, но я вижу, что на следующий день уже мне это кажется иным. И как факт, даже я бы это сделал хоть раз, почувствовал, может быть, мне и было бы хорошо, но я вижу, что я жить дальше, и пока еще не чувствую себя в совершенстве, удовлетворенным. Что он нам пишет? Что это истинное кли, то, что мы говорим своим называем отдающим кли, как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется получающий кли, когда он желает наполнить собственную выгоду, а духовным кли называется кли, который желает наполнить выгоду Творца, как ребенок, который не понимает, что ему говорят, у меня даже нет келим, чтобы это понять. Это не относится ко мне никак, не укладывается моим радаром. Но это улетучивается, эта информация от меня. Я должен почувствовать это как нехватку, нехватку кислорода, как мне не достает денег, или там я голоден, еды. Я знаю, что мне не достает в кармане. А тут я не понимаю, что мне не достает. И мне говорят, что это должно доставить мне то самое наполнение. И этого человек обычно и не слышит. Он просто не слышит. Ведь ему и в голову не могло прийти, что не, можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца, а в особенности, то есть сократить себя, свое намерение ради получения, думать целый день о выгоде Творца. Думать только о нем, о Высшем. Весь день. Не то, что там раз в недельку, пару минут в день. Все время думать об этом. Это ведь свойство, свойство отдачи, с которым я должен жить. В особенности, когда оно слышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви ради выгоды Творца. То есть это еще и за счет тех обычных моих наслаждений. То есть я должен отбросить все, что у меня есть, и работать с этим, перестать использовать все эти наслаждения, которые я обычно меня наполняют, и начать наполняться чем-то иным, новым. Не знаю, стоит того, не стоит, выгодно, невыгодно. Я не могу сделать этот расчет. Так?
1: Даже становится все более сложно, ведь что происходит потом? Из всего вышесказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение Создателю, у человека нет такого хиссарона. Наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно что-то сделать, отдавать Творцу без всякой компенсации. Что тогда происходит? Против него тотчас получаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода. Даже если ты проходишь выяснение со стороны природы, Творец помогает тебе, пробуждая эго, желание получать, которые так вот жалуются и не принимают весь тот хиссарон, который ты хочешь выстроить. Начинает подсаживать те сомнения, почему ты действуешь против всего мира. Это неестественно, что ты ищешь какую-то отдачу ради кого-то, Творца, что ты в будь со всего этого. То есть все это интересно, как мы можем как раз взять все эти процессы, которые с нами происходят, когда, естественно, у нас нет хиссарона к отдаче, и то, что желание получать нам помогает с претензиями и вопросами, как мы можем пользоваться этим, чтобы быть точными в нашей работе с хиссароном. Как мы говорили в заголовке, основной хиссарон, о котором нужно молиться и просить.
2: Перейдем к клипу номер два.
3: Посмотрим,
2: к чему мы должны стремиться. Без хиссарона мы не можем. Кли должен быть. Вопрос, в чем хиссарон, в чем наши кли? К чему мы стремимся? Судя по тому, что человек стремится, по этой мере в нем он получит свою награду. Если награда — это возможность отдавать, и ты входишь в то, что ты способен на это, и ты это делаешь, ты достиг этого, то все, ты достиг покоя и счастья. И об этом он говорит, это основной хиссарон, за который мы должны молиться. А если ты приходишь к состоянию отдачи, то это уже гмартикун, нет никакой проблемы. Хиссарон отдавать можно получить только от Творца. И что он нам говорит? Что нужно молиться за наш основной хиссарон. Об этом вот уже все в заголовке сказано. Основное. Хиссарон, о котором нужно молиться. Это называется «Я искал и нашел». То есть у нас нет никакой возможности в себе, внутри себя, в какой-то в каком-то месте или в нашей реальности найти такой хиссарон. Так что не следует себя обманывать. Как молиться о том, чтобы это? Об этом говорится из лолишма, придем к лишма. Откуда это скрытие? Ты просишь возможности отдавать. Если бы ты знал, что такое отдавать, ты бы и не просил. Поэтому это от тебя скрывают, и ты как будто готов об этом просить. Теперь вопрос. Как можно просить о том, чего ты не знаешь? У меня есть определенные знания о том, чего мне достает, и тогда ты просишь. И тебе говорят, что даже если ты просишь, издалека говорится, то, что у нас нет решимот, нет настоящего желания, но тем не менее, из лолишма сказано, переходит к лишма. Постарайся, делай это. Если бы ты был в отдаче, то, конечно, это было бы иначе. Но поскольку ты испорчен, ты в разбитых желаниях, ты можешь сказать, что да, я желаю отдавать и чувствую страдания по этому поводу. И тем не менее, это дает тебе какую-то возможность сделать определенную подготовку. Это значит, что ты будешь переходить махсом. Но все это в результате только как результат того, что ты не знаешь, что это. Прекрасно. То есть даже если я не знаю, к чему мне стремиться, Рав говорит, можно начать просить издали, начать пробуждать себя, даже если в тебе нет этого истинного желания. Но лишь лолишма, и тут клишма. Мы начинаем это в себе вытачивать это желание. У нас вопрос Даниэла из Умен 2, как можно прийти к истинному желанию к Творцу, чтобы в нас родилась эта молитва от сердца.
3: И Раф
2: нам говорит, что для того, чтобы родилась в нас эта молитва из глубин сердца, мы должны постараться просить, мы должны играть в это усилие, да, прикладывать усилия. Даже если этого не хочу, я прошу.
3: И
2: если у меня есть возможность попросить кого-то третьего лица, это не совсем для меня, но поскольку это важно для тебя, и я прошу этого человека, и вдруг включаю все свои силы и таланты для того, чтобы попросить, как будто мне это надо. И я прошу, хотя это не для меня, это для него. Я развиваю в себе сейчас такое старание, такое большое желание. Это указывает нам на совсем обратное.
3: אבל דווקא אז זה מוליד בי את התפילה האמיתית. דווקא ההחזבה הזאת שנוצרת בי,
2: היא всегда возбуждает большую молитву. Это молитва, которая начинает собирать во мне новые килим, более точные, для того, чтобы просить Творца. И тогда это начинает развиваться и быть от сердца.
1: Women's Pain 5.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Club Mundial. Cuando siento una carencia y sufro porque estoy vacía, ¿cómo puedo cambiar mi
1: sentido
4: de creador lléname para sentirme bien a creador dame la carencia correcta, el deseo de otorgar? Porque para mí, para que ese sufrimiento se convierta en una verdadera plegaria espiritual, ¿cómo se hace? Gracias.
1: Вопрос. Когда я чувствую хиссарон и страдаю от пустоты, как можно заменить просьбу к Творцу, чтобы он меня наполнил, я чувствовал себя хорошо, на хиссарон, Творец, дай мне правильный хиссарон отдачи, чтобы был настоящий, правильный, истинный порядок. Да, как можно просить заменить хиссарон? Думаю, что очень много зависит от предыдущих усилий, которые ты вкладываешь. Потому что, ну, допустим, проходит день, и ты чувствуешь разные неприятные вещи. Это хиссароны, которые требуют наполнения. И ты говоришь, я бы хотел это поменять, хочу, чтобы вместо просить наполнения, хочу попросить что-то ради помощи, пользы Творца, что-то противоположное. Сложно сделать такой переход. Много зависит.

0: от того, что происходит с хисаронами, которые происходят. То есть, прежде всего, должно быть усилие всех хисаронов, которые получаются, и все исходит из одного источника. И хорошее, и плохое. Как только ты накапливаешь количество усилий, когда ты предлагаешь усилия и стараешься, появляется новое усилие, чтобы попросить что-то, чтобы не чувствовать наслаждения, или ты хочешь быть над этим. Почему? Потому что ты предварила уже усилия со своей стороны, чтобы связать все происходящее с источником.
1: Латин 4, пожалуйста.
2: Latin 4.
3: Muy buenos días, queridos profesores. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se combinan la carencia física y la carencia espiritual?
0: Есть вопрос, дорогие друзья. Как сочетать хисарон материальный и хисарон духовный? Если есть потребности двух видов одновременно.
2: Все зависит от того, о чем мы просим. Давайте разделим наши материальные потребности, физические. Это, по сути, необходимо то, что нам необходимо для нашего тела, то, что необходимо для него, не будет для него схваляться, не укоряться, не осуждаться. Это элементарные вещи, которые мне необходимы для жизни. Этим мы не занимаемся, этой темой. В чем моя мера естественная? Конечно, человек должен, кому-то нужен один обед, кому-то два обеда, столько-то раз в день есть. Каждый делает свой расчет. С этим у нас нет никаких проблем. Он говорит о материальных потребностях, у нас нет никаких проблем. У нас есть определенное кли, во мне есть определенное желание, определенные желания, страсти. Я желаю наполниться. С этим нет проблем. В духовном у нас проблема, что у нас нет такого желания изначально, я должен развить к этому кли. Об этом я молюсь, дай нам желание.
1: То
2: есть не наполняй меня, а дай мне желание. Что? Дай мне кли ради отдачи. Почему? Для чего? Потому что тогда я буду подобен тебе. Если ты в отдаче, ты добрый, дающий добро, и у меня тоже будет такой хисарон отдавать, то мы будем подобны, тогда я подобен высшему. Это закон подобия свойств. Тогда во мне течет тот же самый свет. Не то, что я буду намереваться туда. Но основная молитва, она о духовном, наполнении.
0: Вопрос от Виталия, Unity 3. Точка в сердце не связана с духовным хисароном? Итак, точка в сердце у нас. Или, скажем так, с другой стороны, мы все, и есть желание получать. Есть множество желаний внутри, все, что пробуждает в нас желание достичь каких-то наполнений, самых разнообразных. Среди них на определенном этапе в жизни пробуждается точка в сердце, это какое-то желание, требующее наполнение, которое не видит вокруг себя, не может найти. Откуда? Это желание к духовному, или как Раф это описывает, точка заинтересованности в духовном, в Творце. Такая самая начальная ниточка, за что можно зацепиться. И это часть наших желаний, и эта точка очень маленькая относительно всех остальных желаний. Относительно слабая. И вес всех материальных обычных желаний настолько большой, чем это желание. Но это желание особенное. Почему? Потому что устроена из двух частей. С одной стороны, она погружена внутрь животных, наших привычных желаний. С другой стороны, есть устремление к Творцу, к свойству отдачи. Это все исходит из разбиения келим и включения свойств милосердия в Деним, суды, мы это изучаем. В общем, то, что делает наш хиссарон духовным, именно духовным. Но это хиссарон, который его нужно еще отшлифовать, почистить. Просто как настоящий алмаз шлифовать, пока не станет бриллиантом. То есть это выстраивание основного хиссарона. То, в чем нуждается хиссарон. То есть это, да, хиссарон духовный, но это все в процессе, то, что называется «тло лишма к лишма». Он исправляется постепенно.
2: Динара спрашивает «Умен Мак». 115. Почему человек может заниматься так долго выполнением Торы и заповедями, по-прежнему не чувствовать хиссарон клишма или ло лишма, истинный хиссарон? Что он ему не достает в его духовной работе? Во-первых, заповеди, выполнение заповеди есть определенные определение, смотря как на это смотреть. А так как мы занимаемся каббалой, то есть определенные четкие определения. Это привлечение света, во-первых. Заниматься Торой — это привлекать свет. Мицва, то есть заповедь, это действие на отдачу. Если будем заниматься отдачей, то получим этот свет. Во мне пока этого нет. Мои усилия заниматься этим этой дачей и требовать этот свет, они меня возвращают к источнику. Это хоть как минимум на нашем уровне до Махсона. После чего эти все определения получают новое понимание, новое ощущение. Мы не говорим о том, что принято в народе, мы говорим о внутреннем понимании, внутреннем отношении, к которому мы должны привыкнуть. Поэтому если человек занимается Торой как следует, об этом спрашивают, знаете, как написано, по завершении жизни спрашивает человека, занимался ли ты Торой, ждал ли ты избавления. Тогда человек привлекает на себя свет, который постепенно выводит его из ощущения «ло лишма к лишма». То есть то состояние, которое было ради получения, но ради себя. И потом он уже умеет работать с этими силами. Если я пока не получаю необходимого ответа, мне нужно понять, занимаюсь ли я Торой и заповедями или нет.
1: וגם בכמות וגם באיכות. באיזה כמות בכלל אני עוסק בזה? וגם באיזה איכות? מה איכות הכוונה שלי בזמן?
2: То есть при каком количестве или качестве я должен этим заниматься? Тут должен каждый собой сделать внутренний расчет. Украина.
4: Добрый день. Запитання від товарища Артема. Яка різниця між молитвою про хісарони товариші і молитвою про келім віддачі? Дякую.
0: В чем разница молитвы о хиссароне товарищей и молитва о келим отдаче? Да, в чем разница между молитвой о потребностях товарища и келим отдаче? Ну, во-первых, келим отдачи как понятие немного путает. Кли, с одной стороны, это хиссарон, то есть желающее наполнение, а отдача — это что-то вне меня. Отдать наполнение, а не получить его. Поэтому, прежде всего, само понятие, оно сложное. И если уж разбираться, то наша работа в десятке и с товарищами, как обучает нас Рабаш, выстроена в порядке через любовь к творениям, к любви к Творцу. Другими словами, вокруг меня 10-9 товарищей, с кем я работаю, и у нас есть постоянные контакты, все действия, которые мы делаем. Есть некоторый протокол связи, как-то прикоснуться к хиссарону товарища. Нечто, позволяющее...

0: чувствовать. И да, просить, проверить себя, у меня есть молитва за Дуди или нет. Но сами эти усилия и попытки вызывают свет, который действует, и он уже выясняет в нас, может даже подвести тебя к сравнению или уподоблению с Хиссаронным товарищем. Так что это становится для тебя, собственно, Килима Дача, о чем идет речь.
1: Виталий 93 спрашивает. А мы на это уже отвечали, да. Когда я предлагаю перейти к клипу, клипу номер 4, очень необычный видеоклип, там стоит прислушаться. Все, что связано с восприятием реальности, что мы всего лишь та чувствующая точка, которая должна воспринять все происходящее. Если мы будем правильно знать свое место в этой системе, это для нас много, во многом поможет. Давайте вместе переслушаем этот отрывочек. Четвертый видеоклип «Быть настоящим с тем, что я ощущаю». У меня возможно все время только стараться быть настоящим с тем, что я чувствую, и связывать это с ним, с источником, как единственным источником, который занимается выполнять все эти действия. То есть не лгать себе, что исходит от него ко мне. Только на это быть сфокусированным. Больше не надо. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от него, и знает, что он получает от него, и все время хочет проверить правду, ложь, неважно, чтобы это было по-настоящему, отбросить все фильтры, все его привычные принципы, привычки, все, чему ему научили там до этого, все, о чем говорят люди, как можно больше снять с себя всех этих помех. И связаться с Творцом больше ничего не нужно. Все эти понимания, все эти ощущения ты прочувствуешь по цепочке. Причины следственные приведут тебя к цели. Поскольку если человек думает, что кли с его стороны, то есть он делает тоже неверно, а свет со стороны человека тоже неверно. А что же ему остается? Мы только говорим в молитве, что просим, чтобы у нас была молитва. Просим, чтобы у нас была молитва, принять молитвы у нас, такие вещи. То есть это буквально выясняется, выяснено каббалистами, которые для нас оставили молитвенники, все это. То есть не фантазировать себе, что что-то исходит от самого человека снизу. Снизу ты можешь только лишь заниматься определением того, что с тобой происходит, что к тебе приходит. Ты только лишь чувствующий элемент. Ничего кроме этого. Это самый лучший такой подход. С этого ты никогда не будешь путаться, ты будешь каждый раз находить свое место, у тебя не будет лишней гордости, не будет лишних почестей. И вдруг в тебе вкрадется какая-то мысль, что ты типа сам что-то умеешь делать самостоятельно. Это всегда речь относительно Творца, относительно группы, относительно окружения, товарищей. Ты должен стараться использовать их для того, чтобы обострить эту связь с Творцом, для того, чтобы действительно

0: очиститься
1: от всех этих путаниц,
0: тумана. Для этого тебе нужна группа, общество, товарищи. Тут уже нужно работать, да.
2: לא להשלות את עצמו שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול לעשות.
0: Не обманывать себя, что что-то исходит снизу. Снизу мы можем только заниматься определением, определять все, что происходит с нами, все, что приходит ко мне. Вот и все. Ты лишь чувствующий элемент. Кроме этого, ничего. Это хороший подход. Когда ты не путаешься, ты все время находишься на своем месте. И гордыни у тебя не будет, почести у тебя не будет, и не будет какого-то чуждой мысли, что ты типа сам что-либо делаешь. Это относительно группы. А для чего тут группа, для чего? Это относительно Творца. А для чего группа и общество? Для того, чтобы обострить это отношение Творцу, убрать все эти преграды и увидеть, что есть только одна единая сила, которая стоит за всем этим.
3: Да, это было красиво. Как ты сказал, восприятие реальности. Мы смотрим на те инструкции, которые дает Рав, могут очень помочь получить правильный взгляд, как мы работаем. Напомню, мы изучаем тему «Основной хисарон», над которым нужно молиться, как называется сама статья. Мы с самого начала говорили о том, что есть разница между материальным хисароном и духовным хисароном. Мы поняли, что есть какой-то другой хисарон, который нужно развивать. Исходя из этого, мы должны начинать выяснять и выстраивать хисарон, чтобы точнее его выяснить. Давайте посмотрим еще отрывок из статьи, как рождается в нас хиссарон, как объясняет его Рабаш. И нет отрывок, мы читаем. Как рождается хиссарон Хадачин? И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время, как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. В таком случае, как же можно просить в том, в чем нет недостатка? Мы видим, что когда то, чего у него нет, считается хиссароном, именно когда этого не хватает. Мало того, надо ощущать страдания от того, что нет у него этого. То есть даже если он чувствует, что это ему не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хиссароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка? То есть тут очень принципиальный момент. Мы просим что-то, в чем у нас изначально нет недостатка. И еще Рабаш добавляет, и поэтому, если нет у тебя страданий внутри желания, то, что на самом деле вам этого не хватает, то это не будет настояться истинным хиссароном. К этому тоже нужно подойти. И дальше объясняет, что же человек должен делать. Поэтому человек должен думать о цели творения, которая, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений, отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получить благо и наслаждение, и по этой причине высшее благо не может раскрыться из-за этого. Цель творения не может прийти к своему завершению. Так что же тут мешает? Что нам мешает прийти к полному цельному хиссарону? Это вопрос. То, что каждый из нас должен выяснить и прочувствовать, в том числе почувствовать страдания от того, что ты еще не дошел к исправлению, что именно это тебе мешает.
0: То есть, чем больше человек вкладывается и начинает в нем создаваться, зарождаться этот хиссарон, это действительно становится ему необходимым. Женщина Турции, пожалуйста.
4: Selam. Betüs questions. Sabah dersinde Rav bana düşen tek şey hissettiğim şeyde dürüst olmaya çalışmak.
3: Вопрос об отмене.
4: Kişinin hislerine karşı dürüst olması ne demektir?
3: Мы видели, Рав говорит о том, что все, что нужно делать, нужно быть искренним относительно того, что я чувствую. Так каков смысл быть искренним относительно чувств, как это реализовывать практически? Да, Рав сказал, что нужно прийти к тому, чтобы быть откровенными с тем, что мы чувствуем. То есть относительно самих себя не затушевывать все, что я чувствую. То, что происходит внутри, относительно хиссарона, который ты хочешь развивать. Нельзя лгать себе. Ты на самом деле хочешь отдавать? По-настоящему хочешь выйти из себя? Вот прямо сейчас мы говорим всегда о конкретном моменте, когда происходит выяснение. Тогда или нет? Будьте откровенны с собой. Кстати, не нужно значит, не означает, что нужно обращаться к подругам. Я должен поделиться с вами своими настоящими чувствами, желанием получить. Вовсе нет. Совершенно. Не нужно это ни продвинет ни их, ни тебя. Но с самим собой человек должен быть откровенен до тех пор, пока не родится в тебе хиссарон настоящий, то, как ты это чувствуешь, чтобы это было по-настоящему, чтобы хиссарон по-настоящему стал такой, что ты этого хочешь. Пока это не произойдет, то это не настоящий хиссарон. Только Творец может его породить. Он может породить такой хиссарон, и снаружи этого не услышать, раз уж мы говорим об этом. Это может лишь тебя подвигнуть, двигаться дальше. Но внутри всегда будь откровенны с собой, искренне.
0: Еще совет по поводу восприятия реальности, перестать смотреть на себя. Стараться смотреть на себя со стороны, как иногда врач смотрит. И мы с врачом сейчас говорим о моем теле, хладнокровно, без эмоций даже. Мы смотрим это так, со стороны, то есть я включаю сюда эмоции, как будто это я, это все обо мне. И мое желание получать начинает вести меня, но если я поднимаюсь над этим, будет буквально как психология, но тут мы хотим действительно духовной психологии. Я хочу, чтобы во мне свет выстроил такое восприятие, смотрел на то, что со мной происходит. Чисто хладнокровно со стороны, тогда я истинен. Я вижу, что это истинное состояние. Мне нечего тут само себя обманывать. Человек и сам себе не может признаться, не готов признаться в правде. Но природа моя тут же мне расскажет какие-то сказки, как не обмануться ей. Это всегда быть в связи с товарищами, с обществом, все время держать этот верный расчет и не убегать от него. Потому что товарищи мне так или иначе укажут всегда на мои изъяны и различия между правдой и ложью. Женщина Германии.
5: Liebe Lehrer, liebes Weltglied, die Frage einer Freundin. Entsteht zuerst das Verlangen zu lieben und führt dann zum Geben? Oder ist das Verlangen zu geben die Voraussetzung, um echte Liebe zu enthüllen?
3: Вопрос. Прежде проявляется желание, которое ведет к отдаче, любить ее, или желание отдачи Творцу — это предварительное условие для раскрытия истинной любви. Ну да, это пробуждение точки в сердце, как раз это и есть первичное условие, которое Творец, беря человека, проводит его, приводит его в группу, в правильное место. Это начало? Да, это предварительное условие, чтобы человек мог начинать развивать желание любить.
0: Мы желание получать, тут не стоит путаться. У меня нет желания любить других. Это ложь, это любовь к себе. Я готов любить других для того, чтобы для меня с этого что-то было. К этому это выгодно, у меня есть такое желание наслаждаться. Творца я даже готов любить за все его наслаждения и благости. Но, изучая Каббалу, мы начинаем развивать в себе новые хиссароны, это хиссарон к истинной удаче. И как результат, мы приходим к любви, к это окончательное состояние, к которому мы хотим прийти, это совершенство, к которому мы стремимся. Женщина Мак, пожалуйста.
6: Спасибо. Мы не раз слышали о травы и первоисточников, что мы должны не должны оглядываться в прошлое. А сегодня на уроке Рав как будто подчеркнул ценность прошлого, состояние, которое человек проходит в прошлом, материальном. То есть то, что было прожито, все мои прегрешения понадобятся мне в духовном после Махсома. Верно ли это? И чего не хватает, чтобы отпустить все прегрешения? Спасибо.
3: Да, Рав говорил о том, что есть прегрешения
7: и
3: ошибки, и они все накапливаются, и мы их преодолеваем, и тогда мы говорим о прегрешениях и ошибках, то есть это различные виды отношений, отрицательные в работе. То, что в своем отношении проявляются в нашей работе в отношении товарищей, целетворения. То есть все эти прегрешения и ошибки, после прохождения Махсома мы начинаем с ними работать уже как с келим, которые накопили на прошлом этапе, а теперь мы работаем с ними уже с экраном и отраженным светом. Мы реализуем это практически накапливаем до еще до Махсома.
0: Успеем еще вопрос. Woman Mag 97, женщина.
8: Спасибо, дорогие преподаватели. Прежде чем мы приходим к отдаче, мы должны сделать сокращение своего желания получать. Рав говорит, что это все равно, что согласиться со своей смертью. Как человек может прийти к такому хисарону, согласиться со своей смертью?
2: Адам ло лехол лагия лезе.
0: Значит, человек не может прийти к этому собственными силами, собственной личной силой, он не может такого добиться. Нужно пройти огромные страдания для этого, но со стороны нашей природы действительно это невозможно. Точка сердца — это отправная точка, которая начинает нас подтягивать к работе, к духовной работе. Отсюда мы уже начинаем работать с группой, с окружением. Окружение дает мне эту важность. Если оно даст мне должную важность, тогда я способен делать все, на что меня направит группа. Об этом пишет Бацулам в статье «Свобода воли». И как разные дженды проявляют в людях новые желания, которые они не думали, не способны. Группа в результате делает во мне только это воздействие. И тут необходима важность, поэтому следует также отдавать важность своим товарищам, пригибаться перед ними, потому что они являются проявлением Творца между вами. Чем ниже мы принижаемся перед ними, тем больше получим от них. И получим необходимую важность для того, чтобы стать подобным Творцу.
3: И мы пришли ко всему хорошему.
0: Да, не потому что закончился урок, а потому что мы продолжаем наш путь. И у нас несколько объявлений. Первое. Сегодня, как каждый вторник, 7:30 вечера до 9 вечера по израильскому времени, будем изучать статьи Рабаши. Урок переводится на все языки.
3: И еще объявление для товарищей в Израиле, дорогие друзья. Приключение, называющееся Каббала. Новый год, Шана Хадаша, приглашаем вас на особый вечер. Как можно гарантировать себе хороший год? Это произойдет с 7 сентября в понедельник в Ашкелоне. Проводят вечер Гилад Шадмон и Аарон Леви. Приглашаем всех на объединительный вечер. Приглашайте ваших знакомых и друзей, гостей. Линк на запись разослан всем. Ждем вас. Хотим, чтобы это мероприятие было особенным и соединило нас всех.
0: Закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться?». Статья находится в первом томе 246 страницы на иврите. Вместе прочитаем эту статью. В нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хисароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А в введении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: Из сказанного автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих келим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнения. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется «получающая кли», когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которая как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
2: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он услышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
0: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном, ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хисароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хисарона, как в материальном, когда у него есть хисарон, и он просит о наполнении хисарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. И поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву, то есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
2: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши, «Заповедай везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Раби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию, там, где есть материальный урон, дословно, потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Ведь у нее нет хохмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что Когда то, чего у него, нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
2: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли, получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Арий говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Арии, поскольку высшее благо должно войти в Кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи, из-за того, что свет был больше, чем Кли была готова получить, то есть Кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в Килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
2: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
0: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку, не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих келим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
2: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
2: Мы прочитали статью, что такое главный хессарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавы Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданиями, что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
3: В
2: 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят. Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата.

0: махлив коля,
1: заменяет
0: Абуда, вегия,
1: всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас, в новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет. 150-е.
0: Кен, куф самых далит, самых гей.
1: Да, страница 164-165. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
2: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли. В материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
1: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, чтобы было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
2: Так как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
1: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
2: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
1: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так в чем вопрос?
2: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
1: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе, где-то в каком-то месте, в нашей реальности, такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из ло лишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь. Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но ло лишма приходит к лишма. Делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. И я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть нехорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал, это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
0: Да?
1: Так о чем молиться? Хорошо.
0: Кен.
1: Да.
2: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы он дал мне что-то неправильное.
1: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва?

0: Зато мы этот фила бейцем.
1: То есть молитва. Молитва этот хиссарон.
0: Лоани.
1: На самом деле.
0: В ахарках.
1: Строит творец, а не я.
0: Я не маргишу, та,
1: затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хиссарон, находящийся в сердце? И потом на этот хиссарон творец дает наполнение.
0: То
1: есть он создает кли, и он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю. И связывать это с ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от Него, и что он точно получает, он все время хочет все время проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. И
0: мадам хошев, что
1: ведь если человек думает, что хотя бы клей от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит сниже, снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент. И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает

0: быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него.
1: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, и как получаешь, эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты следуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
0: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
1: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все, все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
0: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
1: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
0: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
1: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде, я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь, ты находишься в посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, а, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами, это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
0: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца?
1: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не телесная личность, не дай бог, а о своих впечатлениях.
0: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это придет само?
1: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться

0: постараться быть в связи, как написано, Израиль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что и зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Это все?
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
0: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, и как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пойти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет.
2: Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиля, пусть проходит путь в землю Израиля, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которое совершается не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных ступенях, в стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог...

0: прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое, немножко не такое, поэтому мы ведем себя иначе, потому что каждый должен получить от группы воодушевление важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, и словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спросись у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь. Но... говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творится велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... В ней ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает. Для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет, я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельзя, Шукин.
0: Ну что, может быть, будем учиться?
3: Нешатеф бейтрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец Велик, Товарищи Великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Было много внутренней работы, отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, про которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и светка, конечно же. И человек это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при прегрешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатляется всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних своих работ. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение, интимной внутренней работы. Это должно быть отношение. Но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти, как он это назвал, все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, и которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
4: Я
0: тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом своим товарищам, насколько это радостно играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие духовного, иначе что будет? И впечатление от группы — это то, что мы требуем.
3: Переходим
1: к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: учение 10 сферот, Талмуда Эцера сферот. Здравствуйте, друзья! И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего. Для этого мы можем воспользоваться группой, чтобы возвеличить его. Для этого нам даны все эти условия, когда на самом деле все нам дано. Дано нам желание получать, и дана нам также искра, часть Творца свыше, что-то от Его свойства. И мы должны как раз во время урока понять самое настоящее значение этого урока. И именно когда мы изучаем учение 10 сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению 10 сферот, это из 17 пункта на 13 странице, я читаю. И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, что было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней. В ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть учения 10 сферот. Это добавление Бааля Сулама, добавка Бааля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в Древо Жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы и ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И И внутреннее созерцание — это комментарии Баля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку. И как может быть, с одной стороны, человек отрезает от Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении. Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, и в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, это у человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
0: Да. Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет в ней абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не все. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
1: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или все — это одно и то же. Но все-таки в чем разница? Почему же эта часть?
0: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «все». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от Божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
1: Да, почему дали такой пример, земной, какой-то простой, такой физический. Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается, возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корня и ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
0: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
1: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? И с помощью чего производит вот этот срез? И как разделять? И то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть Его, которая находится в человеке, но все-таки это часть Его. Называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
0: Четвертый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
1: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение. Согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материальное отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
0: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
1: Душ.
0: Что значит мнение вообще?
1: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае, и ты? Мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств. Но мы никогда не можем сказать, как и я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому, невозможно. Я не знаю, как это на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
0: Общий знаменатель.
1: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем. Я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны в отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
0: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделённой, называясь «часть от Него». Но на самом деле...
1: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души.
2: Коль нешама,
1: Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
2: Барур?
1: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи, и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед, и тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Недостает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению светов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче, Творцу, Свету. И согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца и свойства отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
0: Что значит общее и частное равны?
1: Общее и частное равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе, так же, как одна душа, может причинить вред или пользу всем душам, потому что это маленькая шестереночка в той машине, которая полна таких шестеренок, и если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помноженная на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть, в это можно сказать частные общие равны, можно сказать наоборот частные общие равны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных. Именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее, частное равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном. Либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где-то здесь читал. Нет, не здесь, просто здесь так?
0: Ну да, это как бы, ну...
1: Что?
0: Часть, а это как бы все. Это общее, это частное. Я об этом поэтому спросил. Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
1: Частичного в духовном нет, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступень. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которую ты... который ты должен отвечать. Достичь этой меры меньше этого. Ты не чувствуешь, ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик механический, и он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мир, не произойдет вот этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света. Пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятия.
0: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
1: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры, его возвращение в сознание — это полные меры. 125 мер таких, потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах, ну, в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 Ор-Ишар, 9 Ор-Хозер. Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. Такое, кстати, ты вдруг: «О, я хочу что-то, о, я достиг, о, что-то». С какой стати вот это «о»? А до этого что, не было ничего? Иногда смотрят на тебя, послушаем, что не чувствует, он не видит, что с ним происходит. Мы смотрим тогда. Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Так происходит. Пока ты вдруг не... Ой, что происходит? Вдруг ты...

0: какому-то порогу осознания, понимания и критики, и контроля, и ты уже производишь расчет. Это называется «нет частично в духовном». То есть должна быть полная мера. Я читаю, и также духовное делится и отсекается, и отделяется по поводу различия форм, часть от части. Из Иерусалима спрашивают, что такое форма?
1: Изменение формы, когда есть четкие определения, дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше, только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. И я не могу перескочить на полтора, на полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10 не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение, выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
0: Пятый пункт.
2: От хей бетур бет шура увеемет. Увеемет кушия зо ногегет бейотер.
0: Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе — распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов. И это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
1: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
0: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь, и нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
1: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему. Милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Есть у нас тысяча имен Творца, и на самом деле мы ничего не говорим, не извлекая из уст, ни в мысли, ни в желании, кроме по отношению к Нему, потому что кроме света не о чем нам говорить, потому что мы желание, а перед нами свет. Так все наши слова, они всего лишь наши впечатления от света. В этом весь наш лексикон и все наши мысли, и вообще все, что мы собой представляем. Мы сами ничего о себе не знаем, как он объясняет собственной сути, мы не знаем. И также сути его, Ацмуто. Но я всего лишь воспринимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я. Это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне.

0: ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его, я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что такое святые имена. Это Авая, Юд, Эй, Вав, Эй, что это кли и света, которые наполняют кли. То есть внутреннее состояние кли называется именем Творца.
1: Ибо все, что не постигнуто, не может быть названо именем. Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что о сути Творца нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего из Творца, и распространение его света до сокращения неограничено и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности, и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
0: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы. Когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать Ляшпия, мы приходим к наполнению хохмой. И тогда это называется свет хасадим со свечением хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света?
2: Кин.
1: Шестой пункт. Выяснение, сказанное мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
0: Смотреть в лицо дающему.
1: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами, если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир, грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
0: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Израиль. Для Израиля. Почему для Израиля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Израилем? Когда это Израиль, когда это творение? Когда это насладить Израиль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет? Да.
1: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
0: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб. Теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем. Он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так творение, наслади творение. Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Не что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, мне ничего хорошего не дает. А наслаждает — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что если у него желание насладить творение, то есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала, это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да.
1: Вопрос из Америки спрашивают, работа только в этом мире?
0: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые относятся к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность, как бы воображаемая, но все-таки реальность, да? И есть также реальность работы, если можно это назвать работой, это не в наших понятиях, которые не в этом мире. Но главным образом это здесь, конечно же, для нас это здесь. Пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны, это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дне своей юности, да, до этого он не называется человек. Нечем ему уподавляться Высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше и отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление. Но до этого это только свойство бины. На основе желания получать, на основе малхут, конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
1: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
0: Как это душа? Которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи ко мне? Как душа может быть вот так вот, порхать без тела? Душа без тела — это творец. Запутать тебя еще немного. Что? Тело называется желание получать, исправленное ради отдачи. Душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим. Прежде всего, это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
1: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
0: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. А материальное желание — это называется телом этого мира. Материальным ради получения пока еще не исправлено. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает, чтобы исправить его, присоединить к нему исправление с помощью того, что учится, и тогда приходит свет и возвращает к источнику. Это называется светом Торы. Создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, потому что это тело с желанием, с намерением ради получения возвращается к источнику, как творец ради отдачи, называется источник. Источником, и тогда он становится отдающим и становится исправленным. В это исправленное тело входит душа. Раскрывается там свет отдачи. Запутался.
1: Нет, теперь понятно.
0: Теперь. Хорошо?
2: Гуф
0: Тело гуф — это просто сделайте татуировку, не знаю, на сердце, да? Телом называется желание. Пока человек на самом деле всегда будет путаница, пока человек не пройдет максом, пока не получит это минимальное тело, по крайней мере, да? Чтобы было в нем. Всегда это будет путаницей. Душа в теле выходит из тела, бум, и он уже не знает, о чем говорится, да? Какой-то труп, который сначала жил, а теперь умер. Так в любом случае во время учебы эта путаница, она просто запрещена, да.
1: Почему этот процесс желания, раскрывая оно, где оно находится, требуется усилия? И что такое вознаграждение? Почему есть разница между ними?
0: Ну, дружище, мы обещали это на следующий раз. Он только спрашивает, а ты уже ответ захотел, да? А, есть ответ? Ну, хорошо. А чтобы немного был аппетит, но знаешь, прежде чем должно быть напряжение, мы должны погулять немного, иначе это не будет потребности, не будет клиента, да?
1: В продолжение вопроса Лиора, да, почему это постигается именно вот этот мир?
0: Этот мир — это неисправленное желание получать, у которого нет никакой возможности произвести действие ради отдачи и не способно понять, что такое отдача. И только в свойстве получения находится, и в свойстве получения даже не клипот, потому что в клипот там одно против другого, если находится один раз в святости, другой раз в клипе. Но в таком виде, когда его наслаждение, это наслаждение, которое называется телесными или человеческими. Но нет ни человеческого, ни телесного, это только представляется нам. Нет этого материального тела физиологического. И нет этого человечества, которое представляется мне как находящимся, да, там 7 миллиардов голов с телом и двумя ногами. Это все называется желанием получать, которое не исправлено. Но это восприятие, то восприятие, которое существует до конца исправления, пока не будет общего исправления и не будет, по крайней мере, у кого-то, то, пока будет это неисправленное восприятие у кого-то, тогда самый высокий праведник будет включен в него, и у него будет тоже восприятие реальности. Неважно, он находится в Ацилуте и тоже чувствует через свое тело, которое включает все остальные тела. И это называется его материальным телом. Что находится в этом мире, есть у него такая реальность. И обязан ходить по врачам, исцелять себя, и лечиться, и заботиться о себе. Но восприятие реальности — это вещь очень такая. Ладно. Перейдем. Продолжим на следующем уроке.
1: Ну, продолжим. Мы приглашаем всех задавайте вопросы здесь, в зале, и в мире. Давайте прочувствуем то, что мы слышали, проанализируем. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Асав.
0: Спасибо, Асав. Я хотел спросить, есть у меня несколько вопросов, но оставим немного мировому кли. Я немного сократил вопросы. Что значит высшие и низшие миры, о которых он пишет дважды, в двух пунктах здесь? Если хотите, я могу прочесть цитату, но, может быть, не нужно. Ну, отлично. Я направляю на шестой пункт, и для объяснение — это первый абзац посередине, да. Когда нет у тебя действующего без цели, что нет у тебя действующего без цели, и если так, что является этой целью? по причине которой Он создал всю эту реальность, которая перед нами в высших мирах и также в низших мирах. И есть еще одна точка, где он говорит в одних из предыдущих пунктов, я не уверен, что найду это.
1: Итак, у нас есть система миров, есть 125 ступеней, и есть ниже всей этой лестницы еще восприятие реальности, которое называется «наш мир». Поэтому у нас есть целая лестница, по которой можно подниматься все выше и выше, пока мы не приходим к полному слиянию с Творцом. И у всех этих ступеней есть цель и причина, связанная с целью творения. И верхние ступени, и более нижние ступени. Недавно мы изучали Птихум, увидели, что есть огромная разница между миром Адам Кадмон, например, и миром Ацилут, и мирами Брия и Цирасия. И они занимаются уже исправлением более продвинутым, уже отличающимся желание получать. А в мире Адам Кадмон есть лишь порядок, светов, келим. То есть над табором целая система миров нижних и высших, и в итоге все они исходят из желания Творца насладить творение. Это система. Добавить?
0: Можно только еще больше задать вопрос, что отличает высшие миры от нижних? Это табур, это сокращение первое. Второе сокращение что? Да, так мы должны понять. Прежде всего, когда мы говорим о мире, мы говорим о состоянии Малхут. О ней мы говорим. То есть, когда говорим о нижнем мире, мы говорим о нашем желании и его намерении ради себя. Поэтому он нижний. Когда мы говорим о высшем мире, это тоже мы, когда наше намерение уже ради отдачи, когда есть у нас какая-то мера подобия свойств. Так все говорится о нас, и все изменения эти, а не только в нас, когда только в нас может быть высший, нижний, потому что в высшем свете нет никаких изменений. Это главная тема урока, что все существует в свете, а все изменения не только из келим, которые постигают сейчас свет в своем намерении ради отдачи в той или иной мере, и эта мера изменяется.
2: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот непонятно немножко. Если свет бесконечности включает в себя все формы и их противоположности, то как в творении вообще может возникнуть отличие формы от бесконечности? Спасибо.
1: Гения спрашивает, как может быть, что свет бесконечности содержит в себе все формы, противоположные, противоречивые. Как может быть, что есть различие форм между творением и бесконечностью? Ты, гения, говоришь, что творение, каким бы он ни был, да, это тоже существует в свете, так? Так есть разница между желанием получать, которое не существует в свете, нет такого в свете. Это называется бар, то есть вне света. И все формы света, которые он в себе содержит. Когда желание получать приходит к исправлению, оно постепенно приспосабливает себя, уподобляет себя всем свойствам высшего света, пока в итоге приходит к полному совпадению свойств с высшим светом и полностью включается в него. Поэтому желания получать в Творце нету.
2: А можно уточнить? Хорошо. Вот это вот именно слово противоположности, то есть это не относится к желанию получать. А что тогда противоположность от бесконечности?
1: Нигудиют. Противоположности прежде всего, конечно, желание получать противоположно желанию отдавать. Но же само желание получать, оно не называется творением, которое буквально ощущает себя противоположным Творцу. Желание получать ради получения — это уже намерение, которое буквально противоположно намерению отдачи Творца, и оно находится уже в творении, в его осознании. Да, мы, когда продвигаемся снизу вверх, мы постепенно обнаруживаем, что, с одной стороны, мы очень хотим быть как Творец, да, и развиваем это желание. С другой стороны, мы вместе с этим обнаруживаем буквально, насколько наше намерение ради себя. И это и есть противоположное намерение, которое мы должны раскрыть, чтобы смогли его исправить. Хорошо? Прекрасно. Продолжаем вопросы. У нас Сантьяго на линии.
3: Amigos, el Rab dibujó un círculo que dijo que ahí estaba la luz y dibujó círculos que son las
0: alas. Раф нарисовал круг и сказал, что там находится свет и еще круги душ.
3: Pregunta.
0: Он сказал, что нет тела, а есть только Творец. Говорит ли это о том, что мы как творение никогда не почувствуем подобие свойств с Творцом?
1: И еще вопрос.
0: Мы как творение никогда не придем к подобию свойств с Творцом?
1: Конечно, придем, мы обязаны прийти. У нас нет выбора, кроме как достичь этого вопроса, насколько мы сами стремимся. Да, вы хотите добавить вопрос? Давайте вернемся к чертежу Рава. Да, он хочет спросить.
3: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
2: Tirgum.
0: Ведь у Творца нет тела, так что является ощущением подобия свойств Творцу. Как мы приходим к этому? Это только через веру в высшее знание?
1: Хорошо, вернемся к чертежу Рава. Он объяснял это. Высшее знание мы здесь не говорили на уроке ТЭС, не будем его использовать здесь. Будем использовать те термины, которые мы слышали. Давайте перейдем к чертежу Рав. Нарисовал более-менее такой чертеж, что он объяснил здесь. Он объяснил, что для того, чтобы прийти к подобию свойств, об этом ты спрашиваешь, да? Как мы к этому придем? Мы, душа, каждый из нас, маленькая часть общей души. Мы все отдельные души. Ребята, закройте микрофон, да, пока мы отвечаем. Спасибо. И вот мы, все отдельные души, находимся в свете бесконечности. Свет бесконечности называется все. Каждая душа такая частная называется часть. И часть... Дал ответ на вопрос, что такое часть. Часть — это не значит, что мы действительно отрезаем что-то от Творца. Нет такого. Часть — это значит, что мы постигаем весь свет бесконечности, но в малой мере. И так вот каждая отдельная душа постепенно постигает все больше, больше, больше и больше, пока не постигает весь свет бесконечности. Как это происходит? Об этом ты спрашиваешь. И именно благодаря тому, что каждая такая отдельная душа начинает отдавать. И этим она подобна Творцу. И так вот она отдает всем остальным душам, пока в конце концов она отдает всему общему кли, которое создано, и тогда становится подобным Творцу, поднимается по ступеням до 125 ступени, полное подобие свойств Творцу. Хорошо? Продолжим еще вопросы. Ашкелон 2.
0: Здравствуйте, друзья. Понятие этот «мир» — это состояние, место или свойство? Что Бааль Сулам хочет, чтобы я понял, когда я слышу понятие «этот мир»? Я спрашиваю, это состояние, место или свойство? Хорошо, этот мир, согласно нашим источникам в учении десяти сферот, это нижняя часть мира Асия, а ниже него наш мир. Это значит, твой вопрос еще раз, повтори это место.
1: Я сказал, это состояние, этот мир, это состояние, место или свойство. Выражение состояния.
0: Так это то, о чем мы говорим. Всегда мы должны говорить со стороны наших келим, то, что они постигают. Верно. И место — это хисарон, который есть у нас. Наше состояние, как мы пользуемся этим хисарон. А свойство, наше средство, на самом деле реализовать ступень, мера нашего подобия Высшему, которое дает, и мы тоже отдаем. И это реализация ступени определенного желания. И это не заканчивается на этом мире. Есть у нас еще миры.
1: Нам стоит помнить, что мир «улам» исходит от слова «алама» — «скрытие». Когда мы говорим о мирах, мы говорим о ступенях скрытия Высшего Света. А наш мир — это самый высокий уровень скрытия. Свет полностью скрыт от нас. Чем больше мы будем подниматься в миры, мы будем убирать скрытие.
4: Gracias, amigos. Tengo la duda, si en cada grado al completar la medida de 10 sefirot,
0: на любой ступени, которую мы восполняем 10 сферот, мы также постигаем полную меру подобия свойств с Творцом.
1: Прекрасный вопрос, потому что Рав тоже об этом говорил. Нив там спрашивает его, он говорит, как все-таки может быть часть, и все рассказал. Это не часть количественная, часть качественная, существенная. То есть об этом ты спрашиваешь. Каждая ступень постижения — это не часть, это все. Но только в маленькой степени. Если мы даже вернемся к этому предыдущему рисунку, видно, да? То и отдельная душа, которая сейчас постигает буквально чуть-чуть, да, скажем, первая ступень на лестнице, она не постигает часть реальности, она постигает всю, но только на очень маленькой ступени. Это называется, что нет частичного в духовном. Рав это очень подчеркивал. Постижение всегда в 10 сферот. Всегда полная ступень. В духовном есть только совершенство, только полнота. Духовно не приходит по частям. Как в нашем мире материально можно взять топор и поделить целое на части. А в духовном это всегда мера совершенства, мера цельного.
0: Я думаю, что стоит прочитать определенный отрывок. Это второй пункт внутреннего созерцания, который предваряет те пункты, которые мы читали. Здесь очень четко определяется вся эта тема горы, из которого откалывается, от которой откалывается душа, все эти понятия, и что такое часть, что такое все. Все начинается с того, что есть Творец и творение, и что есть свет и кли. И мы всегда должны находиться между двумя этими понятиями. Всегда есть у нас два таких направления, к которых мы должны относиться к тексту, который мы читаем. Есть свет. Мы не говорим о свете самом по себе. Мы говорим со стороны кли, но и в самом кли тоже есть. Давайте почитаем. Это очень поможет, я думаю. И мы находимся на 15-й странице, второй пункт. Внутреннего созерцания, все духовное.
1: Конец второго пункта внутреннего созерцания.
0: Все духовное, которое само по себе единое и простое, но состоит из всего множества форм в мире. И когда это приходит к материальному ограниченному получателю, тогда делает из этого получающего одну отделенную форму от всех, от всего множества форм, которые раскрываются в этой духовной сущности. И согласно этому всегда различая в его воздействии два вида. Первый — форма высшей сути, наполнение до прихода ее к получающему, представляющая собой свет пока еще простой и общий. Второй — после прихода наполнения к получающему, в результате чего оно приобрело одну обособленную и частичную форму, соответствующую свойству получающего.
5: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять, это, что мы равны в отдаче?
0: Не равны в получении, а в отдаче.
1: Да, Раф объяснил нам, что желания в нас, они в разной пропорции. Что делает каждый из нас? Да, даже если мы посмотрим на то, как мы выглядим в нашем мире, да, у каждого есть тело, вот это физическое, мясо, да, есть более-менее один облик, у каждого есть нос, уши, руки, ноги, но у каждого есть какие-то свои сочетания, какие-то разные цвета кожи и прочего, глаз и так далее. Это пример, также и желания наши в своем устройстве, они равны 613 желаний, но в своем сочетании, в своей пропорции это разное, и каждая душа делается от этого особой. Мы никогда не равны в том, как мы ощущаем реальность. Мое сладкое — это никогда не будет твоим сладким и так далее. Но над всеми этими желаниями мы ставим намерение ради отдачи. И в этом мы равны. То есть если ты со всеми своими желаниями отдаешь с намерением отдающим, и я со всеми своими желаниями с отдающим намерением, в этом мы можем прийти к соответствию, совпадению.
0: Я добавлю, что есть у нас общий один источник для всех, и человек всегда действует из того, что он чувствует, из того, что думает, и в общем... Мы слышали на уроке, это его впечатление ответа. То, что я чувствую, то, что я думаю, я в осознании относительно этого. Но действие — это мое впечатление от света, которое воздействует на меня, верно? Поэтому мое впечатление — мое — это мое, а твое — это твое. И как мы можем между нами связаться? Так все дело в том, что наш общий источник полностью отдачи, и насколько мы соответствуем свету, в той мере, в которой мы соответствуем свету, мы также равны друг другу. Мы также чувствуем пользу друг от друга, насколько мы не можем быть в этом направлении отдачи друг другу. И, как сказано на уроке, каждый исправляет свою часть, и потом его главная работа — это включиться в части, которые находятся вместе в нем, в его десятке, в его группе. И все это с этим намерением ради отдачи. Из того, что мы можем постичь вместе во время учебы от света, который возвращает к источнику. Это называется, что он возвращает нас к источнику.
6: Шалом, хаверим.
1: Спасибо за урок. Вопрос товарища. Рав сказал, что частное и общее равны. Как мы из десятки можем быть, как частное и общее равны тоже? Это вопрос товарища. Частные и общие равны, мы должны понять, о чем идет речь. Частные и общие равны здесь говорится, что в строении частного и общего есть всегда то же самое строение, это 10 сферот. Нет больше этого и нет меньше этого. Рав это часто подчеркивает на этом уроке, который мы видели. Почему? Потому что для того, чтобы было что-то в реальности, должен быть чувствующий. Чувствующий — это Малхут, это часть творения. И даже то, что есть 9 сферот над Малхут, это тоже существует только внутри Малхут, в ощущении Малхут. Поэтому нет в реальности чего-то, чтобы не состояло из 10 сферот. И поэтому, даже если ты возьмешь маленький элемент реальности, там будет 10 сферот. Если возьмешь всю реальность, там тоже будет 10 сферот и так далее. Это называется частные общие равны. Мы в десятке. Можно смотреть это на это по-разному. Но мы сейчас говорим меньше о работе в десятке, но так вот просто чуть-чуть можно относиться к общему и искать, что я стараюсь ощутить себя состоящим из всей десятки. Я стараюсь увидеть, что каждый товарищ содержит в себе, в своем сердце всю десятку. Поэтому мы стараемся достичь вот этого правила частное и общее равны. Ну, это уже очень глубокая тема сама по себе, а мы продолжим с Флоридой, пожалуйста.
6: Hi, friends. Yes, thank you for letting me ask. Question about the main question in item 6.
7: Вопрос относительно того, что написано в шестом пункте, что все миры созданы только для Израиля, которым дана Тора и заповеди, и Творец создал тело, которое нужно исправить, очистить, из слов Рава. Можете ли вы объяснить, почему только относительно Израиля, а не относительно всех народов, что все народы не включены в Израиль? Здесь нужно понять это.
1: Мы не получили четкий перевод. Я еще раз переведу вопрос Джо. Он спрашивает, в чем разница между Израилем и народами мира. Рав сказал, он сам поднял эти вопросы. На самом деле, Джо, обрати внимание, Рав оставил нас с вопросами. Он не стал углубляться в ответы, но это было связано с тем, что такое тело, что такое душа, то есть мы должны правильно понимать эти вещи. Что значит, что есть творение? И есть Израиль, и Израиль должны совершать заповеди. Если мы правильно это истолковываем внутренне, что все происходит в одном человеке, мы понимаем, что созданы только желания. Поэтому, когда у нас есть желание получать, называется творение. И когда желание получать, уже стремится к тому, чтобы стать как Творец, называется, что он Ешаркель, то есть прямо к Творцу, и должен производить на себя исправление, чтобы стать буквально как Творец. Это называется заповеди. И тогда ты можешь увидеть, как и Израиль, и народы мира, и творение, и заповеди. Это все термины, которые говорят только лишь об исправлении души. И так мы должны относиться к тексту. Конечно, есть и материальная реальность физическая, есть корни, есть ветви, поэтому есть такая реальность, есть люди разные. Но в душе есть все, и у каждого есть вот это стремление и желание достичь цель творения.
7: Да, и то, что ты находишься с нами здесь, если даже задаешь вопрос, так наверняка ты относишься к Израилю. Когда Израиль, они самые плохие как раз. Что это значит? Это значит, что уже есть в них эта искра отдачи от бины, есть там это уже стремление. И именно исходя из этого стремления, они могут почувствовать разницу, которая есть между ними и Высшим, поэтому могут почувствовать и зло. Это зло, оно тоже целенаправлено, чтобы мы направили все больше со своими товарищами, удостоились этого свойства отдачи. Это, по сути дела, является порядком нашей работы, что прежде всего мы должны начать работать с самыми чистыми келим, это келим Гальгаль Тайнаем, Шуреш Алиф Бет, скажем, а затем мы уже можем присоединять получающий келим. Все человечество, в этом вся наша работа. Будь то частный или всей, уподобиться Высшему, постичь его свойства, стремиться к связи с ним, благодаря чему мы сможем выполнить нашу роль в целом.
8: Шалом. Çalışma ile askeri ıslahı edinen kaplarda Hohman'ın aydınlatılmasını nasıl hissedeceğiz, anlayacağız? Teşekkürler.
1: Как перевести свечение Хохма в килим, который получили низкий уровень исправления?
8: In English I can translate. How should we interpret the illumination of the Hohma in vessels that have attained a minimal level of
1: correction? Как перевести свечение Хохмы в килим, которые постигли малое исправление? Свечение Хохмы в килим каких? Еще раз скажи.
8: Dear Asaf.
1: Конец вопроса.
8: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hohma in the vessel?
1: Минимальное исправление, спрашивает подруга, минимальное исправление души, если я правильно понял этот вопрос, как можно понимать свечение Хохмы, которое раскрывается в кли? Ну, смотри, свечение Хохмы раскрывается в свечении Хасадин, то есть всегда есть исправление кли, которое находится в свойстве отдачи, обратно его исконному свойству получения. Это исправление, свойство отдачи, также называется свечением Хасадим, светом Хасадим. И внутри света Хасадим раскрывается буквально слияние с Творцом, свечение Творца. И мы называем это свет Хохма. И всегда свет Хохма должен раскрыться только в свечении Хасадим, неважно, о какой ступени мы говорим. От самой маленькой до большой. Мы подходим уже к завершению. Ави, ты хочешь сказать что-нибудь в заключении?
7: Да, в продолжение вопроса подруги, что на самом деле, и в продолжение того, что мы слышали на этом уроке, что в свете нет никакого изменения, есть только один свет, свет Хохмы. Все изменения, они со стороны Келим, как они постигают его. И поэтому нам нужно благодарить, что есть нам к чему прийти. И, конечно же, мы почувствовали уже много изменений между нами и им. И есть еще перед нами много изменений. Какое счастье, что это так.
1: Спасибо, друзья, за участие. Мы не успели ответить на все вопросы. Здесь тоже в зале было несколько рук. Но завтра вы сможете продолжить. Мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, как и каждый вторник, в 19:30 и до 21:00 мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки. языке, и все учащиеся приглашаются присоединиться. Дополнительное сообщение, дорогие друзья, приключение под названием «Кабалы» в преддверии Нового года. Мы приглашаем вас всех на прекрасный вечер, особенный вечер, объединение, мысли, творчество. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это подзаголовок. Это происходит во вторник, 7 сентября, в 18 часов, в Ашкелоне. Ганеш Шимшон, Гилад и Орен ведут этот вечер. Всех приглашаем. И закончим, конечно же, песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться». Статья находится в первом томе, 246 страница на иврите. Вместе прочитаем эту статью. В нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хисароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А в обведении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: И сказано автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих келим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнение. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало на

0: можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он услышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
1: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном. Ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хиссароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хиссарона, как в материальном, когда у него есть хиссарон, и он просит о наполнении хиссарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. И поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу.

0: А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хиссарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хиссароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву. То есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
1: И об этом хиссароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши, «Заповедай везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Раби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию, там, где есть материальный урон, дословно потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хиссарон кармана. Имеется в виду хиссарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хиссарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Ведь у нее нет хохмы, но это не считается ни малейшим хиссароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него, чего у него нет, считается хиссароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хиссароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
1: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли к получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Арий говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Арии, поскольку высшее благо должно войти в кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи, из-за того, что свет был больше, чем кли была готова получить, то есть кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
1: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает. А это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
2: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку, не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих келим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
1: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
1: Мы прочитали статью, что такое главный хисарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавей Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой. Отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой. А само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданием и что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
3: В
1: 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят. Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. Наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новых, и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас в новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет, нет, нет. 150-е.
3: Кен-кен. Кен, куф самахдалит самахай.
1: Да, страница 164-165. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
2: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли, в материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
1: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, чтобы было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
2: Так как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
1: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
2: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
1: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так в чем вопрос?
2: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
1: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе, где-то в каком-то месте, в нашей реальности, такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из лолишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь. Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но лолишма приходит к лишма. Делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете... Возможно, при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. Я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего Он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть не хорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал. Это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И Он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
4: Да?
1: Так о чем молиться? Хорошо.
4: Кен.
1: Да.
0: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы Он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы Он дал мне что-то неправильное?
1: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва – это то, что сердце ощущает в самой своей глубине, а не то, что я сейчас услышал там в какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитва называется истинный хисарон, истинная потребность, который кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить хисарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва этот хисарон, на самом деле строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хисарон, находящийся в сердце? И потом на этот хисарон Творец дает наполнение. То есть он создает кли, и он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю. И связывать это с ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от Него, и что он точно получает, он все время хочет проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы кли от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент. И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Да, все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
2: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, как получаешь, эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты исследуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
1: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
2: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все, все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
1: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
2: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
1: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
2: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде. Я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Также происходит и здесь, ты находишься в посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
1: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца.
2: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не телесной личности, не дай Бог, а о своих впечатлениях.
1: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это пойдет само?
2: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться быть в связи, как написано, Исраэль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что и зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Это все?
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
2: Почему это помогает человеку? Я не знаю. Творец поставил такое условие. Как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пройти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль. И тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которые совершаются не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ну, понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Я буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, и словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спроси у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь. Говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творец велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... Мне ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает, для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет, я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить. Это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельзя, что.
0: Ну что, может быть, будем учиться.
3: Нашатев бейтрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, и то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Ну, было много во внутренней работе, отношение человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и свет, конечно же. И человек — это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при грешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатляется всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних за их работу. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение, интимной внутренней работы. Это должно быть отношение. Но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти... Как он это назвал? Все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно... дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
0: Я тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом, всем видом своим товарищам, насколько это радостно играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие важного, иначе что, величие духовного, иначе что будет. И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

учение 10 сферот, Талмуда Эцера сферот. Здравствуйте, друзья! И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как

0: И именно когда мы изучаем учение десяти сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению десяти сферот, это из 17 пункта, на 13 странице я читаю. И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, чтобы было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней. В ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои, и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть учения десяти сферот. Это добавление Бааля Сулама, добавка Бааля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в Древо Жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы и ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И внутреннее созерцание, это комментарии Бааля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение десяти сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца. которые относятся к человеку,

0: человеку? И как, может быть, с одной стороны, человек отрезает от Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении? Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, и в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, этого человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
1: Да.
2: Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не всего. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
0: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или всё — это одно и то же. Но всё-таки в чём разница? Почему же эта часть?
2: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «всё». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
0: Да, почему дали такой пример земной, какой-то простой, такой физический? Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается. Возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корня и ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
2: Но камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
0: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? И с помощью чего производит вот этот срез, и как разделять, и то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но всё-таки это часть его. Называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
2: Четвёртый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
0: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
2: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
0: Душ.
2: Что значит мнение вообще?
0: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае и ты, мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств. Но мы никогда не можем сказать, как и я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как это на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
2: Общий знаменатель.
0: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем, личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем. Я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны. В отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
2: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделенной, называясь часть от него. Но на самом деле,
0: это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
3: Барур?
0: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи, и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед, и тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Не достает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению святов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче, Творцу, Свету. И согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца, Творца и свойства отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
2: Что значит общее, частное, равны?
0: Общее, частное, равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе, так же, как одна душа может причинить вред или пользу всем душам. Потому что это маленькая шестереночка в той машине, которая полна таких шестеренок, и если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помноженная на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть, в этом можно сказать частные общие равны. Можно сказать наоборот, частные общие равны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных, именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее, частное, равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном, либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где ты здесь читал? Нет, не здесь, просто так?
2: Ну да, это как бы, ну...
0: Что?
2: Часть. А это как бы все. Это общее, это частное. Я об этом поэтому спросил. Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
0: Частичного в духовном нету, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступеней. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которую ты... который ты должен отвечать. Достичь этой меры меньше этого. Ты не чувствуешь. Ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик механический, и он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мир, не произойдет вот этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света. Пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятия.
2: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
0: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры его возвращения в сознание — это полные меры. 125 мер таких. Потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 Ор-Ишар, 9 Ор-Хозер. Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. Такой, кстати, ты вдруг: «О, я хочу что-то! О, я достиг! О, что-то!» С какой стати вот это «О»? А до этого что, не было ничего? Иногда смотрят на тебя, послушаем, что не чувствует, он не видит, что с ним происходит. Мы смотрим так, да? Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Это так происходит. Пока ты вдруг не... Ой, что происходит? Вдруг ты проснулся. Какой я... Дикий, какой я страшный. Ужас. Да? Обычно так происходит, да? Нет?
3: Да?
0: Почему вдруг? Так ты весь такой. Ой, как это я сделал? Как такое может быть? А раньше что, нет? И во время действия тоже ничего не произошло, и потом, когда ты уже тысячу раз проверил вот этот расчет, тоже ничего не произошло. И вдруг ты чувствуешь, что ты не можешь вытерпеть это, что происходит. То есть это приходит к какому-то порогу осознания, понимания и критики, и контроля, и ты уже производишь расчет. Это называется «нет частично в духовном». То есть должна быть полная мера. Я читаю, и также духовное делится и отсекается, и отделяется по поводу различия форм, часть от части. Из Иерусалима спрашивают, что такое форма?
2: Изменение формы, когда есть четкие определения. Дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше, только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. И я не могу перескочить на полтора, на полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10 не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение, выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
0: Пятый пункт.
1: От хей бетур бет шура увеемет. Увеемет кушия зо ногегет бейотер.
0: Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов. И это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
2: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
0: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь, и нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
2: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему. Милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Есть у нас тысяча имен Творца, и на самом деле мы ничего не говорим, не извлекая из уст, ни в мысли, ни в желании, кроме по отношению к Нему, потому что кроме света не о чем нам говорить, потому что мы желание, а перед нами свет. Так все наши слова, они всего лишь наши впечатления от света. В этом весь наш лексикон, и все наши мысли, и вообще все, что мы собой представляем. Мы сами ничего о себе не знаем, как он объясняет собственной сути, мы не знаем. И также сути его, Ацмуто. Но я всего лишь воспринимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я. Это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его, я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что такое святые имена. Это Авая, Юд, Эй, Вав, Эй, что это кли и света, которые наполняют кли. То есть внутреннее состояние кли называется именем Творца.
3: Ибо все, что не постигнуто, не может быть названо именем. Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что о сути Творца нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего из Творца, и распространение его света до сокращения неограничено и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности, и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
2: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы, когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать Ляшпия, мы приходим к наполнению Хохмой. И тогда это называется свет Хасадим со свечением Хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света?
1: Кин. Биур альмаше амрузал лахен хухат.
3: Шестой пункт. Выяснение сказанного мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
2: Смотреть в лицо дающему.
3: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами. Если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир, грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
2: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Исраэль, то есть для Исраэля. Почему для Исраэля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Исраэлем? Когда это Исраэль, когда это творение? Когда это насладить Исраэль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет? Да.
3: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
2: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб, теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем. Он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так творение, насладит творение. Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Мне что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, он мне ничего хорошего не дает. А наслаждать — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что если у него желание насладить творение, то есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала. Это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да.
3: Вопрос из Америки спрашивают, работа только в этом мире?
2: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые относятся к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность как бы воображаемая, но все-таки реальность, да? И есть также реальность работы, если можно это назвать работой, это не в наших понятиях, которые не в этом мире, но главным образом это здесь, конечно же, для нас это здесь, пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны. Это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дне своей юности, да, до этого он не называется человек. Нечем ему уподобляться Высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше, отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление. Но до этого это только свойства бины на основе желания получать, на основе малхут. Конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
3: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
2: Как это душа? Которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи-ка мне? Как душа может быть вот так вот, порхать без тела? Душа без тела — это творец. Запутать тебя еще немного. Что? Тело называется желание получать, исправленное ради отдачи. Душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим, прежде всего, это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
3: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
2: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. Материальное желание — это называется телом этого мира, материальным ради получения, пока еще не исправленное. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает.

0: Мы читаем книгу «Зоар Лям», «Зоар народу», глава Тецаве, 62-й пункт, заголовок «Мацот и отсчет Омера». Можно скачать книгу на сайте Kabbalah.Lam, kab.tv и задавать вопросы на сайте kab.tv, относящиеся к уроку. Вопросы будут заданы во время урока. Заголовок «Мацот и отсчет Омера», 62-й пункт.
1: Бааль ха-Сулам объясняет нам, в чем изменилось занятие Торы в отношении всего остального, что делает человек в этом мире. Здесь нет никакого отличия, не поможет человеку никакое отличие в чем-то, хотя бы существующее у него в этом мире. Разум, понимание, острота какая-то, знание, ничего. Только свет, который повлияет на него, это поможет ему продвинуться. А если не подействует, не продвинется вообще ни насколько, неважно, кто он и что он. И поэтому изучение Торы — это своего рода действие по исцелению, как у человека, приходящего к врачу и получающего каждый раз то, что врач проверяет и исцеляет его, и он знает, что если он собирается выздороветь, ожидает и исцеления и исправления, и каждый раз готовит себя к тому, чтобы лечение было успешным, тогда все происходит. И надо себя нам проверять, с каким намерением мы подходим к книге Зоар в особенности, которая является самым сильным лечением, самым лучшим, полезным и эффективным лекарством для нашей природы, можно сказать, даже против нашей природы. И также необходимо проверить себя и измерять себя после лечения. Продвинулся ли я к цели, навстречу отдаче, навстречу соединения с группой. И тогда я чувствую большую важность цели, важность Творца, что дает мне горючую энергию для продвижения. Поэтому не важно здесь, что мы понимаем и насколько мы понимаем. Не может быть претензии именно в этом ни у кого, даже если человек языка не понимает, также и темы, которые очень далеки, и вещи там, о которых он не знает. Нам необходимо знать, что те, которые знают Тору и получили воспитание, изучали то, что они получили прямо с воспитанием, еще меньше знают, чем мы здесь, и гораздо больше запутаны, чем те, которые вообще никогда не учили. Поэтому нам нужно раскрыть только сердце, не ухо и не разум, а только сердце для получения этого лекарства. И наше сердце, эгоистическое сердце, должно таким образом преобразоваться с помощью воздействия чудесного средства, которое содержится в нашем чтении, в том, что мы слышим. Пожалуйста.
0: 62-й пункт. Праздник Мацот, опресников соблюдай. Это место, Малхут, называется Шмор, соблюдай. И потому сказано: праздник опресников соблюдай, семь дней ешь опресники, как я повелел тебе. Эти семь дней праздника Мацот не похожи на семь дней Суккота. Дни Суккота — это высшие Хагат Нехим Бины, для облачения которых подняли сезон. А дни праздника опресников — это низшие Хагат Нехим, относящиеся к Малхут. И потому в дни Суккота произносят полную молитву Алель, а в дни праздника опресников не произносят полную молитву Алель. И поскольку они представляют семь дней нижней части Малхут, поскольку сказано «семь дней ешь опресноки». Опресноки «мацот» написаны без буквы «вав». Это указывает на то, что еще не воцарились над ними высшие дни буквы «вав» Зерампина. 63 пункт. Праздник опресноков был освящен, потому что в первую ночь Песаха Зон осветились и получили мохин высших Абаваима, то есть поднялись и облачили их. В таком случае, почему Малхут снова спустилась ниже своего места? Ведь поднимают в святости, а не опускают. Почему же они спустились от Абаваима вниз в эти семь нижних дней? 64. Сказано, «искупит себя и дом свой». Это указывает на то, что искупающий должен сперва искупить себя, а затем свой дом. Это подобно Малхут, которая начала освящаться и выходить в святость первой ночью Песаха, чтобы искупить себя. А когда осветилась, должна искупить свой дом и осветить его. Поэтому она спустилась вниз, чтобы осветить свой дом и осветить их посредством Исраэля, который внизу. А после того, как они осветились, нужно поднять ее наверх, ибо когда дом Матрониты, госпожи, то есть Малхут, освящен, тогда она поднимается наверх, чтобы осветиться в высших днях наверху. Известно, что в духовном нет пропадания. Суть любого перемещения не в том, чтобы кто-либо удаляется, пропадая из одного места и приходя в другое. Напротив, здесь имеется в виду добавочное место, когда он полностью остается в первом месте, а также приходит во второе. Таким образом, в первую ночь Песаха, когда Зон поднялись в Абаваима, и Нуква исправилась Мохин Абаваима, при этом она осталась также Нуква и на своем месте внизу. Хагатный...
1: Семь сферот.
0: Семь сферот Нуквы, оставшиеся на своем месте внизу, называются домом Нуквы. И похоже на то, что Нуква поднялась наверх, не взяв с собой свой дом. А значит, большое исправление, полученное Нуквой в первую ночь Песаха, совсем не дошло до ее дома, который остался внизу. Поскольку искупающий должен сперва искупить себя, а затем свой дом, постольку в первую ночь Песаха Малхут начала освящаться по принципу «искупит себя». Она сама получила исправление благодаря своему подъему, а когда осветившись, должна искупить свой дом. «Ибо ее дом, то есть хагатный, оставшийся внизу, и не поднявшиеся с ней, еще не получили искупление, мохин де има, так как день искупления — это има, и потому она спустилась вниз, чтобы осветить свой дом». После первой ночи Песаха Малхут спустилась от Абаваима на свое место вниз, чтобы осветить свои семь сферот, оставшиеся внизу. И освещает она их с помощью Исраэля, который внизу, посредством того, что Исраэль исполняет слова «Праздник опресноков, соблюдая семь дней». Тем самым исправляются семь дней ее хагат-нехим, оставшиеся внизу и называющиеся ее домом. А исправившись, они должны были поднять ее наверх, ибо когда дом госпожи, то есть Малхут, освящается, тогда она поднимается наверх. Иными словами, после того, как эти семь дней получили исправление на своем месте, они должны снова поднять Малхут к Абаваима, что осуществляется посредством отсчета Омера. 65 пункт. Поэтому мы производим расчет, то есть отсчитываем дни Омара, стоя на ногах. Ибо дни, которые мы считаем, это высшие дни, сферот Зеранпина, представляющие

0: Мужской свет, который светит сверху вниз, это категория гар. И потому его рош, тох и сов, то есть хабад, хагат, неги, целиком должны использоваться для облачения света. Поэтому и человек при молитве или восхвалении Зерампина, представляющего мужское свойство, должен стоять на ногах, чтобы его неги, зовущиеся ногами, тоже находили применение. С другой стороны, женский свет, который светит снизу вверх, это понятие вак, без гар. И потому им нужны только рош и тох, хабад, хагат, килим, которые облачат света рох и нефиш. Таким образом, неги, то есть ноги, оказываются свободными, без света, и никак не используются, подобно сидящему на стуле, чьи ноги остаются без применения. Поэтому, когда человек возносит восхваление или молитву к Малхут, представляющей женское начало, он тоже должен сидеть, не используя свои ноги. Между килим и святами действует обратный порядок. Кому не достает неги килим, тому не достает гар святов.
1: Как пытаетесь удерживать себя в единой системе, когда мы желаем в связи между собой раскрыть результат воздействия света, возвращающего к источнику, и нам необходимо подготовить место, которое свет должен исправить. И это место — это раскрытие связи, плохой связи между нами, когда человек раскрывает зло, недостаток, зло с одной стороны и недостаток исправления с другой стороны. И тогда в той мере, в которой есть требование, свет проявляется, поскольку только хисарон, потребность, притягивает свет. Да.
0: Вопрос из Питера. Как вы можете проверить себя после урока, насколько было продвижение?
1: Выяснение. Что я хочу, сколько я хочу, ради получения, ради отдачи. Вижу ли я, что здесь есть связь между мной и товарищами? Нужны они мне или нет? Со стороны гуфа, со стороны намерения, со стороны творения, Творца, со стороны кли, со стороны выше моего желания, внутри моего желания, насколько я могу видеть, один раз видеть через желание, другой раз выше этого, и так далее. То есть выяснение все время. Может быть, что все выяснения раскроют мне состояние зла, но выяснения будут более точные, острые, и тогда называется, что я продвигаюсь. Результат каждый день должен быть простым, что на завтра или в следующий раз, когда я прихожу на урок, скажем, что это с утра до вечера, и вечером я снова прихожу на учебу, что я каждый раз, в следующий раз прихожу с более выясненным желанием. Хочу я того или нет, это не важно, это состояние. Но вопрос, стало ли состояние более выясненным. И может быть, что состояние стало более выясненным в том, что я вижу, насколько я ничего не понимаю, и ничего мне не ясно, и все в тумане. Но это тоже мне становится ясно. То есть свет, который светит мне во время урока, он дает мне ощущение, понимание, положительное и отрицательное, неважно, но понимание, большая точность в измерении себя, моего состояния, я, творец цели, все во всех направлениях, неважно по отношению к чему. Главное, что это воздействие света на кли, когда он светит, и я вижу больше. Даже

0: Вижу больше, что ничего не вижу. Что я совершенно ничего не понимаю, и закрылось мне все, что я знал раньше. Это тоже не важно, это тоже понятие. Да.
1: 66-й пункт. Поскольку отсчет Омера представляет мужское свойство и означает привлечение высших сферот Зерампина, женщины освобождены от этого отсчета и не обязаны считать, только мужчины. Женщины лишь должны вспоминать, чтобы каждая устанавливала связь должным образом. Потому что сказано, что это возложено на мужчин, еще раз, а не на женщин. Потому что в высшем, в Зерампине, и женщины свободны от этого обязательства.
0: Не то чтобы наверху и внизу, это у нас, но внизу имеется в виду у Малхут, что брит — это Зерампин.
1: 67. В течение всех семи дней, относящихся к 50 высшим дням Зерампина, получает святость один день из низших дней Малхут. И этот низший день Малхут называется неделей, поскольку он осветился от семи высших дней. Итак, в течение каждых семи дней, относящихся к высшим 50 дням, до 50-го дня не включительно. То есть 50-й день не включен в число тех, которые исправляют низшие дни. Когда 49 высших дней оказываются внизу, в Малхут, это означает, что осветились семь ее дней. Ибо каждый день исправляется посредством семи высших дней, посредством Хагат Нигим, Хеседа, Зерампина, исправляется Хесед де Малхут, посредством Хагат Ниги де Гвура Зерампина, исправляется Гвура де Малхут. Согласно тому же принципу, каждый день, исправляющийся в Малхут, называется неделей, потому что вступает в высшие семь дней. И потому сказано, «семью полными неделями да будут они». Это указывает на семь низших дней Хагат Нигим де Малхут, каждый из которых называется неделей. И поскольку они представляют свойство Накива, будучи семью Сферот Малхут, поскольку слово «недели» упоминается здесь в женском роде, полными неделями, шаббатот да будут они. 68. Когда семь Сферот Малхут осветились 49 высшими Сферот, и исправился дом, то есть семь Сферот Малхут, не получившие исправления в первую ночь Песоха, тогда жена соединилась со своим мужем, то есть Малхут соединилась с Зерампином, и называется это праздником Шавуот. По имени частей Нуквы, то есть семи сферот Малхут, зовущихся семью неделями, над которыми царят высшие дни, 40 дней Зерампина, которыми они осветились. И поэтому сказано «в вашей неделе», что означает, что они принадлежат вам. И не сказано «в неделе Шавуот», потому что как осветились семь сферот Малхут, называющиеся неделями, так осветились с ними и Исраэль внизу. Ибо Исраэль внизу зависит от святости Малхут, от которой они получают. И потому сказано «в вашей неделе». 69. Поэтому при достижении 49 дней, тот высший день, что над ними, 50-й день, Бина, властвует над 49 днями, то есть 49 сферот Зерампина, представляющими совокупность Торы, в которой кроются 49 ликов. Тогда этот высший день, 50-й день, то есть Бина, посредством пробуждения низших произвел Тору, то есть Зеранпина, его Мохин Дегар, совокупность 49 ликов, исправленных с помощью отсчета 49 дней.
0: Вопросы? Если нет, мы продолжим. Это нормально. Не намерение, а то, что мы изучаем, мы более-менее знаем, когда исправляем Зейрампин. То есть не Зейрампин исправляем, а исправляем Малхут, которая способна получить воздействие от Зейрампина. В Зейрампине нечего исправлять, он высший, но все исправления находятся в Малхут. Когда Малхут должна исправиться с помощью Зейрампина, вследствие того, что она включается в 49 свойств Зейрампина, и тогда, когда она проникается ими, в 50-й день происходит зевук, и она становится, как и он, на равной степени, и тогда в Шавуот они производят зевук вместе, когда Малхут становится, как 7,7, 49 свойств Зейрампина. И тем самым она приходит к полному кли, когда способна получить воздействие Зейрампина. Да?
1: Вопрос Игоря из группы Мадзина. Он говорит, у нас нет управления нашими состояниями. Как можно держаться за эти состояния?
0: Держаться не означает властвовать, управлять. Держаться — это когда мы просим у Высшего Света, чтобы Он дал нам возможность знать, что называется отдавать. Более этого я не прошу. То есть знать, различать вещи, управлять ими, это все в нашем понимании не дается, в нашем разуме. Но это дано только в той мере, когда я поднимаюсь над своим разумом, над своим подходом к свойству отдачи, чистой отдачи. И, по сути дела, не требую ничего, кроме отдачи. И не понять, и не почувствовать, и не различать вещи, но знать только одно — находиться в отдаче. Полное кли называется единое желание, единое кли. И тогда, если я требую отдачи, что называется верой выше знания, и только чтобы знать, что это, и находиться в этом, когда я получаю это свойство, в нем я вижу и чувствую, и управляю всем. И здесь прямое противоположное. Своего рода психологический барьер, когда я, если, по сути дела, хочу прийти к отдаче, я не слышу ничего, кроме того, как знать, как отдавать. А как отдавать — это не в соответствии с моим эгоистическим пониманием и моим эгоизмом, моим желанием теперешним, то есть всевозможные понятия, которые я должен был бы требовать в соответствии со своим разумом и чувством, запрещено мне это делать, поскольку это противоположно отдаче, противоположно цели, противоположно духовному состоянию, которое полностью построен на отдаче. Когда я перехожу в это состояние, когда я нахожусь в этом свойстве, тогда, уже находясь там, в свойстве отдачи, именно там я начинаю проверять себя с новым разумом и с новым чувством, и тогда я начинаю понимать и ощущать уже с отдающими килим. Но если я сейчас буду требовать, я буду требовать знать, что такое отдача в получающих килим, и это не пройдет. Поэтому первый этап — это перейти максом, барьер, то есть воспринять свойства отдачи в отрыве от того, что может сейчас произойти в моих килим. Поэтому наше требование без понимание. Как я прихожу к этому свойству? Что это, я не знаю. Что? 10 раз прыгнуть. Я прыгаю 10 раз. Здесь в этом нет ничего. Я понимаю, что нет у меня в отношении этого свойства никакой связи, никакого касательства, никакой критики, ничего. Могут мне сказать, что это совершенно нереально. Да, я принимаю это. Так, по сути дела, таким должен быть подход. То есть это не подходит человеку солидному, развитому, чувствующему, умному. Это неправильно. Именно те, у которых есть чувство и разум, и они понимают все те процессы, которые мы проходим, и проверяют свой эгоизм, и видят, насколько мы зависим и находимся под властью этого эгоизма, и понимают, что нет другого выхода, кроме как подняться над ним, но тем, что я отключаю себя от теперешних своих келим, от чувства и разума совершенно. И поэтому то, что я требую во время урока, только воздействие света. А то, что он сделает со мной, я как ребенок, не понимаю ничего, нахожусь на руках Высшего, и он делает со мной то, что делает. К этому я должен прийти. Это называется самоотдача полная. Только исцеление от него я требую. Кроме этого ничего. Да?
1: 70-й пункт, заголовок «И птица находит дом». «И птица находит дом, и вольная птаха гнездо себе, куда кладет птенцов своих. И птица, ципор, находит дом. Это птицы небесные, среди которых некоторые вьют гнездо снаружи, а некоторые вьют гнездо в жилище человека, подобно вольной птахе. Дрор — птицы, которая помещает гнездо в доме любого человека и не боится, потому что все дают ей свободу. Дрор. С того дня, как она свивает гнездо в доме и выводит сыновей, она живет в доме 50 дней, а затем они расстаются друг с другом. И эта птица называется Дрор, что означает «свободу» и указывает на бину. А Малхут зовется Ципор. 71. Сказано, «Осветите 50-й год и объявите свободу на земле». 50-й год — это бина, и отсюда исходит свобода для всех. И поскольку от нее исходит свобода, постольку Тора, происходящая от бины, зовется свободой. И потому сказано, «Начертано на скрижалях» — «Харут алелухот». Читай не «начертано» — «харут», а «свобода» — «херут». То есть это и есть Тора, зовущаяся «херут» — «свобода». Ибо то, что производит этот высший день, то есть бина, называется свободой. И это свобода для всех. И день тот — это высшая свобода. Ибо есть низшая свобода и высшая свобода. Высшая — «хей» — «бина» и нижняя — «хей» — «малхут». 7-й год — «шмита», то есть «малхут», и «юбилей» — «ювель» — «бина». Они едины. Они облачают друг в друга, и тогда бина зовется свободой, высшей свободой, а малхут — низшей свободой.
0: Свет бины называется свободой, херут. И относительно того, о чем мы говорили раньше, что человек должен только ждать проявления света. Поэтому в каждом слове сейчас необходимо буквально требовать, как в случае с инфузией, по капле, по капле. И тогда света, которые приходят к нам, они приходят в виде жидкостей, от слова «мазалот». «Мазаль» от слова «нозель», капающий, текущий. И поэтому мы, когда читаем, мы так по капле, кап, кап, кап. Мы просто ждем с терпением, что лекарство начнет таким образом действовать, по капельке, пока не придет полный мазаль.
1: 72 пункт. Заголовок «Хлеб нового урожая». Два вида хлеба ели Израиль. Первый. Выйдя из Египта, они ели опресники, мацу. Хлеб бедности, хлеб от Малхут. Второй — в пустыне. Они ели хлеб с небес, то есть хлеб от Зерампина, который называется небеса, Шамаем. Сказано об этом: «Вот я пролью вам хлеб с небес». И потому жертва праздника Шавуот — это хлеб. И с хлебом приносятся все остальные жертвы. Хлеб — это главное. Как сказано, принесите с хлебом семь ягнят. И сказано также, от жилищ ваших принесите хлеб возношения. Это хлеб, от которого Израиль обрели высшую мудрость. Мудрость Торы, и вступили на ее путь. 73. На Песах Израиль отрешились от хлеба, зовущегося квасным, как сказано, не покажется у тебя квасное. И сказано, каждый, кто будет есть квасное, душа да истреблена будет из общины Израиля. Они отрешились от квасного вследствие важности хлеба, называющегося опресники, маца. И теперь, когда удостоились Израиль высшего хлеба, Зерампина, разве не пристало, чтобы отменилось квасное и не показывалось вовсе? Почему же жертвоприношение хлеба нового урожая было квасным? Сказано об этом. Из тонкой пшеничной муки должны быть квашенными, да будут они испечены. Однако же в этот день аннулируется злое начало, то есть квасное, ибо присутствует Тора, зовущаяся свободой. Почему же они принесли квасное? 74. Это подобно на случай с царем, у которого заболел единственный сын. Однажды ему захотелось поесть. Сказали врачи, пускай съест царский сын это лекарство, и пока он не съест его, пускай в доме не будет никакой другой еды и пищи. Так и сделали. Когда же он съел это лекарство, врач сказал, отныне и далее, пускай ест, что захочет, это не сможет повредить ему. 75. Также и Израиль при выходе из Египта не знали основы и сути веры, сказал Творец. Пускай вкусят Израиль лекарство, и пока они будут вкушать это лекарство, да не покажется у них другая еда. Квасное. Когда же они съели опресники, то есть лекарство, помогающее прийти к постижению сути веры, то есть Малхут, сказал Творец, отныне и далее разрешено им квасное. Пускай едят его, ибо оно больше не может навредить им. А в день Шавуот будет у них хлеб высшего, то есть Зерампина, и станет он окончательным излечением. 76. И потому приносят в жертву квасное, то есть злое начало, чтобы оно сгорело на жертвеннике, то есть приносят жертвы на жертвеннике, а также приносят два других хлеба, которые возносятся с ними вместе. Другие, значит, помимо жертвоприношений. И квасное, то есть злое начало, сгорает в огне жертвенника посредством жертвоприношений и не может властвовать и вредить Израилю. Поэтому святые Израиль сливаются с Творцом в этот день с помощью лекарства Торы. И если бы Израиль хранили два этих вида хлеба, опресники и высший хлеб Зерампина, суд не постиг бы их никогда. Ибо у нуквы есть два вида мохин. Первое. Со времени двух великих светил, до ее уменьшения, когда она находилась на одном уровне с Зерампиным, но не получала от него, а оба наравне получали от Има. Зерампин облачал ее правую линию Хасадим, а Малхут облачала ее левую линию Хохму без Хасадим. И жаловалась тогда Луна, поскольку без Хасадим Хохма не может светить, и свечение ее находилось под большим сокращением. Второе. А затем сказано ей было: «Иди и уменьши себя». Тогда она опустилась ниже Хазе Зерампина, и экран в Хазе Зерампина уменьшил ее до такой степени, что не осталось у нее ничего своего, и она получает все от Зерампина. Однако взамен этого она выстраивается в больших мохин от Хохмы и Хасадим, пока не вступает в зивук лицом к лицу с Зерампином. Однако нет исчезновения в духовном, хотя она уменьшилась и вернулась после уменьшения в состоянии паним-бе-паним, вследствие этого в ней не аннулировались мохин, которые были до уменьшения. Однако мохин, которые были до уменьшения по причине их сокращенного свечения, называются мохин обратной стороны, мохин де-ахурайм, маца. И это опресники, зовущиеся хлебом бедности. А после уменьшения они называются мохин депаним, лицевой стороны, а также хлебом с небес, поскольку эти мохин она получает от Зерампина, называющегося небесами, шамаем. В них есть квасное, то есть суды, из-за ее уменьшения, когда она опустилась от Хазе Зерампина и ниже. Суды, находящиеся в точке Хазе Зерампина, это квасное. Однако это квасное исправляется, пока не становится святостью и милосердием. Ибо известно, что без уменьшения этих судов Малхут оставалась бы с хлебом бедности и никогда бы не получила больше большие мохин в состоянии паним бы паним. Таким образом, есть два вида исправлений двумя видами мохин де Малхут. Первое. Исправление мохин обратной стороны, призванное уничтожить квасное и удалить его. Как сказано, не покажется и не найдется, ибо мудрость уничтожает все суды. Хохма. Однако они не истребляют квасное полностью из низших мест, где оно еще имеется. И выходит, что это лекарство, но не окончательное. Второе. В отличие от этого, посредством мохин, паним бы паним, обращается квасное и становится святостью и милосердием. Тем самым квасное полностью истребляется, и у него больше нет возможности возродиться. И поэтому это является полным излечением. Два вида хлеба ели Израиль. Первый, выйди из Египта, они ели опресники, хлеб бедности, мохин обратной стороны Малхут, свечение которых сокращено из-за недостатка хасадим. И это хлеб бедности. Однако эти мохин относятся к самой Малхут, которая получила их от Бины без посредства Зерампина. И потому семь дней опресников — это низшие, то есть мохин самой Малхут. Второй в пустыне — хлеб с небес, ман, приходивший от мохин самого Зерампина. И потому на праздник Шивот в жертву приносится также хлеб с небес, подобно ману. Однако эти мохин, относящиеся к Малхут, который получила она с небес, то есть Зерампина, мохин состояния по ним бы по ним. Сказано о них: «От жилищ ваших принесите хлеб возношения», иными словами, от земли, Малхут. Однако получила она их с небес, то есть Зерампина. И это не ее собственные мохин, в отличие от мохин на обратной стороны, Ахурая. «Принесите с хлебом семь ягнят», потому что хлеб, мохин, состояние по ним бы по ним, привлекаемые в Шивот посредством возношения хлеба, это главное, что требуется. А жертвы приносятся для того, чтобы восполнить хлеб. Ибо квасное, содержащееся в мохин лицевой стороны, обращается в святость и милосердие посредством принесения жертв. Огонь жертвенника обращает квасное, то есть суды, пришедшие из-за уменьшения, в приятное благоухание, огнепалимую жертву Творцу. Сказано: «От жилищ ваших принесите хлеб возношения». Имеется в виду хлеб с земли, идущий от жилищ, а не ман, подобный тому, что ели они в пустыне. Это хлеб, от которого обрели Израиль высшую мудрость Торы, поскольку он представляет мохин лицевой стороны, приходящий от Зерампина, который зовется учением, Торой для Малхут. И Исраэль, получивший эти мохин, также удостоились высшей мудрости. Этим разрешается вопрос: если день Шивот более велик, чем Песах, то почему на Шивот разрешено есть квасное? Ведь квасное — это суды и злое начало. Есть два вида лекарства. Первое — маца, опресники, призванные удалить суды, но еще не обращающие их в милосердие. Второе — хлеб нового урожая и жертвоприношения, которые приносятся с ним на жертвеннике. Благодаря жертвоприношениям квасное сгорает на жертвеннике и превращается в приятное благоухание. Это лекарство приводит к полному излечению, вплоть до того, что квасное становится святостью. Сказано о хлебе возношения: «Квашеными да будут они испечены». И если бы Израиль хранили два этих вида хлеба, опресники и высший хлеб Зерампина, суд не постиг бы их никогда. Ибо благодаря опресникам, а также хлебу возношения с жертвами, суды становились святостью и милосердием, где бы то ни было. 77. День начала года, Рош ха-Шана, это день суда для тех, кто не принял целительные пищи, опресников, то есть мохин де ахураим, обратной стороны, и оставил лекарство Торы, мохин, относящиеся к состоянию по ним да по ним, лицом к лицу, и приходящие от Зерампина, и зовущиеся Торы. Посредством этих двух лекарств исправляется другая пища, квасное, и обращается в святость. Ибо в этот день Нового года квасное поднимается и обвиняет человека, и доносит на него. В этот день оно готово стать обвинителем мира. А Творец восседает судом надо всем и судит мир. 78. Поэтому, когда Творец даровал Тору Израилю, Он дал им вкусить от этого высшего хлеба, то есть от мохин лицевой стороны, зерампина, происходящих из этого места, из малхут, которое получают от него. И благодаря этому хлебу они знали и взирали на тайны Торы, чтобы идти прямым путем.
0: Да, дайте ему микрофон, пожалуйста. Руку держи.
2: А что значит одновременно требовать исправления и ждать выздоровления? Возможно ли это делать одновременно? И что мы ждем, если само усилие – это награда? Как можно требовать эгоистический килим, то, что туда никуда не придет? Ведь это приходит уже выдающий килим.
1: Первое, что значит потребовать исправления, то есть потребовать излечения? То есть как может в эгоистический килим прийти свет?
0: Как мы можем потребовать исправления сейчас, если мы полностью находимся в эгоистических килим, не можем требовать исправления? Он прав, наш товарищ из Москвы. Точно не можем требовать, если я весь полностью эгоистичен, как я могу требовать исправления. Но требуется от меня только немножко. Насколько ты способен? В обманом. Это называется из лолишма, то есть из состояния лжи, из эгоизма, из того, что ты думаешь для себя, чтобы, когда ты немного кричишь, что ты хочешь быть дающим. Конечно, все это обман и блеф. И все это неправильно, что ты хочешь быть отдающим, любить других, отдавать другим, уподобиться Творцу. Это все ложь. Ты только не знаешь, что это. И так бы ты не смог вообще сказать этого. Если бы ты знал, что это такое, ты бы убежал от этого, поэтому скрыто от тебя, чтобы ты не знал, что это такое, что ты требуешь. Насколько это противоположно тебе, насколько это смерть по отношению ко всему, что есть у тебя сегодня. Но мы изучаем в науке Каббала об отношении между святами и келим, что есть хисарон — потребность, и в соответствии ему существует свет. И есть кроме этого состояние, когда существует хисарон — потребность, но не потребность, а такая ложная, а есть в соответствии ему свет и не свет, а так, свет, что называется окружающий свет. И кли — не кли, и свет — не свет. Это то, что у нас. Но пока что мы как бы в желании отдавать, которое в нас, требуем, чтобы пришел свет и дал нам желание это отдавать. И поэтому это работает. Система устроена таким образом, что мы можем всегда прийти из состояния, когда мы не желаем, следующее состояние, и все-таки просим из него, и приходим, и тогда уже желаем его, и получаем его, и находимся уже в нем. Это вследствие того, что подготовлено у нас решимот от разбиения, и из исправленного состояния, которое потом разбилось, находится у нас решимот, и эти решимо пробуждают цвета, которые находятся далеко от нас, выше парсы, в ацилуте. И мы можем пробудить эти цвета, чтобы они воздействовали на нас, и они будут называться окружающими цветами. То есть, конечно же, мы находимся в обмане. Конечно же, не желаем отдачи любви ближнего. Конечно же, все правильно. И Тора не скрывает от нас этого. Наоборот, говорит, что Творец скрыт, Духовное скрыто, поскольку если ты увидишь его, ты никогда не пожелаешь уже. Но для того, чтобы ты якобы представил себе, что хорошо тебе и в эгоистических твоих килим, да? Поэтому это скрыто. И когда ты желаешь этого, вроде бы ты желаешь, ты представляешь себе эгоистическую награду. Все-таки свет воздействует на тебя, изменяет тебе твои желания, мысли от получения на отдачу. Так он работает. Система устроена в точности по этому процессу. Это не только в нашем состоянии, когда мы сейчас поднимаемся на эту первую ступень получения, от ступени получения к ступени отдачи. Когда мы переходим максом, мы тоже поднимаемся из состояния к состоянию. И там мы тоже поднимаемся в соответствии с той же логикой, с тем же принципом, когда мы желаем того, что не очень-то мы хотим. Хотя там мы уже, то, что называется, душа человека обучает его. Там мы находимся уже в поддержке, благодаря тому, что находимся внутри. Но на самом деле он прав. Вопрос правильный. Да?
1: Вопрос Юваля из Тивона. Каждый раз, когда меня выбрасывает из течения, из чтения, то как вернуться в текст? Приходит отягощение?
0: Да, это тоже правильно. Очень хорошие вопросы. Конечно же, каждый момент — это новый момент, обновляется решимот, ты был выброшен из чтения, из состояния, забыл вдруг, нашел себя, обнаружил себя думающим о всяких вещах в этом мире, не страшно. Это не твое дело, то, что произошло. Тебе сейчас нужно чем быстрее связаться снова с этой инфузией, со светом, возвращающим к источнику. Кто я, для чего я, что я слушаю, ради чего слушаю, и так далее, и так далее. Все, только это. То есть не сожалеть о прошлом моменте, ни о чем. Даже ты вдруг раскрываешь, что полчаса не находился вообще в деле, был оторван, находясь в своих мыслях таких, что вообще стыдно о них рассказывать. Неважно. Это все с неба. Ты должен с теперешнего момента и далее связать себя. Связать себя со светом. Да.
1: Еще вопрос Шахар из виртуальной группы. Свет, возвращающий источник, приходит от самого чтения или от соединения между товарищами?
0: Через соединение между товарищами от чтения. Соединение между товарищами — это состояние, которое мы должны подготовить вместе, когда мы читаем. Поскольку все мы вместе, так Раби Шимон и его товарищи написали Зоар, и из их полного состояния, совершенного, когда раскрыли высший свет своих келим в своем соединении, так и мы хотим уподобиться им, и тогда из их совершенного состояния бесконечного света Икли светит нам, насколько мы способны воспринять. Но, конечно же, светит нам в нашем соединении. Не я один лично направляю себя, нет, через группу. Иначе это не идет в этом направлении. Это когда, как мне нужно видеть себя и мушку, и цель. Мушка — это группа. Через нее я вижу цель, иначе нет. Да?
1: Еще вопрос. Ученика из Вашингтона. Должны ли мы видеть Малхут, которая должна справиться в течение исследования, я человека?
0: Конечно же, поскольку Малхут — это общность Израиля, то есть она включает все прямо к Творцу, Яшаркель, все творцы, все люди, которые хотят прийти прямо к Творцу, к свойству отдачи и любви. И в таком случае все мы встречаемся в Малхут, и поэтому он всегда говорит, Зоар говорит о Малхут, и больше нечего исправлять. Как и сейчас мы читали о Шавуот, о 49 исправлениях, о хлебе, первом урожае, как мы получаем это.
1: Вопрос из Вашингтона еще один. Какая должна быть наша реакция, когда раскрывается ложь нашей молитвы?
0: Продолжать. Это не важно. То, что раскрывается, это раскрывается. А я продолжаю. Я не знаю, что должно раскрыться, и я не ответственен за то, что раскрывается. Не я испортил свои килим, это Творец сделал. И поэтому явления в пути происходят, и я не обращаю внимания. Это как новости из Вашингтона. Я не обращаю внимания, что они там решают в Капитолии. Все это глупости сегодня на завтра проходят. И сегодня раскрывается то, что у меня все раскрывается, все это глупости. Главная цель, навстречу которой я все время нахожусь в движении. И все. А эти новости, которые раскрываются, это эгоизм, который должен таким образом пройти состояние, да.
1: Вопрос Теренса из Парижа. Раф, можете ли вы рассказать, почему с тех пор, как мы начали учить Зоар, есть так много подъемов и падений, таких сильных?
0: Поскольку тогда мы входим мы в лечение, поэтому есть у нас эти встряски. И чем больше они будут, в каждый момент, когда есть подъем и падение, это признак того, что я реализовал решимо. И сколько есть у меня решимот, я не знаю. Но все эти решимот я должен пройти каждое. И здесь запрещено думать, что можно перешагнуть их. Я должен все эти решимот реализовать в цепочке решимот от этого состояния до бесконечности моего пути. На моем пути. И мой путь отныне до бесконечности — это соединиться с ближним в единое целое. И там найти Творца как единое целое. И поэтому все состояния, которые я прохожу, они являются признаками того, что я реализую решимо, что я снова прошел, снова пришел к чему-то. И поэтому, насколько человек быстрее чувствует, с большей скоростью чувствует изменения, это хороший признак. Но главное продолжать. Здесь надо находиться выше разума. Есть время учебы, время распространения, время группы, время соединения. На протяжении дня надо не забывать. Делать для себя, может быть, будильник, какой-то звонок, смс, всевозможные вещи, с помощью которых реализуется решимот еще немного. И так буквально как человек, который любит экономить деньги, да, экономит. Он экономит еще грошек, и от этого есть у него наслаждение от каждого гроша. И здесь тоже грошику собирается в большой.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться?». Статья находится в первом томе 246 страницы на иврите. Вместе прочитаем эту статью в нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хисароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А во введении в науку Каббала сказано, и вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовность. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: Из сказанного автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих келим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнения. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется «получающая кли», когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которая как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
2: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он слышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда оно слышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
0: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном, ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о Кли, иными словами, о Хисароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого Кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хисарона, как в материальном, когда у него есть хисарон, и он просит о наполнении хисарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. Поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву, то есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
2: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши. «Заповедай» везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Раби Шимон, более всего Писание должно побуждать к действию. Там, где есть материальный урон, дословно потребность кармана. И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои силы.

0: в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона? И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Ведь у нее нет хухмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него не считается, чего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
1: И потому человек должен думать о цели творения, которая, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли, получению блага. Без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповеди, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Арий говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Арии, поскольку высшее благо должно войти в кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи, из-за того, что свет был больше, чем

0: Кли была готова получить, то есть Кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в Килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если бы высшее благо, если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
1: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
0: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку. Не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает отдающих килим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
1: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
1: Мы прочитали статью, что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться. Из второго тома Шлавей Сулам, страница 39, глава Цав. Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хиссарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданиями, что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
2: Куф мем вав, они хошев,
1: в 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят. Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. Наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свой келим и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новых, и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас в новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет, нет, нет. 150-е.
2: Кен-кен. Кен, куф самых далит, самых гей.
1: Да, страница 164-165. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
0: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли. В материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
1: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, чтобы было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
0: Так как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
1: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
0: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
1: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне? Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так в чем вопрос?
0: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
1: На это мы не способны. здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе где-то в каком-то месте в нашей реальности такой хиссарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из ло лишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь? Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но из ло лишма приходит к лишма. Делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено, и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. И я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего Он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть нехорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал, это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
0: Да?
1: Так о чем молиться? Хорошо.
0: Кен.
1: Да.
0: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы он дал мне что-то неправильное?
1: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва — это то, что сердце ощущает в самой своей глубине, а не то, что я сейчас услышал там какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитва называется истинный хисарон, истинная потребность, который кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить хисарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва, этот хисарон, на самом деле строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хисарон, находящийся в сердце? И потом на этот хисарон Творец дает наполнение. То есть Он создает кли, и Он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю. И связывать это с Ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от Него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от Него, и что он точно получает, он все время хочет проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы кли от него исходит, это неверно. свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит сниже, снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент. И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Да, все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
0: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, как получаешь, эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты исследуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
1: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
0: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все, все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
1: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
0: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
1: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
0: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом. Допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде. Я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль? Ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь. Ты находишься посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, а, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
1: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца.
0: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не о телесной личности, не дай Бог, а о своих впечатлениях.
1: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это придет само?
0: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться быть в связи, как написано, Израиль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что и зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Ты все?
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
0: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пройти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которое совершается не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, в стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинно. Я буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, и словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спросись у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь, но говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творится велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... Мне ничего нет, однако оно становится важным для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает. Для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет. Я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельмат Машукин.
0: Ну что, может быть, будем учиться?
3: Нешатеф бейтрашмуэт нашиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытия, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с, так,

0: Проверка звука. Как слышно, Юдит?
1: Проверка звука, да. Извиняюсь, не было включен микрофон.
0: А, отлично.

0: Шалом лекол хаверим.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья и подруги, наши любимые друзья и подруги, те, кто настойчиво продолжают приходить на наши уроки. Мы очень рады, что вы находитесь здесь с нами в углубленном изучении. Сегодня мы так назвали нашу учебу — углубленное изучение статьи Рабаша. Что значит углубленное? Это вопрос, как мы вместе можем углубиться в изучение статьи Рабаша. Это действительно вопрос, который нас будет сопровождать в процессе урока, но мы постараемся, это может быть самое важное, что можно сделать, постараемся приложить усилия. Мы будем читать, мы будем смотреть клипы, мы постараемся вместе выяснить, что, о чем нам пишет здесь Рабаш, постараемся понять, насколько мы близки к этому. Или, может быть, не близки мы к этому. И если мы к этому близки, тогда поблагодарим Творца. А если еще не совсем близки к этому, тогда попросим у Творца помощи, чтобы Он приблизил нас к этому. Сегодня на утреннем уроке я уверен, что часть из вас была, может быть, вы все были, или потом вы смотрели этот урок. Рав сказал, мы должны все время стараться быть как можно более искренними с тем, что я чувствую. Это очень интересно, потому что относительно товарищей мы должны все время представлять важность и величие, но внутри себя, сами с собой, да, никто не находится там, кроме самого человека, ну, конечно, Творец, но сам человек внутри себя.

0: себя. Раб советовал быть как можно настоящими и связывать это с Творцом. Это то, что мы попробуем делать вместе, читать будем статью. Наша статья, очень особая статья. Статья, название которой уже определяет, знаете, полярную звезду. Молитва многих. Нет молитвы одиночки, есть молитва многих. Так утверждает Рабаш. И из этого состояния, вы знаете, это уже как аксиома. Мы уже начинаем откатываться назад и пытаться понять, где мы находимся относительно этого, что вот мы думаем, что мы делаем, что это действительно молитва. Является ли это молитва многих или нет? И как мы, ведь мы люди, которые созданы в эгоистической природе, как мы можем просить о других? Это большой вопрос, что значит просить о других? Это что-то произносить, какие-то слова, или это чувствовать их хисарон в сердце? Как это сделать? Как достичь этого чуда, как перейти от личной просьбы, это я могу понять, к просьбе за ближнего, откуда я знаю, что нужно ближнему, я действительно ли чувствую его? Короче говоря, очень много вопросов, я могу добавлять еще много, но думаю, что мы здесь для того, чтобы читать вместе, и сейчас мы начнем читать вместе. На прошлой неделе я надеюсь, что вы были с нами на уроке, но даже если не были, прежде всего стоит посмотреть урок. Но даже если вы не были на прошлом уроке, мы прочитали приблизительно полстатьи, и сейчас мы продолжим вторую половину. Мы не будем снова перечитывать первую половину статьи, потому что статья достаточно большая. И мы начнем читать статью где-то с его середины. Я говорю сейчас место для дорогих наших переводчиков. Это начнется со слов, то есть он просит Творца, чтобы он дал нам такое понимание, которое называется «Все ради небес». Мы начнем с этого места. Это отмечено в учебных материалах. Если вы нажмете линк «Учебные материалы», вас приведет это как раз-таки к нужному месту.
1: אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח
0: מי, вот-вот начнем читать, приглашаем вас присылать вопросы свободно и на эту тему, и на любую другую тему. Вы знаете, этот урок является платформой для общей работы. Можно спрашивать на любую тему, касающуюся групповой работы, на другие темы мы постараемся ответить. Итак, сегодня мы прочитаем где-то в начале 3-4 абзаца, и после 1-2 абзацев мы послушаем объяснение нашего учителя, нашего рава. Так у нас будет чтение и объяснение, чтение и объяснение. Итак, мы постепенно войдем в статью, потому что я не уверен, что все помнят, о чем там идет речь, а потом мы начнем выяснять это вместе. Итак, это процесс, который нам предстоит. Что скажешь?
2: Да, и не забывать, что урок предназначается для просьбы, и то, что мы читаем сейчас статью, молитва многих, поэтому разрешается, и очень важно просить у Творца, то есть или я отождествляю себя с состояниями, которые здесь описывает Рабаш, и я благодарю Творца, или я отключен от этого, и я тогда прошу Творца, чтобы он дал мне почувствовать то, о чем он здесь пишет, ведь в общем, он здесь описывает самые важные вещи, существующие во Вселенной. Это связь человека с Творцом. Как в конечном итоге попросить у Творца его свойства? Ведь мы так устроены, что только если мы постигнем его свойства, мы почувствуем себя хорошо. И мы почувствуем это. Ведь мы так устроены, и у нас нет другого выбора. Это идеальное состояние, то есть не забывайте об этом. И я уверен, что вы уже поняли, что в течение дня очень непросто удерживать эту мысль, когда вы находитесь где-то в семье или с коллегами на работе. Так хотя бы в такие времена, которые мы выделяем, полтора часа, когда мы отключаемся от всего, я хочу сейчас быть связанным с текстом, использовать эту возможность. Давайте начнем читать. Статья «Молитва многих», в ней Рабаш пишет. То есть он просит Творца, чтобы он дал нам такое понимание, которое называется «все ради небес», что означает, что он сам будет уверен, что он не обманывает себя в том, что хочет отдавать Творцу. Ведь действительно, возможно, он думает лишь о своей эгоистической любви, то есть чтобы он чувствовал благо и наслаждение.
0: Поэтому он молится Творцу за все общество. То есть, если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет больше наслаждения, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, то он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. Мы сейчас посмотрим клип номер один, но я хотел бы перечитать этот абзац. Вот мы уже можем проверить здесь себя. Посмотрите, что говорит нам тут Рабаш. Поэтому он молится Творцу за все общество, то есть уже не за себя, а за все общество. То есть если есть в обществе несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоится приближения к Творцу, то он отказывается от себя. А? Что скажете? Допустим, я вижу в моей десятке два товарища. Я думаю, что если они достигнут слияния, они доставят Творцу больше наслаждения, чем я. И я готов вложить все свои усилия, только чтобы они вошли в духовное, да? Это непросто. Но он хочет, чтобы Творец помог им, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы. Да, красиво. Да, это просто очень высоко. Да, даже вот этот абзац. Это слова божественные. Посмотрим клип Рава, как он нас направляет. И потом продолжим.
2: То есть он просит у Творца, чтобы дал ему такое понимание, которое называется «все ради небес», что означает, чтобы он был уверен, что не обманывает себя в том, что хочет отдавать Творцу. Ведь действительно, возможно, он думает лишь о своей эгоистической любви, то есть чтобы он чувствовал благо и наслаждение. Поэтому он молится Творцу за все общество. То есть, если в обществе есть несколько человек, которые могут достичь цели, состоящей в слиянии с Творцом, и от этого у Творца будет большее наслаждение, чем если он сам удостоился приближения к Творцу, он отказывается от себя и хочет, чтобы Творец помог ему, потому что от этого наверху будет наслаждение больше, чем от его работы.
0: То есть он старается очистить себя от всех результатов, чтобы каким-то образом прямым или альтернативным к нему это вернулось обратно. То есть то, что он делает, он хочет содействовать этому процессу, но то, что он делает и то, что происходит дальше, чтобы у него не было с этим никакой связи. Даже чтобы никто не узнал, что это он. И даже он не узнал бы, что он сделал, чтобы у него было удовлетворение хоть каким-то образом. от того, что будет. То есть он готов быть буквально хафец хесед и не получать ничего от состояния, в котором он находится, настолько, что ему совершенно не важно, в каком он состоянии будет. Наверху, внизу, наполнен, опустошен, нет

0: лишь сделать так, чтобы это произошло, и чтобы все это было относилось к другим. Главное, чтобы Творец наслаждался от этого. И вот это все наслаждение в Творце, чтобы это было в отрыве от него, от человека. Вот так вот более-менее каббалисты рисуют нам, изображают совершенное свойство бины, у которой нет никакой связи с результатом, она всегда находится в своем гар, в хафец-хесед, и все действия ее относительно нижних только согласно хисарону нижних, только из любви к нижним, без какого-либо требования получить что-то обратно, какую-то реакцию, какой-то ответ. И, конечно же, у нас нет слов, достаточно возможности выразить эти вещи, но вот каббалисты так говорят, что это не ради получения вознаграждения.
1: Да, мы продолжаем читать. И потому он молится за все общество, то есть чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может давать Творцу, чтобы у него было наслаждение. А поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие, то есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
0: Посмотрим сейчас клип номер два.
1: И поэтому он молится за все общество, чтобы Творец помог всему обществу и дал бы ему это ощущение, то есть чтобы у него было удовлетворение от того, что он может отдавать Творцу, чтобы у него было наслаждение. Поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, он дает пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие, то есть те, о ком Творец знает, что от этого будет больше пользы Творцу.
0: Мы находимся перед постижением духовной цели либо по пути Бейто, либо по пути Ахишена. По пути Бейто природа движет нами под ударами, мы находимся в каком-то ожидании, ожидаем. Даже в нашем состоянии мы иногда ждем. Ну, то, что будет, то будет. У меня нет сил самому произвести какое-то действие, и тогда называется, что я тоже нахожусь на пути Бейто. Ахишена, то есть ускорение, это значит, когда я сам произвожу разные действия, ищу разные возможности, как отыскать желание к духовному продвижению, желание к отдаче, желание к любви к ближнему. Это называется духовное. И быть в этом, прежде чем разные страдания, потрясения прокатятся по мне и вынудят меня что-то делать. Поэтому говорится о продвижении, которое человек получает от окружения, главным образом от товарищей и от распространения. Человек получает силы для развития. Мы продолжаем читать. Мы сказали, что выберем три отрывка, послушаем объяснение Рава, и потом начнем выяснять и отвечает на вопрос. Итак, мы продолжаем читать. Получается, что если у него есть силы просить такую молитву, тогда, без сомнения, его ожидает настоящий экзамен. Согласен ли он на такую молитву? Однако, если он знает, что то, что он говорит, это лишь пустая болтовня, и что же он может поделать, когда он видит, что тело не соглашается с такой молитвой, чтобы была по-настоящему чистая отдача без примеси со стороны получения. Существует лишь один известный совет, а именно пусть молится Творцу и верит в высшее знание, что Творец может помочь ему и всему обществу тоже. И он не должен впечатляться тем, что он видит, что молился уже много раз и не получил ответа на свою молитву. И это приводит человека в отчаяние. Ибо тело смеется над ним, говоря ему,
2: Ведь

0: Ты же видишь, что ты не способен ни на что. И у тебя нет никакой надежды. А сейчас ты просишь Творца, чтобы Он дал тебе наполнение на то, что неприемлемо для уважаемых людей. Посмотрим еще сейчас клип номер 3.
1: Находим, что если у него есть сила попросить такую молитву, то будет у него настоящая, то его ожидает настоящий экзамен, согласен ли он на такую молитву. Однако, если он знает, что то, что он говорит, есть лишь пустая болтовня, что же он может поделать, когда он видит, что тело не соглашается с такой молитвой, чтобы была по-настоящему чистая отдача без примеси со стороны получения? Существует лишь один известный совет, а именно, пусть молится Творцу и верит в высшее знание, что Творец может помочь ему и всему обществу. И он не должен впечатляться тем, что он видит, что молился уже много раз и не получил ответ на свою молитву. И это приводит человека в отчаяние. Ибо тело смеется над ним, говоря ему, «Ведь ты же видишь, что ты не способен ни на что, и у тебя как будто нет никакой надежды. А сейчас ты просишь у Творца, чтобы Он дал тебе наполнение на вещи, которые неприемлемы для уважаемых людей».
0: Но именно как раз-таки в таком обращении мы выражаем не ради получения вознаграждения. Если я слышу, что Творец наслаждается от того, что я обращаюсь к Нему, то как раз-таки в таком состоянии, когда я в ответ не получаю никакой реакции, и у меня есть возможность все время обращаться к Нему и не получать никакой ответ, то я должен быть еще больше доволен, потому что я могу работать без получения вознаграждения, какие-то силы, исправления и так далее. Для чего? Это уже тогда для себя. Но только обращение, если есть у меня возможность обратиться, когда я не слышу в ответ ничего, это как стенка, как какая-то пустота. Это еще лучше. И тогда я выполняю работу без всякой связи со своими получающими килим, которые ожидают какого-то ответа. Насколько передо мной есть пустое пространство, в которое я кричу, то я могу больше радоваться от того, что у меня есть больше возможности с таким тотальной, с такой нехваткой связи с Творцом, я могу обратиться к Нему. И тогда я не нахожусь в соблазне со своими, от своих келим, которые рисуют мне какое-то наполнение или удовлетворение. Все-таки высокие вещи, говорит тут Рав. Только обращение, если есть у меня возможность обратиться, а я не слышу в ответ ничего, как стена, как какая-то пустота. Это еще лучше, и тогда я произвожу работу без всякой связи со своими получающими келим, которые ожидают какой-то реакции. Смотрите, какой ступени мы должны достичь, насколько это уникально. Мы уже начали получать вопросы от наших товарищей. Давайте начнем отвечать. В тексте тут был абзац, поскольку во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает это пробуждение снизу, а пробуждение свыше получат другие, то есть те, о ком Творец знает, что у них будет больше пользы Творца. И Жермен Жозеф спрашивает нас, в чем разница между пробуждением снизу и пробуждением свыше.
1: Да, во-первых, я скажу, что он тут пишет, представь себе, ты находишься в десятке, ты сейчас пришел на урок, и ты прикладываешь усилия, И возможно, что у каждого человека есть сейчас много дел других, а ты, скажем, прикладываешь, ты вкладываешь в это время, или сейчас тут сидят переводчики, переводят. А результат пробуждения получают товарищи, которые вообще не пришли. Представь себе, это так. Они, ты завтра приходишь, а они получили пробуждение. Почему? Потому что он говорит здесь, что Творец знает, кому давать. То есть Творец постоянно пытается дать нам упражнения и воспитывать нас таким образом, чтобы мы были отключены от нашего желания получать. Он постоянно хочет отключать нас от личной выгоды, личного интереса и действия, которым я действую. И, в общем-то, все наши действия, просто большинство людей проходит это подсознательно, а каббалисты проходят это осознанно и в согласии. То есть я соглашаюсь с тем, что я сейчас прикладываю усилия, а духовное получат мои товарищи. Почему? Потому что так Творцу угодно, и это непросто. И поэтому ответ на твой вопрос, что значит пробуждение свыше, это Творец пробуждает тебя. Он может пробудить тебя посредством страданий или тем, что он тебя притягивает, что он тебе дает стремление. Но здесь он говорит иначе, что ты прикладываешь усилия снизу, а это стремление Творец дает не тебе, согласно твоему разуму, то есть что ты приложил усилия, и ты получил. Нет, он дает другому, поэтому это называется усилие. Иначе бы это было просто работой. Что значит работа? Я работаю, и я зарабатываю. В духовном может быть иначе, что ты вкладываешь, но зарплату, заработок, награду получает другой. Это что-то сверхъестественное. Но так нас обучают.
0: Агнеш спрашивает нас из женской группы Вены, как наши падения, наши сомнения, наши недостатки, как это становится истинным хисароном многих, как в нас происходит вот это внутреннее изменение, когда мы молимся за товарищей, когда мы знаем, что так нужно делать. Но эта молитва исходит из глубины сердца, и хисарон товарищей становится важнее, чем мой личный хисарон. Прежде всего, Агнеш, а ты задаешь очень правильный вопрос, но он непростой. Как я превращаю хисарон своих товарищей в важнее, чем мой личный хисарон? Это вопрос непростой. Пример, который Рав всегда дает, я не знаю, есть у тебя или нет дети, или, может быть, были дети, но Рав всегда дает такой пример, что мать с детьми, как хисарон детей, становится для матери важнее, чем ее личный хисарон, ее личная потребность, настолько, что она готова дать им, отдать свою последнюю еду. Как это происходит? Это происходит потому, что естественным образом мать любит своих детей. У нас естественным образом есть материнская любовь. То есть мать любит, естественно, своих детей. Мы не любим, естественно, своих товарищей. Мы должны выстроить систему, которая все время будет помогать нам выстраивать важность и величие цели, чтобы товарищи или подруги стали бы для нас важными. Но есть еще несколько средств, которыми мы можем воспользоваться. Чем больше мы будем вкладывать в товарищей, мы будем любить наш вклад в товарищей, и мы будем также любить товарищей, потому что мы в них вложили. И поэтому я начинаю вкладывать в товарищей, и чем больше я вкладываю в товарищей, они становятся более дорогими мне. Почему? Потому что я люблю свое вложение в них. И сейчас, когда они мне дороги, я могу начать для них делать что-то. Я могу быть озабочен, чего им не хватает. Я могу начать искать, как наполнить их потребности. Я пытаюсь понять, что поможет им продвинуться в духовном. я переживаю за них как мать, за детей. Они не мои дети, но я забочусь о них как о своих детях, потому что я люблю их. И это очень непростая работа. Но такой процесс, и об этом мы говорим, конечно, не следует забывать, что мы не должны достичь успеха в одиночку. Мы главным образом должны прилагать усилия, сколько как можно больше. А Творец уже завершит за нас. Сегодня утром, мне очень понравилось это предложение, Рав сказал сегодня утром на утреннем уроке, послушай, Агниш, я не знаю, ты слышал или нет, но он сказал такое непростое предложение, целый день им думал. Тебе нужно все эти вещи, говорит Рав, ну, вот эти усилия, вот эти между нами связи и так далее. Тебе это нужно для того, чтобы совершать злодеяния. А? Что это значит? Если ты видишь, что ты приложил достаточно усилий, чтобы оступиться, да, достаточно потерпеть неудачу, тогда Творец уже берет и переводит тебя через Махсом. То есть Творец вообще не ожидает от нас успеха, но Он ожидает от нас, чтобы мы прикладывали усилия, как будто бы это по-настоящему, и мы можем своими силами, как будто бы мы действительно вот через секунду сами перейдем Махсом. Но вот от этих падениями, Михаил сказал очень красиво, да, вот эти, из этих неудач мы формируем хисарон, мы формируем кли, и относительно этого кли Творец уже нас продвигает. Давайте не будем это забывать. Латисия, привет, мы видим тебя, Вумспен Хамеш, она спрашивает так. Спасибо вам, товарищи, за эту мудрость. Но это не наша мудрость, это мудрость Рабаши и Бали Сулама. Спасибо им. И, конечно же, Рава. Мой вопрос. Если Творец может пробудить нас, либо с помощью страданий, либо дав нам стремление, и мы тоже должны прилагать наши усилия снизу, что же значит для нас, для десятки, согласиться на этот процесс? Что же согласиться на этот процесс, как это выражается? Как мы можем приложить усилия, чтобы у нас не было духовного какой-то выгоды, и только чтобы товарищи могли обрести духовное?
1: Тут есть несколько вопросов. Во-первых, как мы сделаем это усилие, с одной стороны, а с другой стороны, не получим духовные выгоды, или кто-то другой это получит. Верно, это невозможно. И мы учим, изучаем с вами сверхъестественную науку, как вообще приобрести вторую природу. И Творец так создал нашу природу, и мы ее не можем изменить. Мы только должны ее познать и захотеть избавиться от нее. И от нас не требуется самостоятельно изменять эту природу, а только осознать и попросить у Творца. И поэтому Рабаш пишет, что все зависит от молитвы. Как просить? Я должен просить искренне, из глубины сердца. Это берет время. Так что там еще было? Что-то она еще спросила. Это было в конце. А что еще было?
0: Что означает для нас по-настоящему? Требуется от десятки согласиться на этот процесс.
1: В этом-то и заключается вся наша работа. Что это значит? Когда я соглашаюсь, когда я приобретаю высший разум, разум Творца, когда может ребенок согласиться с такой мамой, например, как ты, которая хочет, чтобы он был врачом? В какой стати? И когда он может приобрести такой разум, как есть у тебя, и чтобы понять, что быть врачом — это хорошо. Хотя сегодня футболист получает больше, чем врач, особенно в Испании. Это почетно быть футболистом. Ну, допустим, ты хочешь, чтобы все-таки он был врачом. Так когда же он приобретет такой разум, чтобы он это понял? Это берет время, поэтому мы должны согласиться. То есть тот момент, когда мы соглашаемся, скажем, наше соглашение — это измерительный показатель, измерение. То есть если ты согласна с ним, то это значит, что ты уже находишься в раскрытии и в подобии по форме. Но если ты все еще не согласна, ни ты, ни твоя десятка, это значит, что есть еще путь.
0: Мы получили вопрос от товарищей, которые послали вопросы заранее. Спасибо всем, кто послал нам вопросы заранее. Это говорит о серьезности. Нам это очень нравится, нам порадовало нас. И часто этот вопрос повторяется. Есть в клипе Рава хороший ответ, но сначала, может быть, мы попробуем ответить. Нас спрашивают так. С одной стороны, я должен видеть товарищей избранными поколения. Да, так всегда говорят. С другой стороны, я должен молиться за них. Но если они большие, совершенные, тогда им уже не нужно исправление. Так о чем же я должен молиться?
1: Ты должен видеть товарищей великими. Ты должен, не то, что ты это так видишь. Поэтому стоит молиться. Но если ты так видишь, так действительно, ты уже в лице исправления, ты уже исправлен. Но если ты не видишь, то есть у тебя о чем молиться. То есть то, что там написано, они пишут нам, исходя из своего состояния, которого достигли. Но ты еще не там. Поэтому об этом нужно просить Творца. Теперь как я буду просить? Что я так вдруг? Это все равно, что просить сейчас... Вот тут стоит шкаф, я захочу его обнять и поцеловать. У меня нет никакого чувства к этому шкафу. То же самое здесь, у нас нет никакого чувства к ближнему. Кстати, как это можно проверить? Просто, я помню, Раф рассказывал, допустим, вы знаете, что в этот момент умерли сотни людей, и, допустим, я открываю сейчас новости из нашей, там в Непале несколько тысяч человек исчезли, пропали без вести. А что, я это чувствую? Нет. Так я устроен, иначе бы я сошел с ума, если бы я чувствовал каждого, кто, что там происходит с 8 миллиардами людей на планете. Поэтому я чувствую только тех, кто близок ко мне. И нам говорят, развей в себе искусственно, посредством усилий, такое ощущение по отношению к 10 товарищам, которые рядом с тобой, и по отношению к ним, и через них начнешь чувствовать Творца. Это вся методика. Верно, что это сверхъестественно, но мы идем к чему-то, что выше нашей природы.
0: Мы приглашаем вас посылать нам еще вопросы. Нас спрашивают так: почему мы должны обращаться к Творцу в молитве многих? Ведь Творец — это только свойство. В этом мире действительно нужно говорить, чтобы другие услышали просьбу. Но Творец, он же не как человек этого мира. Почему вообще нужно что-то просить? Итак, тут есть несколько моментов, очень перемешаны один с другим. Попробуем разобраться, потому что в этом вопросе, мне кажется, находится несколько вопросов. Первый вопрос вообще, что такое просьба? Второй вопрос, что такое молитва? Молитва — это то, что я произношу, шевелю губами, и чтобы молиться, я должен говорить. Мы знаем, что Рабаш пишет, что молитва — это то, что человек чувствует сердцем. Не важно, что он произносит, важно, что он ощущает в сердце. То есть молитва — это некое ощущение. На иврите слово «молиться» — «леитпалель» имеет корень, который состоит из трех букв — «паляль». Что такое «паляль»? Палял — это значит судить себя или оценивать себя. То есть молитва — это когда я оцениваю себя. В чем я должен оценивать себя? Разница в состоянии, в котором я нахожусь, это состояние данное, и между желаемым состоянием. Я очень хочу молиться о товарищах, как говорили тут подруги прежде. Но я не чувствую, на самом деле, потребность молиться о товарищах, поэтому у меня есть определенная разница между тем, что я хочу, и между тем, что я чувствую. И вот эта разница Если я очень, очень хочу, это может стать моей молитвой, это может стать моей просьбой. Я читаю статью Рабаша. Я вижу, где находится Рабаш и о чем он пишет. Я уверен, что с вами это происходит каждый день, когда вы читаете статьи. Там, где я нахожусь. И эта разница, она очень велика. Но мои усилия и моя просьба быть ближе к тому, о чем пишет Рабаш, приблизиться к этому, чтобы суметь доставить наслаждение Творцу. Мне не нужно сейчас произносить слова. Это нормально, даже если я облачу это в слова, это хорошо и даже для меня. Творцу не нужно слушать мой голос. Мне это помогает выяснить, что я хочу сейчас. Понять, в чем заключается мой хиссарон, потому что непроясненный хиссарон — это что-то аморфное, общее. Это как ребенок кричит «А!». Но если я понимаю, чего я хочу достичь, я понимаю, где я нахожусь, я понимаю эту разницу, я понимаю, что помочь мне может только Творец, я понимаю, что я должен попросить Него, посмотрите, сколько здесь всего есть, насколько есть тут разных состояний, это все время развивается, кто изменяется, кто развивается, только я. Творцу не нужно, чтобы я развивался, но я постепенно развиваюсь, исходя из этого, я могу обратиться к Творцу, поэтому спросили, как обращаться к Творцу, если это свойство. Да, верно, Творец — это свойство отдачи, но это также система, которая, в общем-то, управляет всеми процессами. Он первый, он последний, не будем сейчас в это выдаваться, но я обращаюсь к своему, в общем-то, к своему исправленному состоянию, которое называется Творец. Я хочу приблизиться, насколько возможно, к исправленному этому состоянию. Почему? Каббалисты говорят, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Короче говоря, тут есть много разных состояний, которые мы можем развить в этом процессе. А мы продолжим. Еще вопросы. Женщина Мак, 96.
2: Мы учили на последнем утреннем уроке сегодня, что должны просить кли. Как молитва многих отличается от этой молитвы? Если я прошу кли для своих подруг, это может быть молитва многих, или лучше не смешивать эти два понятия, два вида молитв?
1: Да, если ты просишь для своего друга, чтобы у него было стремление, хиссарон по отношению к Творцу, то да, это правильная молитва.
0: Можно добавить, вся статья, которую мы читали утром, она говорила о том, о каком хиссароне должен человек молиться. И всю эту статью Рабаш объяснял, что человек должен сформировать хиссарон, а не требование к наполнению. Этот хиссарон должен быть к отдающим келим, то есть это потребность. А потом он ответил, что и вот этот хиссарон, вот это желание тоже дает Творец. Что же мы должны делать? Мы должны вместе построить общий хиссарон, чтобы Творец дал нам правильный хиссарон, с помощью которого мы сможем доставить наслаждение Творцу. Да, и это уже называется молитва многих. Мы вместе строим общий хиссарон, не отдельный, какой-то частный хиссарон каждого из нас.
1: Да, только пойми, что наши молитвы, когда нам нужно, там, мы просим о здоровье, о деньгах, что-то для семьи, это то, что Творец пробуждает в нас эти потребности, и Он уже решает в соответствии с нашим развитием, давать нам это или нет. Но у нас нет в этом никакого соучастия. Когда да, почему сказано, что с помощью молитвы все можно достичь, всего можно достичь? Именно это когда есть молитва, предваряющая молитву, когда я прошу у Творца свойства отдачи и любви и возможности объединять людей, соединять их. У меня такого естественного хиссарона нет, такой потребности, что я там утром просыпаюсь и думаю, как я могу соединить своих товарищей в десятки. Поэтому эту вещь я должен просить у Творца. А остальные вещи Он пробуждает во мне. Он То есть я пробуждаюсь утром, и мне не нужно заботиться о том, чтобы у меня был аппетит. У меня уже есть аппетит. И понятно, что если мне что-то болит, разумеется, я буду этим заниматься. И многие-многие другие вещи, которые не нужно просить у Творца, а именно этот хисарон к духовному. Скажем так, какова разница между духовным и материальным? Послушайте, я услышал такую формулировку, которую дал Рав, такое определение. В материальном есть очень много недостатков хисаронов, и я только ищу наполнение. Каждый раз природа пробуждает в нас потребности, и я только ищу, как собака, вот так рыщу, и стремлюсь за наполнением. А в духовном есть только наполнение. Духовное — это мир наполнения. То есть есть все. Каждый может себе представить, что он хочет. Есть все там. Еда, питье. Все есть. И то, чего нет? У меня нет хисарона, у меня нет аппетита. И это то, что я должен создать. И если я это создам, я буду как Творец. Точно так же, как Он создал хисарон, Он хочет, чтобы я точно так же создал хисарон по отношению к Нему, к тем вещам, которые Он создал, чтобы я стремился к этому в независимой форме. И мы станем как Творец, если мы сможем создать такой хисарон самостоятельно. То есть, ведь в нашем мире я не должен беспокоиться о потребностях и недостатках. У меня пробуждаются, если не пробуждается хисарон или потребности, то кажется, что определяется это как человек болен, он в депрессии. В отчаянии, но в духовном есть полное наполнение, изобилие, и мы должны только найти и создать хисарон. Вот я действительно, вот запомните это, мне это очень помогло, когда я так вот понял это, что это легко понять в конечном итоге, что такое духовное.
0: Динар задает похожий вопрос, как хисарон одиночки превратить в коллективный хисарон всей десятки, и что должна сделать десятка, чтобы обеспечить, что молитва о кли действительно стала бы молитвой многих. Мы послушаем объяснение Рава, я думаю, что он объясняет, отвечает на то, что спросила Динара. Клип номер 9, и потом продолжим.
1: Внутри меня как будто бы две чаши весов, и что бы я ни клал в эту чашу весов мысли о группе, то вторая чаша, которая наполняется с помощью эгоизма, она наполняется намного быстрее. Как все-таки перевесить эту чашу, которая стремится к отдаче любви и ее перевесить, чтобы она была намного тяжелее.
0: Вопрос правильный. У нас всегда есть борьба между хисароном личным и хисароном общим. И насколько я забочусь о себе естественным образом, даже чтобы быть дающим и привести себя к служению, отдаче Творцу. Я готов на все, но это я. И в духовном вот это «я», оно неприемлемо. Потому что если мы думаем о себе, даже о том, когда я забочусь о том, чтобы исправить душу как можно более чистым образом, но все равно вот это «я» ломает все. Исправление должно быть только при условии, что мы думаем о группе. Иначе это не духовное. Иначе я хочу еще получать разные вещи, даже якобы ради отдачи. Но если это я, то это не ради отдачи. Мы должны понять, что все эти тонкости, о которых мы говорим, где это именно десятка, я относительно десятки, или мы вместе, или я относительно Творца, а десятка как средство, и так далее, и так далее. Все вот эти вещи — это только лишь для того, чтобы нас оторвать от получения для себя. И это не так просто. Мы видим, что тут есть много препятствий и подводных разных камней, и мы натыкаемся на них. Поэтому нужно обратить внимание, насколько дано в каждом состоянии выяснить четко, каков мой ман, что я поднимаю, и чего я ожидаю, и где я нахожусь, либо я не нахожусь. И он где-то там находится уже в других, подталкивает их к исправлению, заботится о них, заботится о Творце. И все те, кто находится вне меня, заботятся только о связи между ними, где я должен именно поместить вот этот свой акцент в правильном и в чистом усилии. В этом и заключается все выяснение. Продолжая твой вопрос, Динара, где я должен приложить правильное усилие и как я свое личное усилие превращаю в усилие других. Рав говорит, благодаря тому, что я беру их хесронот и превращаю их в свои хесронот и подталкиваю их к исправлению. Как? Насколько я понимаю, насколько я способен. Нас спрашивают так. Вопрос интересный. Нам говорят, что мы все время должны играть относительно десятки и быть все время в правой линии. Но если товарищи только играют передо мной, как же я могу знать, о чем молиться для них?
1: Ну смотри, в первую очередь Рабаш говорит, что всегда у товарищей не хватает настроения, духа. И даже если возьмем идеальный какой-то пример, когда все такие товарищи прекрасно играют, и не видно по ним, что они в состоянии падения, что тоже такое невозможно, даже если там человек, насколько бы он ни старался. Ну да, допустим, это так, то всегда говорится, что ты можешь молиться за них, чтобы у них было еще больше стремления к Творцу, еще больше сил, еще больше важности. И как сказано, что всегда человеку не хватает. Вопрос, откуда ты возьмешь силы молиться за них, вот об этом надо подумать, что это непросто. Поэтому я снова говорю, мы сейчас находимся здесь. У нас еще тут где-то 40 минут. И это время, которое Творец дает нам, когда легче всего молиться. Почему? Потому что мы слышим вопросы товарищей, которые являются хисаронами, потребностями, о которых я не думал. Мы связаны с текстом, мы связаны с видео Рава. И это нужно использовать, эти возможности. Их не так много, ведь в течение дня мы видим, что это очень тяжело. Очень сложно быть в правильном намерении, в правильном требовании. Природа пробуждает нас. Я специально говорю «природа», если я говорю, что Творец пробуждает в нас стремление, так это Творец. Но если я не думаю о нем, то это творит природа, которая пробуждает нас постоянные там потребности, недостатки, потому как очень тяжело самостоятельно направить себя на эту высшую силу. Поэтому давайте использовать эту возможность хотя бы в такие времена.
0: Давайте прочитаем еще немного, а потом мы снова вернемся к вопросам. Посылайте вопросы, мы получили вопросы, мы к ним вернемся. Но давайте прочитаем еще немножечко, чуть-чуть еще больше зарядимся словами Рабаша, который ведет нас по духовному пути. Итак, Рабаш говорит, мы продолжаем читать. И тело утверждает тогда... Наоборот, скажи мне, о ком-нибудь из праведников и людей практических, которые хотят, чтобы Творец дал им что-то, чего разум терпеть не может. И мало того, ты видишь, что даже в отношении самых маленьких вещей из того требования, в котором ты сейчас требуешь, чтобы Творец помог тебе, ты еще не получил спасения, несмотря на то, что ты просил Творца, чтобы Он спас тебя. А сейчас ты говоришь, что ты хочешь попросить Творца, чтобы Он исполнил твое требование о большей вещи, которая называется очень важной вещью, так как не так уж много молитв в мире, которые просят, чтобы Творец дал им силы совершать действия для всего общества. То есть, чтобы все общество удостоилось блага и наслаждения благодаря тому, что ты будешь прилагать усилия, и это называется чистой отдачей, очищенной от какой-либо примеси эгоистической любви.
1: А ты думаешь, что твоя молитва о маленьких вещах не будет принята, в отличие от вещей больших и важных, которые, несомненно, являются великой редкостью. Например, если, скажем, стоит прийти к некому человеку, у которого дома есть уникальная посуда, и нужно обойти весь мир, чтобы найти такую посуду, которая есть только у избранных мира сего. Приходит некий человек, среднего достатка, у которого дома с трудом найдется обыкновенная посуда, и вдруг у него возникла мысль, что он должен постараться тоже достать такую посуду, как у этого избранного. И, конечно же, если кто-нибудь услышит, он посмеется над ним.
0: Так же и у нас. Когда человек не богат знанием, а находится ниже среднего, и он хочет просить Творца, чтобы Творец дал ему те килим, которые находятся у избранных мира сего. И тут уже само тело смеется над ним, говорит ему: «Какой же ты глупец! Как могла у тебя возникнуть идея попросить Творца то, чего нет даже у богатых в знании? В таком случае, как же я могу дать тебе силы для работы над такой глупостью?»
1: И здесь начинается настоящая работа, так как работа человека в этом мире состоит в том, чтобы выйти из-под власти злого начала, называемого «получением ради получения». А сейчас, если он хочет, чтобы Творец помог ему идти путем чистой отдачи, очищенной от всякой примеси получения ради себя, выходит, что эта работа действительно направлена против зла, ведь он не хочет оставлять никакого достояния у себя, а стремится не только сейчас, но и в том, в чем он будет работать, начиная с этого момента и далее, чтобы оно не было ради желания получать. Ведь он просит Творца о том, что даже в чем он раньше работал для него, и это записано во власти желания получать, он хочет, чтобы все перешло из его власти во власть Творца.
3: Ицик,
1: не слышно.
0: Отсюда получается, что сейчас он молится Творцу, чтобы он дал ему сил совершить возвращение, то есть чтобы Творец дал ему силы вернуть все действия ради желания получать, чтобы все вернулось во власть Творца. Как о прошлом, так и о будущем. Как говорит Рамбам, что возвращение должно быть также и за прошлое. И он говорит, что такое возвращение. Это означает, что грешник оставит свой грех и уберет его из мыслей своих. И завершит в сердце своем, чтобы не совершать более, как сказано, оставит грешник путь свой. И также раскаялся в прошлом, как сказано, ибо после моего возвращения я раскаялся. И засвидетельствует о нем знающий Таны, что никогда не вернется он к этому греху.
1: И отсюда поймем, в чем состоит важность молитвы многих. Как сказано, среди народа своего живу я. О чем книга Зор говорит, и поэтому человек никогда не должен отделяться от народа, ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. И смысл этого в том, что если человек просит у Творца, чтобы он дал ему отдающий килим, как сказали наши мудрецы, как он милосерден, так же и ты будь милосерден, тогда человек должен молиться за все общество. Ведь тогда ясно, что намерение его, чтобы Творец дал ему килим чистой отдачи, как сказано выше, ибо милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. Как известно, что свыше не дают половину, что означает, что когда свыше дает благо вниз, оно предназначено для всего общества.
0: Прочитаем еще.
1: Мне кажется, достаточно, мы снова вернулись к тому, о чем мы говорили, что это действительно кажется немного странным. Ведь Творец говорит, что я нахожусь в среди народа. Не жди, что я там нахожусь где-то там, не внутри человека, не на необитаемом острове, где нужно там уединиться, а именно внутри всего народа. То есть Творец — это сила, сила единства. И эта сила находится как сила объединения, сила любви, единства между этими разрозненными частями. И поэтому молитва должна быть за эти части. И тогда, когда мы начинаем просить и молиться Творцу, просить Его, чтобы Он дал нам силу объединиться, отдавать, то наш эгоизм смеется над нами. И эгоизм смеется, а может, еще и даже люди там вокруг смеются. Скажите, расскажите кому-нибудь, что вы там сейчас полтора часа изучаете, как постичь Творца. Все религиозные люди, все там духовные лидеры скажут, что это вообще такое говорите? Вы же простые люди, кто вам сказал такие вещи, что это вообще возможно? Человек умирает и согласно своим деяниям приходит в рай или в ад, это понятно, но то, что ты тут должен постичь Творца, верно, что есть уникальные личности, особые, которым Творец раскрывается. Это то, что написал Бааль Сулам сотни лет назад, 100 лет назад, и ему писали такие письма подобные, мы их читали, что тоже их не понимали, о чем он говорит, и думали, что он создает новую, изобретает новую религию, как это вообще возможно. Ведь никто, кроме каббалистов, вообще не говорил, что такие простые люди, как мы, можем попросить у Творца, чтобы изменил нашу природу, так и наш эгоизм смеется над нами. Нормальный, что ли? Что значит изменить свою природу? Кто ты такой вообще, чтобы просить о таких вещах?
0: Сегодня утром в статье это было очень красиво. Мне очень нравится, когда Рабаш описывает этот диалог между эгоизмом человека и между человеком. Он как бы отделяет желание получать человека и самого человека. Как будто бы эго или злое начало, он называет это. Все время пытается человека сбить с пути. Или он говорит ему, что это невозможно. Невозможно это достичь, это что-то нереальное. Это что-то может быть, это утопия, и это не то, что ты можешь достичь. Это один тип, называется вопросы «кто и что». И второе было, и утром сегодня, и сейчас, вопрос эгоизма. Ну, покажи мне людей, которые это достигли. Ну и кого ты можешь показать? Бааля Сулама, Рабаша, Рава. Это очень большие люди. И эго говорит человеку, ну а ты кто? Ты где? Что? Где ты? Где Бааля Сулам? Ты понимаешь, насколько это велико? И в этом все дело. Вот эти вопросы, я уверен, что они существуют у каждого. Каждый из нас прошел их и проходит их, и, может быть, сейчас. И спрашивает себя, секунду, откуда я знаю, что этот путь вообще приведет меня к цели? Где? Покажите мне доказательства. Я помню, всегда к Раву обращались и говорили, докажите мне, ну, докажи мне, что есть Творец. Что значит «докажи мне, что есть Творец»? Видите, какое непонимание. Что значит «докажи»? Как вообще можно это доказать? Ведь это понятно, что это вопрос личный, да? Но вас не так уж легко сдвинуть. Я вижу, вы держитесь зубами. Видимо, и Творец тоже заботится о том, чтобы внутренняя точка в человеке усилилась. Чем больше эго старается отдалить человека, а человек возвращает, Мура всегда так говорит, да, дай ему в зубы, да, или приведи его в дом собраний и так далее. Человек растет, укрепляется. С одной стороны, верно, что эгоизм отталкивает силы, к сожалению, или не к сожалению. Когда человеку присылают разные помехи, я уверен, что все тут проходят разные помехи, личные и общие. Но вместе с этим и человек тоже укрепляется, человек растет, он становится, он крепче держится за цель.

0: Как иначе Творец может нас продвинуть?
1: Да, это действительно интересная методика, дать ему в зубы это, и нашему эгоизму, и эгоизму извне, это очень важно. Это такое выражение, но, в общем-то, оно указывает на то, как нужно с ним вести себя, то есть не вести с ним там какие-то диалоги, там философски с ним что-то там обсуждать, потому как оно намного более сложное. Комплексное, потому как мы — это есть оно. Просто иногда Творец дает нам возможность смотреть со стороны, из позиции точки в сердце. Но большинство времени я и эгоизм — это одно и то же. Я — это чудовище. И есть такие фильмы иногда, когда человек может посмотреть со стороны на чудовище, и, исходя из точки в сердце, он может сказать, что я не хочу тебя слышать сейчас, дам тебе в зубы. Но это непросто.
0: Но это возможно только с помощью точки в сердце. Это наша возможность говорить о нашем желании получать. Это уже точка в сердце. Мы хотим отождествлять себя с точкой человека. Что значит «дай ему в зубы»? Слышишь, Жан Эммануэль? Сейчас привели на место тебя, где находятся все твои товарищи. Сейчас давай посмотрим, как эгоизм с этим, этому может противостоять. Есть много товарищей, у них много точек в сердце, у них большое желание раскрыть Творца. И я приношу свое маленькое эго в такое место. Это буквально храм. Все товарищи, посмотри, сколько точек в сердце, посмотри, какая сила. И относительно этого маленькое мое эго сразу отменяется. Оно понимает, что не стоит воевать здесь. Но когда я в одиночку, как сказал Михаил, в течение дня работа, жизнь, беспокойство, разное там, болезни, разные недомогания, у каждого свои там истории. Здесь эгоизму намного легче. Он сзади так наскакивает, вы знаете, всегда хватают слабых овец в стаде, там, где нету защиты. Но мы защищены рабашем, равом, желанием товарищей, поэтому чем больше мы сможем привлечь так вот друг к другу этот дом собраний, нам будет легче. Вопрос, как вот этот дом собраний удерживать в течение всего дня, потому что мы должны производить еще разные действия, чтобы обеспечивать наши потребности, работать, у каждого свои потребности, поэтому мы должны это удерживать, этот дом собраний в течение всего дня. Это огромная наша задача и главная цель.
1: То есть не быть таким героем, что думать, что сейчас ты дашь ему в зубы, и я там сейчас не дам ему спать, не дам ему есть, и я его таким образом преодолею. Нет, наоборот, дай ему все, что там хочет, кушать, спать, там хороший автомобиль. И приди просто в бета-мидраш, в дом толкований, требований, то есть, и там проси у Творца помощи, то есть наш кулак. Это не то, что вот кулак физический, а это именно сила.
0: Рав всегда давал такой пример, что это как маленький ребенок, пока показывает отцу, о, дай вот это и вот это, так вот, пример Рабаша. Давайте используем оружие, которое есть в нашем распоряжении, и продолжим читать вместе статью, вместе притягивать свет, возвращающий к источнику, и думать обо всех товарищах, обо всех подругах, о каждой в том состоянии, в котором он находится. Постараемся, чтобы свет, возвращающий к источнику, дал силы всем. Мы говорили о молитве многих. Да, не мне, я не пришел сюда на урок, чтобы стать еще сильнее. Но чтобы товарищи получили сильнее. О, наш товарищ Мак 48, да? Может быть, я даже его не знаю, даже не знаю, кого зовут, какая разница. Но он товарищ, у него есть желание к духовному. Поэтому я хочу, чтобы Творец ему помог. Вот еще Хавер H5 и подруга из Woman H25 и так далее. Думать о каждом сейчас. Итак, мы продолжаем. Вопрос. Мы продолжаем чтение, говорит Рабаш. Поэтому человек должен просить за все общество в целом, поскольку все, весь свет, приходящий свыше, всегда приходит для всего народа. В целом. И потому сказано, милосердие Творца всегда пребывает над всем народом вместе. В таком случае тут есть два значения. И чтобы отдача была чистая, было бы достаточно, если бы он молился только за одного человека, кроме себя. Но тут есть еще один момент. Человек должен просить за целое, поскольку в духовном есть правило, что приходит всегда целое. А все разделения, как известно, находятся только у получающих. Поэтому он должен просить за все общество в целом.
1: А поскольку благо приходит ко всему обществу в целом, и поскольку нет света без кли, то есть невозможно получить наполнение, если у него нет места хисарона, чтобы у наполнения была возможность войти, и поэтому он получает ответ на эту молитву, когда он просил за многих. Это подобно тому, что сказали наши мудрецы. «Всякий, кто просит милосердия для товарища, получает ответ первым, ибо он нуждается в том же», что означает, что, как сказано выше, «хотя высшее благо и приходит ко всему обществу, но общества нет килим».
0: Смотри, как он красиво заканчивает статью. Другими словами, тот свет, который приходит свыше, достаточно для всего народа. Но это происходит, когда нет килим, хисронот, чтобы можно было наполнить их. Поэтому все общество не постигает вот этого света, который приходит свыше. А тот, у кого есть хисароны, он получает поэтому ответ первым. Да, возвращаясь к подруге из МАК 96, все, что нужно обрести, это хисронот, вот этот полный хисарон, полную потребность. Итак, эта статья, мы ее прочитали вместе. Спасибо Рабашу, который написал нам такие статьи. Посмотрите, насколько это уникально. Рав привел учеников к Рабашу, благодаря этому он писал статьи. Сегодня мы их читаем. И для нас это буквально целое учение Тора. Есть несколько вопросов. Мы перейдем к Френчу, но тут есть вопросы, которые нам задают. Я думаю, стоит на них ответить, потому что такие вопросы, думаю, что они беспокоят многих. Спрашиваю так: чтобы молиться, нужно делать это с книгой? Я должен сидеть с книгой? Или урок — это тоже молитва, или вот когда я думаю о товарищах, это тоже молитва. Должен ли я, тут есть несколько вопросов, должен ли я быть с книгой и что-то читать, либо наш урок — это уже молитва?
1: Да, и урок — это молитва, и вообще ты можешь и работать, и молиться одновременно. Все, молитва — это все, что ты чувствуешь в своем сердце. Вопрос — есть ли у тебя там молитва? Если большинство времени ты находишься в неосознанном состоянии или чувствуешь какие-то потребности, которые не относятся к духовному развитию, так это Творец пробуждает в тебе, и тебе нечего об этом просить. Как Творец в тебе пробудил, так он иногда ответит, иногда нет, и даже не можешь понять, в какой форме он отвечает. Но здесь мы говорим, что ты в осознанной форме, ты развиваешь ощущение, чувство по отношению к товарищам. То есть, что он говорит? Мы должны всего-навсего нужен хисарон, то, что ты молишься за товарища, ты получаешь ответ первым. Почему? Потому что то, что тебе удалось помолиться за товарища, это значит, что у тебя есть хисарон к духовному. Поэтому он говорит, что этот свет приходит для всего общества в целом, и у кого нет хисарона, нет. Поэтому ни каббалист, ни кто-либо не может принести этот, ни каббалист, ни Творец сам не может передать этот свет людям нижним. Он может только пробудить это в какой-то косвенной побочной форме. И мы ведь, и это происходит посредством больших страданий. Мы же видим, например, Вторая мировая война. Мы разве видели, что у людей был хисарон, потребность в объединении? Нет, мы видим, что когда там уничтожались миллионы, а у них не пробуждался этот хиссарон. Почему? Потому что это очень длинный путь, это может занять несколько поколений, пока это развивается. Это мы тем, что мы развиваем этот хиссарон самостоятельно, тем, что мы сидим,

0: Потому как люди просто молились из сердца. Это только последние 2000 лет проявились эти молитвы, записанные.
1: Важно сказать, что тексты, которые мы читаем в молитвах, тексты, которые были написаны каббалистами, я говорю об основных молитвах, о которых говорил Михаил, и на праздники, и на каждый день их написали люди Великого Собрания, мудрецы, очень глубокие молитвы. Есть молитва 18, будем говорить об этом. Кстати, промо. В ближайший шаббат наша тема будет молитва. Весь шаббат будет посвящен молитве, и утренний урок, дневной урок. Весь шаббат мы будем заняты темой молитвы. Это, кстати, очень актуально.
0: А в воскресенье мы будем говорить об этих праздниках, об этих духовных вехах на пути.
1: Да, это будет 4 часа дня. Практические вопросы. Мне кажется, очень важный вопрос. Есть обычаи в некоторых десятках, что в каждой десятке каждый говорит предложение, и из этого вместе мы составляем общую молитву. Спрашивают, считается ли это молитва многих или это игра? Это совсем не игра. А и кто сказал, что что игра — это плохо? Игра — это очень хорошая вещь. Мы говорим, что это одно из самых важных средств, чтобы привести нас из состояния настоящего, состояния желательного. Но когда вместе несколько товарищей или подруг сидят вместе или соединены вместе в зуме, и каждый говорит что-то от сердца, и вместе мы выстраиваем из этого какую-то молитву, это действительно действие очень важное. Это возможность товарищей объединиться, услышать хисрону товарищей. А сейчас это зависит от моего отношения. А то, что я слышу, я могу сказать вам, что мы наши десятки делаем это каждый день, и я стараюсь относиться к этому очень серьезно. Каждый раз я отношусь к этому серьезно. Видимо, нет. Есть что улучшать? Наверняка. Но это уже моя работа. Это не то, что что-то плохо в этом действии. Но я уже должен взять вот эти хисронот товарищи и сделать их общим хисронот. Хевзула, наш дорогой товарищ, спрашивает нас, что такое совершенное состояние, которого нужно достичь. Что это за совершенная ступень?
0: Совершенное состояние, к которому нужно прийти, нужно прийти к согласию с Творцом. Да? Что ты полным сердцем соглашаешься с тем, что Творец делает с тобой, через что Он тебя проводит. Сейчас представь какое-то высокое состояние. То есть все, что ты проходишь, и также все, что Творец делает со всем человечеством, то, что с тобой там происходит, если ты согласен с этим на 100%, это называется твое личное конечное исправление, Гмартикун. Но то, что происходит со всем человечеством, с каждым ребенком, с каждым человеком, и ты согласен абсолютно совершенной, полным согласием всего сердца, то это называется конечным исправлением уже целым.
1: Хавзулам, где соскучились? Рамона спрашивает, Woman German, что такое кляль, что такое общее, там, лишь моя десятка, это вся группа и так далее. Да, действительно, вопрос хороший, Рамона, его задают много, каждый из нас находится в десятке, это верно, мы некое такое сообщество, где есть много десяток, то есть у нас есть десятка, у нас есть регион, скажем, в том случае все германоговорящие, есть мировая группа, и ты правильно спрашиваешь, о ком я могу молиться? Только моя десятка. Мы слышали много раз от нашего учителя, что работу я произвожу внутри своей десятки. Понятно, что я могу думать также обо всей мировой группе, как мы говорили сейчас, и понятно, что они важны. И понятно, что все, кто говорит на немецком, тоже важны. И, конечно, вся наша десятка, она важная, но основная работа, основная просьба, ежедневная, каждую секунду и так далее, я прежде всего произвожу внутри своей десятки. У меня есть еще свободное место в сердце, я наверняка могу на 100%, я предан десятке, и еще что? Могу что-то вложить в других, прекрасно делай это, но прежде всего работа должна быть в десятке. И я не, не рассеивать.

0: Надеюсь на множество разных вещей и выяснений. Тимея из Венгрии 3 спрашивает. Я всегда беспокоюсь, чтобы делать моя работа, моя семья. Все время требует от меня внимания. Как мне с этим справляться?
1: Как с этим не справляться? Все так? Что, ты что, думаешь, что ты только одна такая? Все заботится. И Лель, у него еще нет детей с Френч 3. Да. Он заботится о других вещах. Все заботятся о чем-то, и я думаю, что нельзя освободиться от этого. Я думаю, что это связано с целью. Я думаю, что нужно просто думать больше о цели, когда человек начинает больше полагаться на Творца, когда есть большая важность Творца, то эти заботы постепенно улетучиваются. И начинают быть заботы другого плана, что ты начинаешь заботиться больше о своем духовном, а потом уже о духовном других. Но опять же, я думаю, что невозможно полностью освободиться от этого, пока человек живет в этом теле, уж точно у него будут заботы об этом теле, и а также о телах тех, кто его окружает. И нигде не написано, что человек должен избавиться от этого, и это естественно. То есть чем больше просто у тебя будет ценность духовного, духовного постижения, так эти вещи постепенно сбалансируются, равновесятся. И этот забота тебе не будет мешать приблизиться к духовному.
0: Артём из Киева 3 спрашивает. Когда я стараюсь обмануть свое эго, эго сразу знает, что я пытаюсь обмануть его. Как правильно организовать обман эгоизма? Смотри, ты не можешь противостоять напрямую своему эгоизму, Артём. Даже ты ничего не поделаешь. Эго человека хитрое, изощренное, и оно устроено таким образом, что неважно, что бы ни происходило, оно всегда будет стоять на земле твердо. Что делать в таком случае, да? Когда мы были детьми, если тебя хотели побить, ты приводил товарищей. То же самое здесь, приведи товарищей. Товарищи из десятки, тут эгоизм уже тяжелее. Если ты приведешь всех товарищей из украинской группы, то эго вообще ему будет очень тяжело. То есть я не могу справиться самому, тем более напрямую противостоять эгоизму. Давай сейчас выйдем на битву, и я там смогу победить, знаешь, как в американских фильмах, да? Так, там-то может быть и да, а в реальности нет. Поэтому мы должны притащить это в дом собрания, бет-мидраш, Баля-Сулам, Раба, Шуруки Рава, товарищи. И это постепенно промывает эгоизм, и теперь эгоизм вдруг начинает чувствовать себя очень маленьким перед этой огромной силой.
1: Откуда он?
0: Артём из Киева.
2: Не слышно.
0: Отсюда едут на конгресс, у вас там есть серьезная группа, там собирается 250, даже 300 человек. Ну, если ты сможешь, конечно же. Да, там непростая ситуация в Украине, но если физически сможешь там быть, то прекрасно. Если нет, то товарищи наверняка будут поддерживать и дадут силы. И еще несколько вопросов. Мы тут уже приближаемся к завершению. Но еще есть несколько вопросов. Нас спрашивают, может быть, я неправильно произнесу имя. Я не чувствую, что я достоин просить за все общество, но я понимаю, что я обязан просить. Как же я могу просить за все общество? Как это сделать?
1: Ну, видишь, это пример эгоизма, такого изворотливого, изощренного, который говорит тебе, ты не достоин, сиди дома, смотри, футбол, пей пивко. Пусть товарищи просят. Что значит недостоин? Кто вообще решил об этом? Это твой эгоизм решил, что ты недостоин. И тут нужна игра. Понятно, что ты не чувствуешь, что тебе это нужно. Поэтому мы говорим, что игра — это средство, которое каббалисты в естественной форме раскрыли, чтобы перевести человека из... данного состояния, в котором ты находишься, в желаемое состояние, в котором ты хочешь быть, когда ты молишься за товарищей. И эта игра может занять несколько лет или несколько кругооборотов. И если ты не сможешь сделать эту игру, то Творец сделает с тобой эту игру. Не то, что у нас есть выбор. То есть у нас, да, есть выбор. Ты должен изучить правила игры и пытаться играть согласно этим правилам. Но если нет, то Творец будет играть с тобой.
0: Я бы говорил, что не то, что ты достоин, ты обязан прилагать усилия, вообще нет вопросов. Так всегда Рав говорил. Тебя привели, теперь ты должен. Ты хочешь, ты не хочешь, ты трудно тебе. Это уже все отговорки. Но ты обязан. Вот и все. Очень просто. Ну, пожалуйста, Френч 3. Большое спасибо, товарищи, за этот урок и вопрос. Как мы можем удерживать вот этот дом собраний вместе с товарищами? Допустим, сейчас есть региональный конгресс в конце октября. Есть много разных вещей, нужно сделать, и все вот эти вещи. Там мы не очень думаем о намерении, о молитве многих и так далее. Как в таком вот состоянии все-таки быть в этом храме и в постоянном намерении молитве многих?
1: Да, ну, во-первых, бейт-а-мидраш, дом толкование, требования, то есть мидраш, слово лидрош, требовать. Это не просто молитва, это требование. От молитвы нужно прийти к тому, что ты требуешь от Творца изменений, исправлений. А что делать, если ты говоришь, что есть тут различные действия, которые нужно делать, и это якобы не дает тебе сосредоточиться на намерении? А что ты думаешь, если бы ты не делал эти действия, ты просто так сидел дома, и вдруг намерение пришло бы? Наоборот, ты сейчас готовишь место товарищам, которые придут там, надеюсь, что там несколько десятков товарищей соберутся, ты будешь готовить им еду, расставлять для них стулья, будешь там готовить для них саунд, переводить, и когда ты уже сделаешь, ты будешь делать, ты уже будешь требовать, и когда ты будешь это делать, ты будешь облачать на этом намерение, потому как если ты будешь сидеть и ничего не делать, то тут я тебе могу обещать, что мы уже проверяли это. Многие годы мы думали и спрашивали об этом. Нет. И кроме этого, есть еще, что, по крайней мере, в действии ты делаешь хорошие вещи для товарищей. Так знаешь, ты намерение не всегда можно проверить. Сейчас от тебя никто не требует намерения. От маленького ребенка, который только развивается, не требует от него, там, не знаю, каких-то больших понимания жизни. Но только чтобы он там пошел вообще, хотя бы чтобы научился ходить, и потом там справлять свои потребности.
0: Да, мы всегда говорим, что действие с намерением — это прекрасно. Заповедь без намерений, как тело и без души. Но если нету намерений, то хотя бы пусть будет действие. Знаешь, сказано, за действием устремляются сердца. Это очень важное предложение. И чем больше мы будем производить действия, это поможет мне также искать, как направить сердце. Поэтому мы не отменяем действия, пока у меня появится правильное намерение. Это система, противоположная нашему пути, мы стараемся делать действия. И вместе позаботьтесь, все товарищи, создать такое окружение, чтобы все время напоминало, для чего мы делаем. Можно почитать отрывок до этого, после этого можно напоминать, можно назначить товарища, который будет нам все время напоминать о намерении. Можно делать много-много всего. Есть много разных средств, чтобы помочь нам вспомнить о намерении. Мы закончили статью. Спасибо вам большое за участие, за вопросы, за то, что вы такие активные. Мы продолжим на следующей неделе уже с новой статьей и продолжим углубленное наше изучение Рабаша, а сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться?». Статья находится в первом томе 246 страницы на иврите. Вместе прочитаем эту статью в нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хисароном, поэтому оно называется «сущее из ничего». И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А во введении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: И сказано автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих килим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнения. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнение кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется «получающая кли», когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которая как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
2: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он услышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
0: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет, как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном, ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хисароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хисарона, как в материальном, когда у него есть хисарон, и он просит о наполнении хисарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. Поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву. То есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
2: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши, «Заповедай везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Раби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию. Там, где есть материальный урон, дословно потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Хоть у нее нет хухмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него не считается, чего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
2: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли, получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага. Тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Ари говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Ари, поскольку высшее благо должно войти в кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи. Из-за того, что свет был больше, чем кли была готова получить, то есть кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
2: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладит свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
0: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку. Не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих келим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
2: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
0: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
2: Мы прочитали статью, что такое главный хисарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавы Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданиями, что вознаграждением. Баль Сулам пишет в письмах.
3: В
2: 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят. Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас. В новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет. 150-е.
0: Кен, куф самых далит, самых гарит.
2: Да, страница 164-165. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
0: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли. В материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
2: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, что было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
0: Как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
2: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением, и тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
0: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
2: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так... В чем вопрос?
0: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
2: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе где-то в каком-то месте в нашей реальности такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из лолишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь? Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но если лолишма приходит к лишма, делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно, при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. И я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть нехорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал, это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И он переводит тебя через махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. В будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
3: Да?
2: Так о чем молиться? Хорошо.
3: Кен.
2: Да.
4: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы он дал мне что-то неправильное?
2: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва — это то, что сердце ощущает в самой своей глубине, а не то, что я сейчас услышал там, в какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитва называется истинный хисарон, истинная потребность, который кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить хисарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва, этот хисарон, на самом деле строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хисарон, находящийся в сердце? И потом на этот хисарон Творец дает наполнение. То есть Он создает кли, и Он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю. И связывать это с Ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от Него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от Него, и что он точно получает, он все время хочет проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы кли от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит сниже, снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент, И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Да, все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
0: Когда ты идешь проверять,

0: мы не видим вещей, которые мы получаем.
1: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно, все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все. Все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
0: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
1: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
0: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
1: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде. Я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь. Ты находишься посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
0: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца.
1: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не о телесной личности, не дай Бог, а о своих впечатлениях.
0: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это пойдет само?
1: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны постараться быть в связи, как написано, Исраэль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что из зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости.

0: значит, и все.
1: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти максом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
0: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, как только ты его выполняешь, он переводит тебя через махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пойти махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которые совершаются не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
1: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет.
0: Нет.
1: Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, в стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, они вполне серьезно, словно играем, мы словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спросись у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь, но говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творец велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... Мне ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает, для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет, я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренебрежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить, это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, а просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельмар машуки.
0: Ну что, может быть, будем учиться.
3: Нешатеф бейтрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытий, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Ну, было много во внутренней работе отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и свет, конечно же. И человек — это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при грешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатается всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних за их работу. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение, интимной внутренней работы. Это должно быть отношение. Но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти... Как он это назвал? Все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно... дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
0: Я тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом своим товарищам, насколько это радостно играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие важного, иначе что, величие духовного, иначе что будет. И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: Учение 10 сферот. Талмуда и Сара сферот. Здравствуйте, друзья! И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего. Для этого мы можем воспользоваться группой, чтобы возвеличить его. Для этого нам даны все эти условия, когда на самом деле все нам дано. Дано нам желание получать, и дана нам также искра, часть Творца свыше, что-то от Его свойства. И мы должны как раз во время урока понять самое настоящее значение этого урока. И именно когда мы изучаем учение десяти сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению десяти сферот, это из 17 пункта, на 13 странице я читаю. «И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, чтобы было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней. В ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть в учении десяти сферот. Это добавление Бааля Сулама, добавка Бааля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в Древо Жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы и ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И внутреннее созерцание — это комментарии Бааля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях, Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку. И как может быть, с одной стороны, человек отрезает от Творца какую-то часть, которая находится теперь в его распоряжении. Как вообще может быть такое? Что значит отрезать от Творца часть? Не достает или есть это? Как вообще человек может коснуться этого? Как эта часть Творца вдруг принадлежит человеку, и в том, что это принадлежит человеку, теперь он становится как человек, этого человека, или это относится к части Творца в человеке, или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
0: Да. Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не все. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
1: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или все — это одно и то же. Но все-таки в чем разница? Почему же эта часть?
0: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «все». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
1: Да, почему дали такой пример земной, какой-то простой такой физический? Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается. Возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корня и ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
0: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
1: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? и с помощью чего производит вот этот срез, и как разделять, и то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но все-таки это часть его. Называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
0: Четвертый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомни это.
1: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
0: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
1: Душ.
0: Что значит мнение вообще?
1: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных келим. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его, и в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае, и ты, мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств, но мы никогда не можем сказать, как и я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
0: Общий знаменатель.
1: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем. Я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны в отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
0: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделённой, называясь «часть от Него». Но на самом деле...
1: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать. Согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
2: Барур?
1: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи, и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед, и тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Недостает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению святов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче, Творцу, Свету. И согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца есть свойство отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
0: Что значит общее, частное равны?
1: Общее, частное равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе. Так же, как одна душа может причинить вред или пользу всем душам, потому что это маленькая шестереночка в той машине, которая полна таких шестеренок, и если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помножена на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть, в этом можно сказать частные общие равны, можно сказать наоборот частные общие равны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных. Именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее частное равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном, либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где ты здесь читал? Нет, не здесь, просто здесь так?
0: Ну да, это как бы, ну...
1: Что?
0: Часть, а это как бы все. Это общее, это частное. И об этом поэтому спросил. Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
1: Частичного в духовном нет, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступень. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которую ты... который ты должен отвечать. Достичь этой меры меньше этого. Ты не чувствуешь, ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик механический, и он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мир, не произойдет вот этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света, пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятия.
0: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
1: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, это согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры его возвращения в сознание — это полные меры. 125 мер таких, потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах, ну, в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 Ор-Ишар, 9 Ор-Хозер. Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. Такой, кстати, ты вдруг: «О, я хочу что-то, о, я достиг, о, что-то». С какой стати вот это «о»? А до этого что, не было ничего? Иногда смотрит на тебя, послушаем, что не чувствует, он не видит, что с ним происходит. Мы смотрим так, да? Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Это так происходит. Пока ты вдруг не... Ой, что происходит? Вдруг ты проснулся. Какой я дикий, какой я страшный. Ужас. Да? Обычно так происходит, да? Нет?
2: Да?
1: Почему вдруг так ты весь такой... Ой, как ты это сделал? Как такое может быть? А раньше что, нет? И во время действия тоже ничего не произошло, и потом, когда ты уже тысячи раз проверил вот этот расчет, тоже ничего не произошло. И вдруг ты чувствуешь, что ты не можешь вытерпеть это, что происходит. То есть это приходит к какому-то порогу осознания, понимания и критики, и контроля, и ты уже производишь расчет. Это называется «нет частично в духовном». То есть должна быть полная мера. Я читаю, и также духовное делится и отсекается, и отделяется по поводу различия форм, часть от части. Из Иерусалима спрашивают, что такое форма?
0: Изменение формы, когда есть четкие определения, дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше, только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. И я не могу перескочить на полтора, на полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10 не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение, выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
1: Пятый пункт.
3: От хей бетур бет шура увеемет. Увеемет кушия зо ногегет бейотер.
1: Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов. И это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ицира и Асия.
0: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
1: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь. И нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
0: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему. Милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Есть у нас тысяча имен Творца, и на самом деле мы ничего не говорим, не извлекая из уст, ни в мысли, ни в желании, кроме по ототношению к Нему, потому что кроме света не о чем нам говорить, потому что мы желание, а перед нами свет. Так все наши слова, они всего лишь наши впечатления от света. В этом весь наш лексикон, и все наши мысли, и вообще все, что мы собой представляем. Мы сами ничего о себе не знаем, как он объясняет собственной сути, мы не знаем, и также сути его, Ацмуто. Но я всего лишь воспринимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я. Это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его, я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что

0: и распространение его света до сокращения, неограниченно и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
1: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы, когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать ляшпия, мы приходим к наполнению хохмой. И тогда это называется свет хазадим со свечением хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света?
2: Кен.
0: Шестой пункт. Выяснение, сказанное мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
1: Смотреть в лицо дающему.
0: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами. Если намерение создания миров — насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир, грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души, сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
1: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Исраэль, то есть для Исраэля. Почему для Исраэля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Исраэлем? Когда это Исраэль, когда это творение? Когда это насладить твой Исраэль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет? Да.
0: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих

0: усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
1: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб, теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем, он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть Творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так Творение, насладить Творение. Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Мне что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, он мне ничего хорошего не дает. А наслаждает — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... Я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что если у него желание насладить творение, то есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала, это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Да.
0: Вопрос из Америки спрашивают, работа только в этом мире?
1: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые относятся к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность как бы воображаемая, но все-таки реальность, да? И есть также реальность работы, если можно это назвать работой, это не в наших понятиях, которые не в этом мире, но главным образом это здесь, конечно же, для нас это здесь, пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны. Это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дни своей юности, да, до этого он не называется человек, нечем ему уподобляться высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше, отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление. Но до этого это только свойства бины, на основе желания получать, на основе малхут. Конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
0: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
1: Как это душа? Которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи ко мне? Как душа может быть вот так вот? Порхать без тела? Душа без тела — это Творец. Запутать тебя еще немного. Что? Тело называется желание получать исправленное ради отдачи. Душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим, прежде всего это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
0: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
1: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. Материальное желание — это называется телом этого мира. Материальным ради получения пока еще не исправленное. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает, чтобы исправить его, присоединить к нему исправление с помощью того, что учится, и тогда приходит свет и возвращает к источнику, это называется светом Торы, создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, потому что это тело с желанием, с намерением ради получения возвращается к источнику, как Творец ради отдачи, называется источником. Источником, и тогда он становится отдающим и становится исправленным. В это исправленное тело входит душа. Раскрывается там свет отдачи. Запутался.
0: Нет, теперь понятно.
1: Теперь. Хорошо?
2: Гуф запашут тасука ку.
1: Тело гуф. Это просто сделайте татуировку, не знаю, на сердце, да? Телом называется желание. Пока человек на самом деле всегда будет путаница, пока человек не пройдет махсом, пока не получит это минимальное тело, по крайней мере, да, чтобы было в нем. Всегда это будет путаница. Душа в теле выходит из тела, бум, и он уже не знает, о чем говорится. Да? Какой-то труп, который сначала жил, а теперь умер. Так в любом случае, во время учебы эта путаница, она просто запрещена. Да.
0: Почему этот процесс желания раскрывает оно, где оно находится, требуется усилие? И что такое вознаграждение? Почему есть разница между ними?
1: Ну, дружище, мы обещали это на следующий раз. Он только спрашивает, а ты уже ответ захотел, да? А, есть ответ? Ну, хорошо. А чтобы немного было аппетита, но знаешь, прежде чем должно быть напряжение, мы должны погулять немного, иначе это не будет потребности, не будет клиента. Да?
0: В продолжение вопроса Лиора, да, почему это постигается именно вот этот мир?
1: Этот мир — это неисправленное желание получать, у которого нет никакой возможности произвести действие ради отдачи и не способно понять, что такое отдача. И только в свойстве получения находится. И в свойстве получения даже не клипот, потому что в клипот там одно против другого, если находится один раз в святости, другой раз в клипе. Но в таком виде, когда его наслаждение, это наслаждение, которое называется телесными или человеческими. Но нет ни человеческого, ни телесного, это только представляется нам. Нет этого материального тела физиологического, и нет этого человечества, которое представляется мне как находящимся, да, там 7 миллиардов голов с телом и двумя ногами. Это все называется желанием получать, которое неисправлено. Но это восприятие, то восприятие, которое существует до конца исправления, пока не будет общего исправления и не будет, по крайней мере, у кого-то, то пока будет это неисправленное восприятие у кого-то, тогда самый высокий праведник будет включен в него, и у него будет тоже восприятие реальности. Неважно, он находится в Ацилуте и тоже чувствует через свое тело, которое включает все остальные тела. И это называется его материальным телом, что находится в этом мире, есть у него такая реальность. И обязан ходить по врачам, исцелять себя, и лечиться, и заботиться о себе. Но восприятие реальности — это вещь очень такая. Ладно. Перейдем. Продолжим на следующем уроке.
0: Ну, продолжим. Мы приглашаем всех задавайте вопросы здесь, в зале, и в мире. Давайте прочувствуем то, что мы слышали, проанализируем. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Асав.
1: Спасибо, Асав. Я хотел спросить, есть у меня несколько вопросов, но оставим немного мировому кли. Я немного сократил вопросы. Что значит высшие и низшие миры, о которых он пишет дважды, в двух пунктах здесь? Если хотите, я могу прочесть цитату, но, может быть, не нужно. Ну, отлично. Я направляю на шестой пункт, и для объяснение — это первый абзац посередине, да. Когда нет у тебя действующего без цели, что нет у тебя действующего без цели, и если так, что является этой целью, по причине которой он создал всю эту реальность, которая перед нами, в высших мирах и также в низших мирах. Есть еще одна точка, где он говорит в одних из предыдущих пунктов, я не уверен, что найду это.
0: Итак, у нас есть система миров, есть 125 ступеней, и есть ниже всей этой лестницы еще восприятие реальности, которое называется «наш мир». Поэтому у нас есть целая лестница, по которой можно подниматься все выше и выше, пока мы не приходим к полному слиянию с Творцом. И у всех этих ступеней есть цель и причина, связанная с целью творения. И верхние ступени, и более нижние ступени. Недавно мы изучали Птиху, мы видели, что есть огромная разница между миром Адам Кадмон, например, и миром Ацилут, и мирами Брия и Цира Асия, они занимаются уже исправлением более продвинутым, уже отличающимся желание получать. А в мире Дом Кадмон есть лишь порядок, цветов, килим. То есть над табором целая система миров нижних и высших, и в итоге все они исходят из желания Творца насладить творение. Это система. Добавить.
1: Можно только еще больше задать вопрос, что отличает высшие миры от нижних? Это табур, это сокращение первое. Второе сокращение — что? Да, так мы должны понять. Прежде всего, когда мы говорим о мире, мы говорим о состоянии Малхут. О ней мы говорим. То есть, когда говорим о нижнем мире, мы говорим о нашем желании и его намерении ради себя. Поэтому он нижний. Когда мы говорим о высшем мире, это тоже мы, когда наше намерение уже ради отдачи, когда есть у нас какая-то мера подобия свойств. Так все говорится о нас, и все изменения эти, а не только в нас, когда только в нас может быть высший и нижний, потому что в высшем свете нет никаких изменений. Это главная тема урока, что все существует в свете, а все изменения не только из келим, которые постигают сейчас свет в своем намерении ради отдачи в той или иной мере, и эта мера изменяется.
3: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот непонятно немножко. Если свет бесконечности включает в себя все формы и их противоположности, то как в творении вообще может возникнуть отличие формы от бесконечности? Спасибо.
0: Гения спрашивает, как может быть, что свет бесконечности содержит в себе все формы, противоположные, противоречивые. Как может быть, что есть различие форм между творением и бесконечностью? Ты, гения, говоришь, что творение, каким бы он ни был, да, это тоже существует в свете, так? Так есть разница между желанием получать, которое не существует в свете, нет такого в свете. Это называется бар, то есть вне света. И все формы света, которые он в себе содержит. Когда желание получать приходит к исправлению, оно постепенно приспосабливает себя, уподобляет себя всем свойствам высшего света, пока в итоге приходит к полному совпадению свойств с высшим светом и полностью включается в него. Поэтому желания получать в Творце нету.
3: Можно уточнить? Вот это вот именно слово противоположности. То есть это не относится к желанию получать. А что тогда противоположность от бесконечности?
0: Нигудиют. Противоположности, прежде всего, конечно, желание получать противоположно желанию отдавать. Но же само желание получать, оно не называется творением, которое буквально ощущает себя противоположным Творцу. Желание получать ради получения — это уже намерение, которое буквально противоположно намерению отдачи Творца, и оно находится уже в творении, в его осознании. Да, мы, когда продвигаемся снизу вверх, мы постепенно обнаруживаем, что, с одной стороны, мы очень хотим быть как Творец, да, и развиваем это желание. С другой стороны, мы вместе с этим обнаруживаем буквально, насколько наше намерение ради себя. И это и есть противоположное намерение, которое мы должны раскрыть, чтобы смогли его исправить. Хорошо? Прекрасно. Продолжаем вопросы. У нас Сантьяго на линии.
4: Amigos, el Rab dibujó un círculo
1: Друзья, Раф нарисовал круг и сказал, что там находится свет и еще круги душ. Он сказал, что нет тела, а есть только Творец. Говорит ли это о том, что мы как творение никогда не почувствуем подобие свойств с Творцом?
0: И еще вопрос.
1: Мы как творение никогда не придем к подобию свойств с Творцом?
0: Конечно, придем. Мы обязаны прийти. У нас нет выбора, кроме как достичь этого. Вопрос, насколько мы сами стремимся. Да, вы хотите добавить вопрос? Давайте вернемся к чертежу Рава. Да, он хочет спросить.
4: Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
2: Tirgum.
1: Ведь у Творца нет тела, так что является ощущением подобия свойств Творцу. Как мы приходим к этому? Это только через веру выше знания?
0: Хорошо, вернемся к чертежу Рава. Он объяснял это. Выше знания мы здесь не говорили на уроке ТЭС, не будем его использовать здесь. Будем использовать те термины, которые мы слышали. Давайте перейдем к чертежу Рав. Нарисовал более-менее такой чертеж, что он объяснил здесь. Он объяснил, что для того, чтобы прийти к подобию свойств, об этом ты спрашиваешь, да? Как мы к этому придем? Мы, душа, каждый из нас, маленькая часть общей души. Мы все отдельные души. Ребята, закройте микрофон, да, пока мы отвечаем. Спасибо. И вот мы, все отдельные души, находимся в свете бесконечности. Свет бесконечности называется все. Каждая душа такая частная называется часть. И часть дал ответ на вопрос, что такое часть. Часть — это не значит, что мы действительно отрезаем что-то от Творца. Нет такого. Часть — это значит, что мы постигаем весь свет бесконечности, но в малой мере. И так вот каждая отдельная душа постепенно постигает все больше, больше, больше и больше, пока не постигает весь свет бесконечности. Как это происходит? Об этом ты спрашиваешь. И именно благодаря тому, что каждая такая отдельная душа начинает отдавать. И этим она подобна Творцу. И так вот она отдает всем остальным душам, пока в конце концов она отдает всему общему кли, которое создано, и тогда становится подобно Творцу, поднимается по ступеням до 125 ступени, полное подобие свойств Творцу. Хорошо? Продолжим еще вопросы. Ашкелон 2.
1: Здравствуйте, друзья. Понятие этот мир — это состояние, место или свойство. Что Бааль Сулам хочет, чтобы я понял, когда я слышу понятие этот мир? Я спрашиваю, это состояние, место или свойство? Хорошо, этот мир, согласно нашим источникам в учении десяти сферот, это нижняя часть мира Асия, а ниже него наш мир. Это значит, твой вопрос еще раз, повтори это место.
0: Я сказал, это состояние, этот мир, это состояние, место или свойство. выражение состояния.
1: Так это то, о чем мы говорим. Всегда мы должны говорить со стороны наших келим, то, что они постигают. Верно. И место — это хисарон, который есть у нас. Наше состояние, как мы пользуемся этим хисарон. А свойство, наше средство, на самом деле реализовать ступень, мера нашего подобия Высшему, которая дает, и мы тоже отдаем. И это реализация ступени определенного желания. И это не заканчивается на этом мире, есть у нас еще миры.
0: Нам стоит помнить, что мир «улам» исходит от слова «алама» — «скрытие». Когда мы говорим о мирах, мы говорим о ступенях скрытия Высшего Света. А наш мир — это самый высокий уровень скрытия, свет полностью скрыт от нас. Чем больше мы будем подниматься в миры, мы будем убирать скрытие.
5: Gracias, amigos. Tengo la duda, si en cada grado al completar la medida de 10 sefirot,
1: на любой ступени, которую мы восполняем 10 сефирот, мы также постигаем полную меру подобия свойств с Творцом.
0: Прекрасный вопрос, потому что Рав тоже об этом говорил. Нив там спрашивает его, он говорит, как все-таки может быть часть, и все рассказал. Это не часть количественная, часть качественная, существенная. То есть об этом ты спрашиваешь. Каждая ступень постижения — это не часть, это все. Но только в маленькой степени. Если мы даже вернемся к этому предыдущему рисунку, видно, да? То и отдельная душа, которая сейчас постигает буквально чуть-чуть, да, скажем, первая ступень на лестнице, она не постигает часть реальности, она постигает всю, но только на очень маленькой ступени. Это называется, что нет частичного в духовном. Рав это очень подчеркивал. Постижение всегда в 10 сфер. Всегда полная ступень. В духовном есть только совершенство, только полнота. Духовно не приходит по частям. Как в нашем мире материально можно взять топор и поделить целое на части. А в духовном это всегда мера совершенства, мера цельного.
1: Я думаю, что стоит прочитать определенный отрывок. Это второй пункт внутреннего созерцания, который предваряет те пункты, которые мы читали. Здесь очень четко определяется вся эта тема горы, из которого откалывается, от которой откалывается душа, все эти понятия, и что такое часть, что такое все. Все начинается с того, что есть Творец и творение, и что есть свет и кли. И мы всегда должны находиться между двумя этими понятиями. Всегда есть у нас два таких направления, к которых мы должны относиться к тексту, который мы читаем. Есть свет. Мы не говорим о свете самом по себе. Мы говорим со стороны кли, но и в самом кли тоже есть. Давайте почитаем. Это очень поможет, я думаю. Мы находимся на 15-й странице, второй пункт внутреннего созерцания, все духовное.
0: Конец второго пункта внутреннего созерцания.
1: Все духовное, которое само по себе единое и простое, но состоит из всего множества форм в мире. И когда это приходит к материальному ограниченному получателю, тогда делает из этого получающего одну отделенную форму от всех, от всего множества форм, которые раскрываются в этой духовной сущности. И согласно этому всегда различай в его воздействии два два вида. Первый — форма высшей сути, наполнение до прихода ее к получающему, представляющая собой свет пока еще простой и общий. Второй — после прихода наполнение к получающему, в результате чего оно приобрело одну обособленную и частичную форму, соответствующую свойству получающего.
6: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять, это, что мы равны в отдаче?
1: Не равны в получении, а в отдаче.
0: Да, Раф объяснил нам, что желания в нас, они в разной пропорции, что делает каждый из нас. Да, даже если мы посмотрим на то, как мы выглядим в нашем мире, да, у каждого есть тело, вот это физическое, мясо, да, есть более-менее один облик, у каждого есть нос, уши, руки, ноги, но у каждого есть какие-то свои сочетания, какие-то разные цвета кожи и прочего, глаз и так далее. Это пример, также и желания наши в своем устройстве, они равны 613 желаний, но в своем сочетании, в своей пропорции это разное. И каждая душа делается от этого особой. Мы никогда не равны в том, как мы ощущаем реальность. Мое сладкое — это никогда не будет твоим сладким и так далее. Но над всеми этими желаниями мы ставим намерение ради отдачи. И в этом мы равны. То есть если ты со всеми своими желаниями отдаешь с намерением, отдающим, и я со всеми своими желаниями, с отдающим намерением, в этом мы можем прийти к соответствию, совпадению.
1: Я добавлю, что есть у нас общий один источник для всех, и человек всегда действует из того, что он чувствует, из того, что думает, и в общем… Мы слышали на уроке, это его впечатление ответа. То, что я чувствую, то, что я думаю, я в осознании относительно этого. Но действие — это мое впечатление от света, которое воздействует на меня, верно? Поэтому мое впечатление — мое — это мое, а твое — это твое. И как мы можем между нами связаться? Так все дело в том, что наш общий источник полностью отдачи, и насколько мы соответствуем свету, в той мере, в которой мы соответствуем свету, мы также равны друг другу. Мы также чувствуем пользу друг от друга, насколько мы не можем быть в этом направлении отдачи друг другу. И, как сказано на уроке, каждый исправляет свою часть, и потом его главная работа — это включиться в части, которая находится вместе в нем, в его десятке, в его группе. И все это с этим намерением ради отдачи. Из того, что мы можем постичь вместе во время учебы, от света, который возвращает к источнику. Это называется, что он возвращает нас к источнику.
7: Шалом, хаверим. Тут раба Алешиур.
0: Спасибо за урок. Вопрос товарища. Рав сказал, что частное и общее равны. Как мы из десятки можем быть, как частное и общее равны тоже? Это вопрос товарища. Частные и общие равны, мы должны понять, о чем идет речь. Частные и общие равны здесь говорится, что в строении частного и общего есть всегда то же самое строение, это 10 сферот. Нет больше этого и нет меньше этого. Рав это часто подчеркивает на этом уроке, который мы видели. Почему? Потому что для того, чтобы было что-то в реальности, должен быть чувствующий. Чувствующий — это Малхут, это часть творения. И даже то, что есть девять сферот над Малхут, это тоже существует только внутри Малхут, в ощущении Малхут. Поэтому нет в реальности чего-то, чтобы не состояло из десяти сферот. И поэтому, даже если ты возьмешь маленький элемент реальности, там будет десять сферот. Если возьмешь всю реальность, там тоже будет десять сферот и так далее. Это называется частные общие равные. Мы в десятке. Можно смотреть это на это по-разному. Но мы сейчас говорим меньше о работе в десятке, но так вот просто чуть-чуть можно относиться к общему и искать, что я стараюсь ощутить себя состоящим из всей десятки. Я стараюсь увидеть, что каждый товарищ содержит в себе, в своем сердце всю десятку. Поэтому мы стараемся достичь вот этого правила частное и общее равны. Но это уже очень глубокая тема сама по себе. А мы продолжим с Флоридой, пожалуйста.
8: Hi, friends. Yes, thank you for letting me ask. Question about the main question in item 6.
1: Вопрос относительно того, что написано в шестом пункте, что все миры созданы только для Израиля, которым дана Тора и заповеди, и Творец создал тело, которое нужно исправить, очистить из слов Рава. Можете ли вы объяснить, почему только относительно Израиля, а не относительно всех народов, что все народы не включены в Израиль? Здесь нужно понять это.
0: Мы не получили четкий перевод. Я еще раз переведу вопрос Джо. Он спрашивает, в чем разница между Израилем и народами мира, рассказал. Он сам поднял эти вопросы. На самом деле, Джо, обрати внимание, Рав оставил нас с вопросами. Он не стал углубляться в ответы, но это было связано с тем, что такое тело, что такое душа. То есть мы должны правильно понимать эти вещи. Что значит, что есть творение? И есть Израиль, и Израиль должны совершать заповеди. Если мы правильно это истолковываем внутренне, что все происходит в одном человеке, мы понимаем, что созданы только желания. Поэтому, когда у нас есть желание получать, называется творение. И когда желание получать, уже стремится к тому, чтобы стать как Творец, называется, что он Ешаркель, то есть прямо к Творцу, и должен производить на себя исправление, чтобы стать буквально как Творец. Это называется заповеди. И тогда ты можешь увидеть, как и Израиль, и народы мира, и творение, и заповеди. Это все термины, которые говорят только лишь об исправлении души. И так мы должны относиться к тексту. Конечно, есть и материальная реальность физическая, есть корни, есть ветви, поэтому есть такая реальность, есть люди разные. Но в душе есть все, и у каждого есть вот это стремление, желание достичь целетворения.
1: Да, и то, что ты находишься с нами здесь, если даже задаешь вопрос, так наверняка ты относишься к Израилю. Когда Израиль, они самые плохие как раз. Что это значит? Это значит, что уже есть них эта искра, отдача от бины, есть там это уже стремление. И именно исходя из этого стремления, они могут почувствовать разницу, которая есть между ними и Высшим, поэтому могут почувствовать и зло. Это зло, оно тоже целенаправленное, чтобы мы направили все больше со своими товарищами, удостоились этого свойства отдачи. Это, по сути дела, является порядком нашей работы, что прежде всего мы должны начать работать с самыми чистыми келим, это келим Гальгальтайнаем. Шуреш Алиф Бет, скажем, а затем мы уже можем присоединять получающие кели. Все человечество, в этом вся наша работа. Будь то частный или всей, уподобиться Высшему, постичь Его свойства, стремиться к связи с Ним, благодаря чему мы сможем выполнить нашу роль в целом.
9: Шалом, çalışmayla askeri ıslahı edinen kaplarda Hohman'ın aydınlatılmasını nasıl hissedeceğiz, anlayacağız. Teşekkürler.
0: Как перевести свечение Хохма в кели, которые получили низкий уровень исправления?
9: In English, I can translate. How should we interpret the illumination of the Hohma in vessels that have attained a minimal level of correction?
0: Как перевести свечение Хохмы в кели, которые постигли малое исправление? Свечение Хохмы в кели каких? Еще раз скажи. Конец вопроса.
9: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hohma in the vessel?
0: Минимальное исправление, спрашивает подруга, минимальное исправление души, если я правильно понял вопрос, как можно понимать свечение Хохмы, которое раскрывается в кли? Ну, смотри, свечение Хохмы раскрывается в свечении Хасадин, то есть всегда есть исправление кли, которое находится в свойстве отдачи, обратно его исконному свойству получения. Это исправление свойства отдачи также называется свечением Хасадим, светом Хасадим. И внутри света Хасадим раскрывается буквально слияние с Творцом, свечение Творца. И мы называем это свет Хохма. И всегда свет Хохма должен раскрыться только в свечении Хасадим, неважно, о какой ступени мы говорим. От самой маленькой до большой. Мы подходим уже к завершению. Ави, ты хочешь сказать что-нибудь в заключении?
1: Да, в продолжение вопроса подруги, что на самом деле, и в продолжение того, что мы слышали на этом уроке, что в свете нет никакого изменения. Есть только один свет, свет Хохмы. Все изменения, они со стороны Келим, как они постигают его. И поэтому нам нужно благодарить, что есть нам к чему прийти. И, конечно же, мы почувствовали уже много изменений между нами и им. И есть еще перед нами много изменений. Какое счастье, что это так.
0: Спасибо, друзья, за участие. Мы не успели ответить на все вопросы. Здесь тоже в зале было несколько рук. Но завтра вы сможете продолжить. Мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21.00 мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки. Языки, и все учащиеся приглашаются присоединиться. Дополнительное сообщение, дорогие друзья, приключение под названием «Кабалы» в преддверии Нового года. Мы приглашаем вас всех на прекрасный вечер, особенный вечер, объединение, мысли, творчество. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это подзаголовок. Это происходит во вторник, 7 сентября в 18 часов в Ашкелоне. Ганеш Шимшон, Гилад и Орен ведут этот вечер. Всех приглашаем и закончим, конечно же, песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться». Статья находится в первом томе, 246 страница на иврите. Вместе прочитаем эту статью. В нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.

0: החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו?
1: Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться?
0: ידוע שהבריאה
1: Известно, что творение называется хисароном. Поэтому оно называется сущее из ничего. И человек, который был сотворен, полон хисаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хисаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. В введении в науку Каббала сказано, и вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
2: И сказано автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих килим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хисарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хисароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хисароны, ибо хисарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хисарон еще не получил наполнения. Ведь этот хисарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнения кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется получающее кли, когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которое как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
1: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он слышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда оно слышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
2: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в ло лишма, потому что из ло лишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном. Ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хиссароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хиссарона, как в материальном, когда у него есть хиссарон, и он просит о наполнении хиссарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. Поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли,

0: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши, «Заповедай везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Рабби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию, там, где есть материальный урон, дословно, потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и свята. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
1: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Хоть у нее нет и хохмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него не чего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
0: И потому человек должен думать о целетворении, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений. Отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему совершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли, получению блага. Без сомнения, вызвано.

0: тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей, а также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
1: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть, если Он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу? Чтобы он дал немного высшего блага, тогда все будут заниматься Торой и заповедями, как подобает, без всякого небрежения. Однако мы видим, что великий Арий говорит, что Нуква не было там в надлежащем виде, поэтому произошло разбиение. А Ворпними объясняет слова Арии, поскольку высшее благо должно войти в кли, чтобы оно получило это благо ради отдачи. Из-за того, что свет был больше, чем кли была готова получить, то есть кли должно получить свет в точном соответствии с тем, насколько мы можем построить намерение ради отдачи. А для такого большого света оно не было способно построить намерение ради отдачи. Поэтому свет должен был войти в килим, желание которых направлено на получение. А это называется клипа. Получается, что килим разбились, что означает, что если высшее благо придет в эти килим, все это благо уйдет к внешним, то есть клипот. И это, как говорят, что этот сосуд разбит, и в него ничего не надо помещать, так как все выпадет наружу.
0: Поэтому человек не должен молиться, чтобы свыше ему дали благо, ведь все наверняка уйдет к внешним. А пусть молится Творцу, чтобы он дал ему кли, то есть желание и стремление отдавать Творцу. А когда у него будет это кли, высшее благо, безусловно, раскроется человеку, и он ощутит благо и наслаждение, которое было заложено в замысел творения, насладить свои создания. Поэтому следует просить у Творца о том, чего человеку действительно не достает, а это отдающее кли. Об остальных вещах ему молиться не следует.
1: Мы спрашиваем, как можно просить о том, чего ты не хочешь. Он объясняет это в тексте, что нужно просить о том, чего не хватает человеку. Не то, что он думает, а он должен чувствовать, а то, что ему не хватает дающих килим. Это то, что не хватает ему, и об этом нужно молиться, потому что этого не хватает. А все остальное, нет в этом недостатка, и не нужно просить об этом. А сейчас давайте просить.
0: Я думаю, что нужно развивать страдания от того, что не хватает нам этого.
1: Перейдем к уроку от 4 июня 2002 года.
0: Мы прочитали статью, что такое главный хисарон, о котором нужно молиться. Из второго тома «Шлавей Сулам», страница 39, глава «Цав». Мы всегда путаемся в том, что такое работа и что такое вознаграждение. Но поскольку цель творения состоит в том, чтобы насладить творение, а окончание работы — это покой, отсюда нужно понять, что в сущности все зависит от получающих. Работа может стать вознаграждением и может ощущаться как покой, а само усилие зависит лишь от нашего отношения к нему, ощущаем ли мы его как усилие или как наслаждение, а не как хисарон, как потребность и хватку. Ведь мы сейчас находимся в состоянии окончательного исправления. Нам нужно лишь исправить свои внутренние определения, что представляется нам работой, что усилием, что страданием и что вознаграждением. Бааль Сулам пишет в письмах.
2: В
0: 146-м, мне кажется, что-то подобное. Все страдания происходят... Все страдания происходят из-за того, что плата отдалена от работы. Если бы человек немедленно получал плату за каждое свое действие, как, допустим, владелец продуктовой лавки, которая продает товар за 10 шекелей и знает, что 2 шекеля он кладет себе в карман, то все выглядело бы иначе. Еще 10 шекелей, еще 2 шекеля в карман. Поскольку каждое усилие сразу приносит ему 2 шекеля, то заработок немедленно покрывает усилие. Это уже кажется ему не усилием, а вознаграждением. И он не чувствует никакой тяжести. В этом вся суть. Поэтому, мне кажется, что это там говорит Раф. Поэтому все зависит от отношения человека. Наша работа заключается только в том, чтобы исправить келим, ощущение, наше внутреннее определение, что является для нас вознаграждением, усилием и платой. И в конце концов мы приходим к состоянию, в котором само понятие усилия исчезает. Плата. Заменяет всю работу, усилия и страдания. И тогда мы входим в состояние, где есть только добро и наслаждение. Все это происходит лишь потому, что мы исправили свои келим, и теперь ощущаем в новых келим, в иных развлечениях и в новых, и в новом смысле то, что и прежде изливалось на нас. В новых развлечениях, в новых понятиях. Что, не нашел? Давай. Ну, приблизительно я уже сказал, это письмо... Нет, нет, нет. 150-е.
2: Кен-кен. Кен, куф самых далец, самых гей.
0: Да, страница 164-165. Это письмо находится в письмах, страница 164-165. Да. Ну хорошо, мы уже не раз говорили об этом. О понятии работы и вознаграждения. Да.
1: Он говорит в статье, что нужно достичь хисарона, чтобы было духовное кли, в материальном хотят наполнения, а в духовном нужен хисарон, чтобы было кли.
0: Без хисарона невозможно, должно быть кли. Вопрос в том, что является хисароном, что является кли и к чему ты стремишься. От твоего стремления зависит от того, что является для тебя вознаграждением. Так чего, что ты хочешь, что было для тебя вознаграждением? В соответствии с этим можно сказать, что если вознаграждением для тебя является отдача, возможность отдавать, и ты входишь в состояние, в котором ты можешь это делать, то готово, ты уже достиг покоя и счастья.
1: Так как же сделать, чтобы хисарон был к отдаче?
0: Об этом он и говорит. Что такое главный хисарон, о котором нужно молиться? Так называется статья. Если ты достигаешь хисарона к отдаче, то, что раскрывается в кли, называется окончательным исправлением. И тогда у тебя нет никаких проблем чувствовать себя хорошо. Что еще?
1: Ну так и в этом вопрос, как прийти к состоянию, в котором будет хисарон только на отдачу.
0: Хисарон к отдаче можно получить только от Творца, потому что у него как будто бы есть такой хисарон отдавать. Что он говорит, что нужно молиться об этом, как о главном хисароне. Так молись. Все написано в заголовке. Все написано. Главный хисарон, о котором нужно молиться. Так в чем вопрос?
1: Так как нам прийти к состоянию, в котором молитва будет только об этом?
0: На это мы не способны. Здесь заканчиваются наши возможности, потому что это против нашей природы. Именно это называется по-настоящему «приложил усилия и нашел». У нас нет никакой возможности найти в себе, где-то в каком-то месте, в нашей реальности, такой хисарон. Не будем себя обманывать. Нету. Но как молиться об этом, чтобы пришло желание желать этого? Об этом сказано, что из лолишма приходит к лишма. Ты просишь, ты не знаешь, о чем просить. Для чего нужно скрытие? Чтобы ты просил о желании отдавать, чтобы ты хотел отдавать. Если бы ты сейчас увидел, что такое отдача, ты бы об этом не просил. Поэтому от тебя это скрывают. И тогда ты словно как будто бы готов просить. Но теперь вопрос, как можно просить о том, чего ты не знаешь. Ведь мы знаем, что кли существует тогда, когда у меня есть знание о кли. Я прошу о том, чего мне не достает. Тогда я прошу. Но мне говорят, даже если ты просишь, словно издалека, как говорится, когда у тебя нет решимот и истинного желания, но если лишма приходит к лишма, делай это, старайся. Ради чего ты будешь это делать? Если бы изначально ты был создан только из желания получать, то ты вообще не смог бы этого делать. Но поскольку у тебя есть своего рода желание отдавать, только оно испорчено и находится в плену желания получать, эта искра осталась после разбиения келим. Поэтому ты как будто можешь сказать, что ты хочешь отдавать и ощущаешь страдания. Это дает тебе возможность пройти некоторую подготовку, пока тебе не дадут эту силу. Это и называется переходом через махсом. Но все эти вещи в конечном счете возможно, при условии, что ты не знаешь, что это такое. Отсюда мы понимаем, насколько скрытие необходимо. Без него мы никогда не смогли бы. Что я, сумасшедший? Просить умереть, просить самое худшее, противоположное мне состояние. Как бы я мог об этом просить? А скрытие позволяет мне это делать. Почему же я это все-таки делаю? С одной стороны, скрытие позволяет мне, дает мне такую возможность. С другой стороны, меня подталкивает находящаяся во мне искра. Я словно начинаю этого хотеть. Словно. И все это происходит в плоскости на уровне этого мира. И одно ложно, и другое ложно. Так я существую так внутри лжи во время подготовки. Для чего нужны такие состояния? Ведь все размыто, все ложно. Что получает от этого Творец? Для чего Он создал такое условие? Он создал его по очень простой причине. Не для того, чтобы мы якобы приложили какие-то усилия и пришли к истине, а потому что в этих состояниях, в этой лжи, мы совершаем прегрешения и ошибки. Они понадобятся нам потом. То есть не хорошие дела, чтобы ты здесь молился, работал и отдавал. Это тебе потом не нужно будет. Тебе вот это вот все эти вещи, действия, отдача, работа нужны для того, чтобы совершать ошибки и прегрешения. А когда у тебя накапливается достаточно прегрешений, Творец видит, что ты приложил достаточно усилий, чтобы потерпеть неудачу достаточное число раз. И Он переводит тебя через Махсом. Именно эти прегрешения тебе понадобятся потом. Будущий мир ты не берешь с собой ничего, кроме зла.
1: Да?
0: Так о чем молиться? Хорошо.
1: Кен.
0: Да.
2: Он пишет, что я должен молиться Творцу, чтобы Он дал мне кли ради отдачи. Но поскольку я не знаю, что такое отдающий кли, получается, что я молюсь Творцу, чтобы Он дал мне что-то неправильное?
0: Ты боишься, что поскольку ты не знаешь, что такое кли отдачи, ты можешь произнести неправильную молитву, и Творец даст тебе то, о чем ты просишь. И тогда ты получишь нечто ненужное. Здесь есть несколько вопросов. Прежде всего, можно ли молиться о том, чего ты не знаешь? Это первое. Когда ты молишься в таком виде, Творец слышит такую молитву? И действительно ли Он даст тебе то, о чем ты просишь? Явно зная, что ты сам не понимаешь, о чем ты просишь. И не может ли то, что даю тебе свыше, в конце концов, причинить тебе вред, быть вредным? Это действительно вопрос. Прежде всего, возможно ли молитва, если она не является внутренним ощущением сердца? Нет, не может быть. Молитва — это то, что сердце ощущает в самой своей глубине, а не то, что я сейчас услышал там какой-то рекламе, и теперь я захотел. Молитва называется истинный хисарон, истинная потребность, которой кли действительно порождает из самого себя, а не то, что я слышу извне. Но из себя кли способна породить хисарон только благодаря свету, который воздействует на него свыше. Так мы изучаем в нашей науке. То есть молитва, молитву этот хисарон, на самом деле, строит Творец, а не я. Затем, возможно, я ощущаю ее. И тут тоже вопрос. Чувствую ли я свой истинный, подлинный хисарон, находящийся в сердце? И потом на этот хисарон Творец дает наполнение. То есть он создает кли, и он дает наполнение. Так а где же здесь я? Я тот, который только чувствует, что над ним проходят эти действия. Только это мне остается во всей этой системе. А если так, то чего мне бояться? Я должен только все время стараться, насколько это возможно, быть честнее с тем, что я ощущаю, и связывать это с ним как с единственным источником всех действий, который производит все действия. То есть не искажать то, что приходит ко мне от него. И сосредоточиться только на этом. Кроме этого, ничего не нужно. Если человек смотрит только на Творца и знает, что все исходит только от него, и что он точно получает, он все время хочет все время проверять, хорошее или плохое, неважно, истинное или ложное, все без исключения. Максимально в явном виде. Отбросить все оболочки, всю путаницу, все формулы, привычки, все, чему его обучили, и о чем говорят окружающие. То есть как можно больше отбрасывать все помехи. И внутри связаться с Творцом. И все, кроме этого, ничего не нужно. Все развлечения ты получаешь из этой связи, весь путь. И вся причинно-следственная цепочка точно приведут тебя к цели. Ведь если человек думает, что хотя бы клей от него исходит, это неверно. Свет, наполнение наверняка неверно. Так что? И мы говорим в молитве, что мы просим, чтобы у нас была молитва. Мы просим, чтобы была молитва перед молитвой и тому подобное. Все это выяснено каббалистами. Они там показали нам, установили весь этот порядок. Не нужно обманывать себя, будто нечто приходит сниже, снизу. Снизу ты можешь лишь заниматься развлечениями, распознавать каждую вещь, которая к тебе приходит. Вот и все. Ты только ощущающий элемент. И больше ничего. Это правильный подход, потому что так ты не запутаешься, и всякий раз будешь оставаться на своем месте. У тебя не возникнет ни гордости, ни стремления к почестям, ни внезапная мысль о том, что ты что-то делаешь. Но все это относится к связи с Творцом. Но это говорится о Творце. А по отношению к группе и вообще к окружению ты должен пользоваться ими, чтобы заострить связь с Творцом, чтобы очиститься действительно от всех оболочек, путаницы, тумана. Все это путаница. Для этого тебе нужна группа. Товарищи. И здесь ты уже должен работать. Что тогда означает быть в радости и находиться в правой линии, если ты должен проверять свое состояние и углубляться в него?
1: Когда ты идешь проверять связь, исследовать то, и как получаешь, все эти проверки уже формируют, рождают в тебе более точное отношение. Скажем так, такое улучшенное отношение, можно сказать, ты уже различаешь в нем правую, левую, среднюю линию, начинаешь их распознавать. Как сказано, из действий твоих познаем тебя. Ты следуешь действия. Как написано? Не знающий заповеди Господина своего, как он может служить ему, верно? То есть ты начинаешь, в общем-то, идешь получать от него нечто, благодаря чему входишь в суть дела.
0: Но мы изучаем, что до Махсома мы не видим вещей, которые мы получаем.
1: Я не знаю, до Махсома, после Махсома. Сейчас я должен делать, начиная с того мгновения, когда я хочу войти в контакт с Творцом, с Высшим. Я должен делать это непрерывно. Все время. Кроме этого нет ничего. Все остальные вещи ты получишь как результат этой связи. И тогда эта связь определит для тебя все. Все, что с тобой будет происходить. Ты почувствуешь это так. Да.
0: Что представляют собой все эти вещи, которые ты получаешь, пытаясь установить связь? Что это такое?
1: Все, что придет к тебе, все эти разные ощущения, понимание того, чего Творец хочет от тебя, каким ты должен быть, как реагировать, что думать, все это ты почувствуешь изнутри, как результат твоих усилий, чтобы ощутить его воздействие на тебя.
0: А что значит прилагать усилия, чтобы ощутить его воздействие на меня? В чем практически состоит это усилие?
1: Что это за усилие? Ну, практически начинается оно в группе. Это значит, что внутри, когда ты ищешь, где ты можешь там найти, ощутить какую-то точку, в которой у тебя может быть связь с Творцом, допустим, ну, как ты, скажем, сейчас ты не вспоминаешь о своем дяде. Я напоминаю тебе, что у тебя есть дядя Шмуэль. Дядя Шмуэль, ты начинаешь так восстанавливать в себе его образ, он такой-то, связан с тем-то, живет там-то, у него такое-то лицо, такие-то вещи, такие-то свойства. Ты словно как бы начинаешь с ним связываться, чтобы найти какую-то точку в памяти, в сердце по отношению к нему. Так же происходит и здесь, ты находишься в посреди суеты этого мира, и вдруг вспоминаешь, Творец, а теперь ты начинаешь искать, за что зацепиться, ту точку, то есть сведением, какую-то папку с его данными внутри себя, ты начинаешь искать, вспоминать, кто он и что он, и видишь, пока не найдешь точную точку опоры, место связи между вами. Это происходит как в разуме, так и в сердце. Если у тебя этого еще нет, ну так возьми, открой там какую-то папку, чтобы там уже собирать эти вещи, записывать там все, чтобы собирать это.
0: И в этом процессе человек начинает создавать некий образ того, как он видит Творца?
1: Да, образ, впечатление. Когда я говорю о своем дяде, я не имею в виду, что у него есть большие уши или там какие-то, я не знаю, опухшие глаза. Конечно же, мы с восприятием также и это есть, но главным является его внутренний образ. Кто он? Что он? Что он за личность? Подобным образом ты тоже можешь постепенно говорить о своей связи с Творцом. Разумеется, как не телесной личности, не дай бог, а о своих впечатлениях.
0: То есть это исходит из моего желания прийти к связи с ним, да? И если я это сделаю, то это пойдет само?
1: Это впечатление возникает в результате твоего желания установить с ним связь, как написано, что мы должны стараться быть в связи, как написано, Исраэль, Тора и Творец Единый, что ты стремишься удерживать связь в таком соединении, держась за него посредством действий, которые он советует тебе совершать. Эти действия относятся к состоянию выше Махсома. Но также и здесь, ниже Махсома, у нас тоже есть нечто, как будто бы нечто подобное этому. Какие-то действия, которыми я подготавливаю свои килим к подъему выше Махсома. Эти действия относятся к тому, что из зло лишма приходит к лишма. Ну, как написано, что служанка святости. Ты все?
0: Так а почему в итоге это помогает человеку пройти Махсом? Скажем, у меня сейчас есть эта картина, такая очень хрупкая.
1: Почему это помогает человеку, я не знаю. Творец поставил такое условие, как только ты его выполняешь, он переводит тебя через Махсом. Ты ничего не выигрываешь от того, чтобы пойти Махсом. То есть ты не приобретаешь, у тебя нет кли, силы или какого-то, я не знаю, что ты приобретаешь какой-то входной билет. Такого нет. Но ты должен выполнить определенные условия до Махсома, и после чего тебя переводят через него. Это условие необходимо, потому что ты все-таки берешь с собой определенные впечатления, как написано о Египте, что они забирают туда килим, убегают во тьме, стоят перед фараоном. Все эти впечатления берут с собой. Тот, кто не прошел через Египет, не может достичь земли Израиль, пусть проходит путь в землю Израиль, пусть проходит только через Египет. Но это не значит, что высота, достигнутая тобой в Египте, в итоге достигает высоты земли Израиль, и тогда ты уже входишь. Ты переходишь через конечное море, проходишь через нечто совершенно особое, настоящее чудо, которые совершаются не твоими силами, не благодаря твоей подготовке, да.
0: Если мы говорим, что во внутренней работе человек должен вкладывать как можно больше, то есть действительно смотреть внутрь, а снаружи наоборот, то мы должны играть, даже, может быть, лгать, и неважно. Мы идем к Творцу, даже если этого не ощущаем. Как согласуется между собой то, что внутри мы стремимся к полной честности, а снаружи играть как можно больше?

0: Как ты спрашиваешь, как может такое быть, что я исправляю только свое внутреннее отношение к Творцу? Но внешним, то, что относится ко мне, я не знаю, там, о своем характере и отношениям к другим, я этим не занимаюсь. В этом вопрос?
1: Нет. Нет. Вопрос в другом. Мы говорим, что в работе перед группой я должен играть, даже если ничего не чувствую. Я как будто бы показываю, что сейчас я хочу отдавать Творцу и так далее. Я всегда должен выражать воодушевление в любом своем состоянии.
0: По отношению к группе есть два вида поведения, или как это было у великих людей, когда в сердце у них пылал огонь. А внешне они показывали пренебрежение, ну, как поступали в Коцке, среди коцких хасидов. Есть об этом книга, ты можешь почитать. Есть несколько книг. Одна из них о терновнике, горящем в Коцке. Нужно принести им эту книгу. Что уж, заказали? Хорошо, это нужно читать. Это люди, которые находились на духовных путях, ступенях, в стремлении в настоящей работе. Они прилагали непрерывные внутренние усилия, но внешне проявляли полное пренебрежение. До такой степени, что считали каждого из них совершенным гоем, что называется. Понимаешь, человек входит в синагогу в Йом-Кипур, а у него крошки хлеба в бороде. Тут, ты понимаешь, всякие такие вещи делали, чтобы... Ну, специально делали это, чтобы никто из внешних не мог прицепиться к их внутренней работе. И они делали это, исходя из их серьезности внутренней. У нас состояние не совсем такое. Немножко не такое. Поэтому мы ведем себя иначе. Потому что каждый должен получить от группы воодушевление. Важности духовного, иначе откуда оно возьмется? Поэтому нам необходимо получать впечатление от группы. Но как его получить? Если сейчас все будут проявлять внешнее пренебрежение, то как я могу воспринимать? Я же воспринимаю только внешнее поведение, ведь у меня нет возможности видеть сердца товарищей, верно? Я тоже начну пренебрегать духовным... впечатляясь их внешнему примеру. Возможно, все здесь являются совершенными праведниками, а внешне ведут себя так, как мудрецы советуют поступать, чтобы внешне не могли за них зацепиться. Но если они будут так вести себя со мной, я не буду воспринимать это истинное. Я буду воспринимать их ложную внешнюю форму, запутаюсь и оставлю путь. Поэтому мы ведем себя иначе. Что значит иначе? Мы ведем себя... как бы шутливо, а не вполне серьезно, словно играем, и словно действительно хотим духовного, словно любим друг друга, как будто бы любим друг друга, как будто бы мы готовы сделать друг для друга все. Конечно, когда мы так делаем, мы как бы то ни было лжем, в этом нет сомнения, все это понимают, но тело впечатляется тем, что он видит, что оно видит. И слышит, и этому верит. И тогда она впечатляется этим. Да, воодушевляется, впечатляется этим. Спроси у психологов. Они знают тело. Они скажут, что каждый день нужно говорить жене, что ты ее любишь. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Делай все, что хочешь, но главное говори это. Делай, что хочешь. Говори это, потому что именно это она слышит. Также мы должны говорить своему телу, что творец велик, что важно к товарищам, все подобные вещи. И оно будет слышать это и воспринимать как важное. Все, что мы считаем важным в нашем мире, устроено таким же образом. Само по себе оно может не иметь ни значения, никакой реальной основы, быть лишь воображаемым. Но вдруг кто-то какую-то вещь поднимает на высоту... В ней ничего нет, однако она становится важной для меня, потому что все они говорят. Так же происходит и здесь. Поэтому нужно действительно показывать это, говорить об этом. Так мы удержимся.
1: А разве это не создает противоречия с внутренней работой?
0: Нет, внутренняя работа не создает, для внутренней работы это не создает никакого противоречия. Получая впечатление от группы, я хочу, хочу того я или нет, я все же думаю, что товарищи великие, и это действительно становится для меня по-настоящему источником сил. Я даже не хочу, чтобы когда-либо они пренебрегали этим. Если вдруг появятся такие, которые открыто будут пренебрегать, ну, может, кто-то спит, у кого-то нет сил, что-то еще, но чтобы было открытое пренежение, это нельзя терпеть. Такого человека нужно немедленно удалить. Это страшно ослабляет. Человек не говорил ничего плохого, просто демонстрировал пренебрежение. Так нельзя, это немедленно отключит нас от цели.
2: Ну, нельмар вашу, кен.
0: Ну что, может быть, будем учиться.
3: Нешатеф бейтрашмуят на шиур, ума митохо анахну лохим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Я слышал много раз, что у человека есть такая путаница по отношению к тем вещам, что должно произойти, и состояние, которое он проходит. Чтобы выйти из этого тумана, нужна группа. И это единственное, что может тебя направить и работать в ней. Я думаю, что есть разные виды товарищей, что человек занимается внутренней работой и специально пренебрежительно внешне показывает отношение свое, но это не для нас. Мы должны работать наоборот, как будто мы очень хотим, находимся в духовном, мы любим друг друга, и тело впечатляется этим, это то, что необходимо.
1: Да, это работает на меня. Даже если мы говорим, что Творец велик, товарищи великие, весь этот трюк вскрытий, что из ло лишма мы приходим к лишма, и все, когда мы все свяжем с помощью товарищей.
0: Ну, было много во внутренней работе отношения человека к своему Творцу, какое отношение должно быть, какие состояния, которые проводит его Творец, которые дает ему и кли, и свет, конечно же. И человек — это тот, кто просто чувствует это. Эти вещи, конечно, при грешениях и когда ты первый раз слышишь об этом, вдруг нет, просто бесконечная радость, понимание и ощущение мудрости этой.
1: Я продолжу сказанное Идо. Вы должны помочь мне выйти из этой путаницы.
0: Мы поможем тебе, Роня, мы будем показывать тебе любовь к товарищам. Отдача — это важно, и тело воспечатается всеми этими вещами. Но что касается хасидов Коцка, я думаю, что стоит брать у них пример, насколько они серьезно играли. Даже если эта игра противоположна, но насколько это было важно им, чтобы не было никакой зацепки у внешних за их работу. Но мы должны показывать наоборот. Очень важно сохранять это внутреннее ощущение интимной внутренней работы. Это должно быть отношение. Но еще много всяких вещей, о которых сказал Давид, что нужно проявлять и неудачи, и прегрешения. То есть мы должны раскрывать это все, и насколько мы делали усилия, и просить, чтобы мы получили силы для продвижения.
1: И от того, что человек защищает себя от почестей, от того, чтобы эго возрастало, от того, что он сделал сейчас что-то, и чтобы он все время был в слиянии с Творцом и видел все свои действия. Нужно стараться как можно быть более истинным по отношению к тому, что я чувствую, связывать это с ним как единственным источником всех действий. То есть не лгать в отношении того, что исходит от него, и только на это быть направленным. И кроме этого ничего не нужно. И в этом я все время вижу все как исходящее от Творца, и у меня есть возможность пройти... Как он это назвал? Все развлечения.
0: Еще точка, которая была, нужно постоянно быть в прямом и настоящем состоянии связи с Творцом, и это работает по отношению к тебе.
1: Разница между внутренним пренебрежением, и, которое разрушает, и внешним пренебрежением, которое использовали великие для того, чтобы выстроить отношения еще более важные. А внутреннее пренебрежение, оно вредит поставщику сил для группы, отдаляет товарища от группы. И действительно... дает иную ценность тому, как мы относимся к цели.
0: Я тоже слышал о том, что должна быть радость, и нужно радоваться, и смеяться, и показывать этим видом, всем видом своим товарищам, насколько это радостно, играть в это.
1: Нужно все время стараться как можно больше быть истинным по отношению к тому, что я чувствую, и связывать это с ним, как с единственным источником, который производит все действия. Насколько возможно опускать все помехи, связывать это с Творцом, и кроме этого ничего не нужно. Еще каждый должен получить от группы величие важного, иначе что, величие духовного, иначе что будет. И впечатление от группы — это то, что мы требуем. Переходим к следующей части урока, и перед этим споем вместе песню.

0: учение 10 сферот, Талмуда Эсера сферот. Здравствуйте, друзья! И что является главным хисароном, о чем мы должны просить? И сейчас мы как раз находимся в правильном месте перед самым соответствующим для этой, соответствующей для этой учебы. Именно для этого и потребность раскрыть высшего. Для этого мы можем воспользоваться группой, чтобы возвеличить его. Для этого нам даны все эти условия, когда на самом деле все нам дано. Дано нам желание получать, и дана нам также искра, часть Творца свыше, что-то от Его свойства. И мы должны как раз во время урока понять самое настоящее значение этого урока. И именно когда мы изучаем учение 10 сферот, внутреннее созерцание, какое намерение мы должны удерживать во время урока, как мы помогаем друг другу. И я хочу прочитать из предисловия к учению 10 сферот, это из 17 пункта, на 13 странице я читаю. И поэтому обязывается изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в Его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий тебе работу, что заплатит тебе за твою работу и направит свои усилия, что было ради заповедей Торы. И таким путем удостоится насладиться светом в ней. В ней, и его вера тоже усилится и увеличится благодаря этому свету. Как сказано, будет излечением для костей твоих и восстановлением твоим. И поэтому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием. Как сказали мудрецы, верен, дающий работу, что заплатит тебе вознаграждение за труды твои и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет чудесным действием этого света, как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих.
1: Итак, друзья, с этим настроем мы сейчас войдем в урок с Равом. Мы сейчас изучаем внутреннее созерцание. И давайте напомним, что внутреннее созерцание — это особая часть учения 10 сферот. Это добавление Бааля Сулама, добавка Бааля Сулама к его комментарию на текст Тари. Очень качественное добавление его, где он почувствовал из своего постижения, так объяснял Рав, что он может еще добавить изучающим еще уточнения, еще детали. И вот это внутреннее созерцание очень помогает нам понять то, что написано у Ари в Древо Жизни, намного лучше. Это дает нам понимание системное, что происходит здесь, в этой части, которую мы изучали. Поэтому мы находимся в третьей части, внутреннее созерцание. Мы сейчас войдем в урок с Равом, урок около 50 минут, и там чтец читает отрывок, Рав дает свой комментарий, вопросы и ответы. Итак, мы пройдем 4 пункта. 3, 4, 5, 6 пункты внутреннего созерцания. Поскольку это очень серьезный такой фрагмент, мы просим всех, давайте следить как можно более внимательно и делайте заметки у себя там на бумаге или в телефоне. И И внутреннее созерцание, это комментарии Баля Сулама, и Рав добавляет свои комментарии. И записывайте свои впечатления, что вы увидели в каждом из этих пунктов. А когда мы закончим этот урок записи с Равом, потом, может быть, мы проведем семинар об этом. Давайте делать это вместе, следить и следовать за Равом, и быть в потоке его, и вникать. И самое главное, то, что мы читали сейчас, укрепиться в вере в Творца и его управлении, в заповедях Торы и так далее. Давайте вместе работать над этим и начинаем урок с Равом.
0: Учение 10 сферот, первая часть, внутреннее созерцание, 15 страница, 3 пункт. Как можно понять, что душа — это часть Творца? Таким образом, мы придем к пониманию того, что говорят каббалисты о сущности души. Они утверждают, что душа является действительно частью Творца свыше.
1: Буквально имеется в виду, что это буквально часть Творца, которая относится к человеку.

0: та в человеке или человек тем самым относится к Творцу, это не совсем понятно. Часть Творца свыше, то, что находится внутри человека, то, что принадлежит человеку, это как бы двоевластие одновременно, то есть часть Творца, которая находится в распоряжении человека.
1: Да.
2: Что душа — это на самом деле часть Творца свыше, и нет ни абсолютно никакого отличия от всего. Но в чем же душа? Это часть, а не всего. Это подобно камню, отколотому от горы, когда сущность горы и сущность камня одинаковы.
0: То есть в том, что человек получает часть Творца свыше, от этого в этой части, то, что он получил в своё распоряжение, не происходит никакого изменения. Творец, он и до того, как человек принял это в своё распоряжение, и после, Творец — это одно и то же. Часть или всё — это одно и то же. Но всё-таки в чём разница? Почему же это часть?
2: И нет никакого различия между камнем и горой, кроме того, что камень — лишь часть от этой горы, а гора является категорией «всё». Таковы вкратце слова мудрецов. И на первый взгляд слова эти очень удивляют. А сложнее всего понять, как можно говорить о категории отличия и часть от божественного, да еще уподобить это камню, отколотому от горы.
0: Да, почему дали такой пример, земной, какой-то простой, такой физический. Да, я откалываю каким-то топором кусок горы, и это похоже на душу, что вот так вот можно отколоть от Творца кусок топором. И мудрецы, когда дают пример, они дают это, исходя из своего постижения. То есть они не могут заменить это просто на какой-то другой пример, как мы. Не, это не получается, возьмем другой пример. Их примеры, они исходят из корня и ветви. И это соответствует точно и невозможно заменить.
2: Ну, камень, допустим, откалывается от горы с помощью топора и молота, но в божественном, казалось бы, как и чем они будут отделены друг от друга?
0: То есть для чего нужно прежде всего отколоть часть Творца? Почему нельзя по-другому? И с помощью чего? Производит вот этот срез, и как разделять, и то, что получает, допустим, если это как Творец, вот эта часть его, которая находится в человеке, но всё-таки это часть его, называется ли это, что человек находится в слиянии с Творцом?
2: Четвёртый пункт. Духовное разделяется силой отличия формы, подобно материальному, разделяющему с помощью топора. Четвертый пункт. Прежде чем мы приступим к выяснению этого вопроса, объясним суть явления разделения, происходящего в духовных объектах. Знай, что находящиеся в духовном отделяются друг от друга лишь только по мере отличия формы. А это значит, что если один духовный объект приобретает сам по себе две формы, то это уже не один объект, а два. Объясню тебе это на примере человеческих душ, которые тоже духовны. И этот сформулированный в простом виде духовный закон известен. Есть, безусловно, множество душ, соответствующее числу тел, в которых эти души светят. Но они отделены одна от другой отличием формы, присущим каждой из них. Сказали мудрецы, насколько их облики не схожи, настолько не похоже их мнение. И тело способно разделять формы душ настолько, что можно различить каждую душу саму по себе, что это хорошая душа, а это плохая и тому подобное в разделенных формах. И теперь ты видишь, что так же, как материальный объект разделяется и рассекается и отделяется,

0: занимается топором и движением по отдалению места одной части от другой, так и духовный объект разделяется и рассекается и отделяется вследствие отличия формы одной части от другой. И в соответствии с мерой этого отличия будет также измеряться расстояние от одной части до другой, и хорошо запомнит.
1: Что он говорит нам здесь? Прежде всего, не следует забывать, что телом это называется желание, желание. Тело гуф-парцуф — это не наше животное тело, а в Каббале вообще не говорится об этом ни одним словом. Но в каждом месте, где написано «тело», имеется в виду тело парцуфа. Это вы понимаете. 613 желаний, которые соединены вместе, чтобы раскрыть наполнение согласно соответствию между желаниями и намерениями и намерением света. И тогда, согласно соответствию между ними, свет, Творец, сила отдачи властвует над желаниями, и согласно этой силе называется, что часть Творца отделяется и находится в творении. Духовное отделяется силой различия свойств, так как материально отличается с помощью топора. И наоборот, согласно подобию свойств, духовное возвращается к тому, что становится как одно целое с духовным. Итак, мы лишь проверяем души, насколько тело, то есть желания, могут разделять их, отрезать их от Творца, или наоборот, как привести их обратно к слиянию с Творцом. Да.
0: Что значит их мнение, как не схожи облики, настолько не похожи мнения?
1: Душ.
0: Что значит мнение вообще?
1: Ну, это то, что я постигаю. Если ты говоришь о людях, то говорят, что у каждого есть свое мнение. Ну, как бы. Есть о чем говорить. Но если мы говорим о душах, то мы говорим о духовных кели. И у каждого есть 613 желаний в своем каком-то сочетании. И у каждого есть экраны на разном уровне. Это отличается один от другого. И, допустим, даже на одном уровне, если есть экраны у одного и у другого, но все-таки души, они отделяются, потому что в каждом душе есть свое сочетание 613 желаний. Поэтому так же, как их желания, так же, как их парцуф, и как и лица их не одинаковы, так же и мнения их не равны. Парцуф — это раскрытие хохмы. Сказано, мудрость человека осветит лик его. И в соответствии с этим и мнение его, то есть в постижении, в понимании, в восприятии, они тоже не равны, даже на одной ступени. Каждый воспринимает в своем стиле, своим образом, в отличие от другого, так же, как и в нашем мире. Поэтому мы не можем это сравнивать. Какой вкус, допустим, я чувствую в этом чае, и ты? Мы это сравнить не можем. Мы можем сказать горькое, сладкое, то, другое. В общем, потому что в этом есть у нас общие органы чувств. Но мы никогда не можем сказать, как и я впечатляюсь от того, что я пробую, и как ты впечатляешься. Потому что это зависит точно от желаний, от сочетания желаний в тебе и во мне. Это невозможно сравнить. То есть привести это к какому-то одному знаменателю, к чему-то общему, одинаковому невозможно. Я не знаю, как на иврите, допустим, есть у нас 5 плюс 7 и 2 плюс 7. Как мы это делаем? 5 плюс 2 и 7 дроби.
0: Общий знаменатель.
1: А, общий знаменатель. Прекрасно. Вот, может быть, у нас общий знаменатель, но мы никогда не узнаем личные вкусы каждого. Мы можем быть в равенстве, но никогда не в том, что мы постигаем, я и ты. Мы можем быть в равенстве или одинаково отдавать. В этом мы можем оценить себя, измерить и сказать, вот это точно, ты и я, тут мы равны в отдаче. Но в получении, там, где каждый индивидуальный, там невозможно сравнить вкусы.
0: Пятый пункт. Как представить отличие формы в творении от бесконечности? Пятый пункт. Однако пока это укладывается в нашем понимании лишь относительно этого мира, человеческих душ, но в отношении души, о которой говорится, что она часть Творца свыше, пока еще не выяснено, как отделяется она от Божественного, настолько, чтобы стать возможным назвать ее частью Творца. И нельзя сказать, что отделяется изменением формы. Это утверждение ошибочно, ведь мы уже выяснили, что Божественное является простым светом, содержащим все имеющиеся в мире множество форм и их противоположностей в своем простом единстве, выражаемом понятием «один», «единственный», «единый». А раз так, как же нам представить категорию отличия формы в душе, чтобы она была отличающейся от Божественного? И вследствие этого была бы отделённой, называясь «часть от Него». Но на самом деле...
1: Это понятно или нет? Я не совсем уверен. Я хотел бы дать некое предисловие, чтобы от этого было нам понятно, как мы должны подходить к этому и как это рассматривать, потому что я вижу, что это немного трудно. Есть у нас единственное состояние, которое существует, это называется мир бесконечности. В мире бесконечности, скажем, существуют души. Каждая душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно этому, она находится в подобии свойств с Творцом, который заполняет бесконечность. Свет бесконечности называется «всё». Душа, согласно тому, насколько она может отдавать, согласно экрану, который может быть в ней, насколько она может отдавать, она становится подобной высшему свету бесконечности. В различных частях каждая душа может быть подобна свету бесконечности в отдаче от нуля до 125 ступени. И здесь вот это подобие.
2: Барур?
1: Понятно? И согласно этим мерам, насколько вот эта душа, кли, экран, находится в постижении свойства отдачи, согласно этому, наполняется кли или наполняет себя сама из того, что постигает свойства отдачи, и живет и наполняет себя этим. Ему не нужно больше в отдаче. Он сам становится хафец хесед, и тогда мы говорим, что свет светит в нем согласно этой мере отдачи, которую он постигает. И тогда получается, что как бы он отрезает часть от целого, от горы, внутри себя. Не достает ли от этого Творцу? Почему не достает? Он лишь раскрывает, что находится в нем. Отрезает ли он буквально? С помощью чего он может отрезать? Он раскрывает внутри себя часть от целого в соответствии с тем, насколько может раскрыть, в соответствии со своим уровнем, со своих ступеней. Может ли он постичь все? Конечно, обязан в итоге постичь все. С помощью чего? Это же личная кли, личная душа. Благодаря тому, что он отдает всем, постигает их хисронот, это называется страдает с обществом, удостаивается утешения общества, то есть всего того света, который должен раскрыться во всем обществе. Поэтому каждой души в итоге к ней приходит вся гора. Творец раскрывается в каждой душе. И вот эти личные формы, которые раскрываются в душе, как будто бы это отделенные части, отсеченные части от Творца. Это как бы согласно тому постижению святов, которые пока что душа постигает на ступенях в своем подъеме по ступеням, пока она не достигает всего. Итак, мы говорим о желаниях, которые называются гуф, тело, и они производят исправление над собой, чтобы уподобиться отдаче Творцу, Свету. И согласно этому, в них раскрывается часть от целого, так же, как у Творца, Творца есть свойство отдачи, так и в душе раскрывается свойство отдачи, пока не раскрывается в полной мере. И все это происходит в мире бесконечности, и нет места, и нет другого состояния. Все состояния, они внутри душ, которые называются 125 ступеней или 5 миров. И все это внутри душ. Понятно? Вопросы.
0: Что значит общее, частное, равны?
1: Общее, частное, равны. Я могу сказать тебе, это зависит от того, о чем ты говоришь. Допустим, я говорю об одной душе, так же, как одна душа может причинить вред или пользу всем душам, потому что это маленькая шестереночка. Той машине, которая полна таких шестеренок, и если один стопорит, останавливается, вот эта поломка, она передается всем, и тогда вот эта неисправность души, она помноженная на количество шестеренок, на их силу и так далее относительно вот этой шестеренки. Может быть, в этом можно сказать частные общие равны. Можно сказать наоборот, частные общие равны, что в той мере, в которой вот эта шестеренка уравновешивает себя относительно всех остальных, именно вот это общее дает частному силу, мощь и удостаивается быть, как и все общее. Поэтому общее, частное, равны нету. Немного в духовном, все нет частичного в духовном, либо все, либо ничего. И поэтому есть и еще здесь, я не знаю, где ты здесь читал. Нет, не здесь, просто так.
0: Ну да, это как бы, ну.
1: Что?
0: Часть. А это как бы все. Это общее, это частное. И об этом поэтому спросил. Но вопрос, если нет частичного в духовном, что значит, что они уподобляются? В чем это равенство, если нет частичного?
1: Частичного в духовном нет, это значит, что должно быть полное исправление. Каждая ступень должна быть 10 ступень. Меньше этого не может. То есть есть какая-то мера, которую ты... который ты должен отвечать. Достичь этой меры меньше этого. Ты не чувствуешь, ты не можешь перескочить ступень. Ты не чувствуешь ничего. Знаешь, есть такой счетчик, механический. И он вот так вот крутится. И есть вдруг счетчик, то он перескакивает стрелка там на 2 минуты. И пока он не дойдет до конца вот этих 2 минут, он не перескочит. Это называется, что нет частичного. Пока не заполнится вот этот мир, не произойдет вот этого скачка. Это называется нет частичного в духовном. 10 и не 9. То есть пока это не дойдет до Малхут, как мы изучаем в 4 стадиях прямого света. Пока это не дойдет до Малхут, нет того, кто отреагирует. Это называется нет частичного. То есть меньше, чем порога сознания и восприятия.
0: Как можно сказать, что вместе с тем, что они равны, душа и Творец, вместе с тем, что они равны, она все еще часть, а он все? В чем же они равны? В этом вопрос.
1: Они равны в том, что насколько она достигает подобия свойств с ним, она равна ему. Равна как часть его, как та часть, то желание отдавать, которое она постигла, в этом она равна ему. Но, конечно же, это не полное исправление. Это еще какие-то частичные меры отдачи, поэтому он называется частью. Эта часть — это не часть количественная, а часть качественная, существенная. Это как человек вдруг возвращается к сознанию, приходит в сознание, он находится в бесконечности и постепенно начинает возвращаться, понимать, что здесь происходит со мной, в моем соответствии с хозяином, хозяин со мной, я с ним, в той мере, в которой он может удерживать себя в возвращении в сознание, это согласно уже мере экрана, тогда он начинает осознавать, что с ним происходит. И все эти меры его возвращения в сознание — это полные меры. 125 мер таких. Потому что не может быть, чтобы что-то функционировало, а что-то нет. На каждой ступени должно быть полное пробуждение в 613 органах, ну, в определенной мере. Так это происходит в духовном, потому что невозможно, чтобы Малхут реагировала на 9 первых сферот, и она реагировала на эти 9 первых сферот, 9 Ор-Ишар, 9 Ор-Хозер. Это не называется действие, если ты не можешь это так сделать. Такой, кстати, ты вдруг: «О, я хочу что-то, о, я достиг, о, что-то». С какой стати вот это «о»? А до этого что, не было ничего? Иногда смотрят на тебя, послушаем, что не чувствует, он не видит, что с ним происходит. Мы смотрим так, да? Ты что, не веришь? Мы смотрим на тебя, а ты как будто бы без сознания. Чего ты улыбаешься? Это так происходит. Пока ты вдруг не... Ой, что происходит? Вдруг ты проснулся. Какой я... Дикий, какой я страшный. Ужас. Да? Обычно так происходит, да? Нет?
2: Лама питом.
1: Да? Почему вдруг? Так ты весь такой. Ой, как ты я сделал? Как такое может быть? А раньше что, нет? И во время действия тоже ничего не произошло, и потом, когда ты уже 1000 раз проверил вот этот расчет, тоже ничего не произошло. И вдруг ты чувствуешь, что ты не можешь вытерпеть это, что происходит. То есть это приходит к какому-то порогу осознания, понимания и критики, и контроля, и ты уже производишь расчет. Это называется нет частично в духовном, то есть должна быть полная мера. Я читаю, и также духовное делится и отсекается, и отделяется по поводу различия форм, часть от части. Из Иерусалима спрашивают, что такое форма?
0: Изменение формы, когда есть четкие определения, дискретные, да? Дискретные. На латинице это дискретное, только на иврите это неправильное слово. Когда это четко действует согласно мере, килограмм, два, три, четыре, не больше килограмма и не меньше. Только согласно полным килограммам. Такова мера подобия. И я не могу перескочить на полтора. На полторы ступени. Это должно быть 10 сферот на каждой ступени, и тогда я перескакиваю. Одна, вторая, третья, четвертая. Каждая из них 10. 10, не 9 и не 11. Потому что иначе не будет творения. Это не может осуществляться по природе творения, потому что Малхут, она чувствующая, принимающая решение, выполняющая действие. Ну, пожалуйста.
1: Пятый пункт.
3: От хей бетур бет шура увеемет. Увеемет кушия зо ногегет бейотер.
1: Со слов «на самом деле». Но на самом деле наиболее остро встает это затруднение в отношении света бесконечности до сокращения, так как предстающая перед нами действительность, все миры высшие и низшие вместе распознаются в двух состояниях. Первое состояние — это форма всей этой действительности, каковой она является до сокращения, когда все было без границы и пределов, и это состояние называется свет бесконечности. Второе состояние — это форма всей действительности, которая устанавливается уже после сокращения ниже, когда все находится в границе и мере. И это состояние называется четырьмя мирами — Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
0: То есть есть понятие восприятие — это мир бесконечности, и восприятие, которое уже определяется как миры, как меры, как ступени, меньше бесконечности, в границах.
1: Известно, что его суть никакая мысль вообще не способна постичь, и нет для нее никакого имени и названия, ибо все, что не постигнуто, как можно быть определено именем?
0: То есть настоящее свойство отдачи о Творце, когда он не постигаем в кли, мы ничего о нем не можем сказать. То есть то, что мы постигаем, только согласно составу кли, которое участвует в постижении, мы даем имена тому, что постигаем. Так, по сути дела, мы называем постигаемое согласно постигающему. Милосердный, милостивый, сдерживающий гнев. Есть у нас тысяча имен Творца, и на самом деле мы ничего не говорим, не извлекая из уст, ни в мысли, ни в желании, кроме по отношению к Нему, потому что кроме света не о чем нам говорить, потому что мы желание, а перед нами свет. Так все наши слова, они всего лишь наши впечатления от света. В этом весь наш лексикон и все наши мысли и вообще все, что мы собой представляем. Мы сами ничего о себе не знаем, как он объясняет собственной сути, мы не знаем, и также сути его, Ацмуто. Но я всего лишь воспринимаю изменения, которые происходят во мне. И это я называю именами Творца. Почему? Потому что только Он воздействует на меня, и кроме этого нет ничего. И только я впечатляюсь от Него, так то, что я чувствую, кто я, что я, кто я. Это как я чувствую себя, и как я чувствую то, что я чувствую, все это, по сути дела, Он. Он дает мне ощущение, и поэтому мое ощущение я называю его Я отношу это к нему. Поэтому мы говорим, что такое святые имена. Это Авая, Юд, Эй, Вав, Эй, что это кли и свята, которые наполняют кли. То есть внутреннее состояние кли называется именем Творца.
1: Ибо все, что не постигнуто, не может быть названо именем. Ведь любое имя означает постижение, указывающее на то, что постигнуто нами в качестве этого имени. А потому, несомненно, что о сути Творца нет вообще никакого имени и названия, но все имена и названия только относительно света, исходящего из Творца, и распространение его света до сокращения неограничено и бесконечно, наполнявшее всю действительность, называется бесконечность. Следовательно, нужно понять, как определяется сам по себе свет бесконечности, и как он вышел из категории «Ацмуто», настолько, что мы можем определить его именем аналогично затруднению в вопросе о душе.
0: Поэтому Творец называется у нас Боре. Когда то, что мы видим и постигаем, Ре, смотри, это видение, свет Хохмы, когда мы приходим с помощью силы отдачи, силы отдавать Ляшпия, мы приходим к наполнению хохмой. И тогда это называется свет хасадим со свечением хохмы, насколько раскрывается во мне, когда я, познаю это, понимаю это, составил это, сделал это со всеми свойствами, тогда это называется Творец. Почему Боре? Потому что кроме этого нет у меня ничего. И то, что я думаю о себе, и то, что я думаю о наполнении, и также результаты наполнения, все, что только я могу подумать и почувствовать, все это Творец. Как мы изучаем из четырех стадий прямого света?
3: Кин.
1: Шестой пункт. Выяснение, сказанное мудрецами, поэтому уготована работа и усилия за вознаграждение душам, ведь тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Шестой пункт.
0: Смотреть в лицо дающему.
1: Чтобы хоть что-то понять в месте этом возвышенном, необходимо подробно обсудить это. Исследуем исходную точку всей предстающей перед нами действительности и ее общую цель. И разве найдешь ты действующего без цели? Но что же тогда представляет собой эта цель, ради которой Творец создал всю эту находящуюся перед нами в высших мирах и в низших мирах действительность? Правда, уже указали нам мудрецы во многих местах, что абсолютно все миры были созданы не иначе, как для Исраэля, выполняющих Тору и заповеди. И это общеизвестно. Но здесь нужно разобраться в вопросе, поставленном мудрецами. Если намерение создания миров насладить свои творения, зачем тогда было Творцу создавать этот материальный мир, грязный и полный страданий? Он мог ведь и без этого вроде бы наслаждать души сколько пожелает. Зачем же поместил он душу в столь грязное и скверное тело? И ответили на это.
0: У нас здесь есть несколько вопросов. Причина создания миров — насладить творение. Причина создания миров — насладить Израиль, то есть для Израиля. Почему для Израиля? Потому что они выполняют Тору и заповеди. Но что творение не выполняет или выполняет, какова связь между творением и Израилем? Когда это Израиль, когда это творение? Когда это насладить Израиль, когда насладить все творения? Что здесь происходит? Есть различие или его нет? Да.
1: И ответили на это, что тот, кто ест не свое, стыдится смотреть в лицо дающему. Объяснение. В любом дармовом подношении находится изъян стыда. И чтобы предохранить душу от этого изъяна, создал Творец этот мир, где существует реальность работы и найдут наслаждение в будущем от труда рук своих, ибо получают тогда свое вознаграждение от совершенного взамен своих усилий и избавлены тем самым от изъяна стыда.
0: Слова очень грубые и простые, и совершенно не соответствуют даже Творцу. То есть я создал тебя, ты мой раб, теперь я даю тебе условия. Ты будешь работать на меня, и я тебе дам вознаграждение. Так это слышится. Так, конечно же, мы должны понять, что здесь происходит. Насладить творение должно прийти в таком виде. И если насладить творение, и я буду немного работать, и я тебе много заплачу за это, остается стыд. И почему все-таки должно быть усилие и вознаграждение, вознаграждение и наказание? То есть есть здесь полно вопросов, что если мы вообще начнем, он пока в шестом пункте говорит нам об условии, что есть Творец, есть творение. Творение иногда называют творениями, а иногда называют Израилем. Если просто так творение, насладит творение. Израиль для того, чтобы выполнять Тору и заповедь. Теперь, для того, чтобы дать наслаждение, которое он задумал, он создал этот мир. Мне что-то получше. Почему? Есть здесь место для работы. Ты произведи здесь работу, потом получишь вознаграждение. Это называется насладить творение. Это не называется насладить. Хозяин, на которого я работаю, он мне ничего хорошего не дает. А наслаждает — это тот, кто дает, а не тот, кто платит. Платит — это за... я даю, и он отдает. Я даю усилия, работу, он вознаграждение. Это не называется, что он дает мне подарки? Это не называется, что есть у него желание насладить творение? То есть какую работу я должен дать для того, чтобы он заплатил мне? Почему эта работа с моей стороны называется заповедями? Почему вознаграждение за эту работу называется, что он хочет насладить? Мы этого не видим, согласно словам, как это происходит в нашем мире. Может быть, я просто скажу это с самого начала. Это может быть только при условии, когда он дает мне работу, дает мне усилия, дает мне место, дает мне все для того, чтобы я там вспотел. Не потому, что ему нужна эта работа, но чтобы с помощью этого я стал способным получить все благо. Только в таком виде могут осуществиться все эти условия. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Да. Вопрос из Америки спрашивают: работа только в этом мире?
0: Работа главным образом в этом мире. Есть еще работы, которые относятся к душам, которые оторваны от этой реальности, которая называется этим миром. Ну, реальность как бы воображаемая, но все-таки реальность, да? есть также реальность работы, если можно это назвать работой. Это не в наших понятиях, которые не в этом мире. Но главным образом это здесь. Конечно же, для нас это здесь. Пока мы не постигаем Максом, пока не постигаем исправленный Келим, вознаграждение и наказание, в Хафец Хесед, желание отдачи в свойстве бедны, это вообще нет, кроме этого минимального исправления, когда человек находится в дне своей юности, да, до этого он не называется человек. Нечем ему уподавляться Высшему. Он только обретает в потенциале свойства отдачи, он пока еще не пользуется ими. Бина не пользуется отдачей, пользуется отдачей, когда она отдает, получает свыше, отдает вниз, так мы. Если мы получаем свыше и даем вниз другим душам, это называется, что мы отдаем. Все это уже взросление. Но до этого это только свойство бины. На основе желания получать, на основе малхут, конечно же, это тоже очень трудная работа, но это пока еще не действие. Еще.
1: Почему он пишет, что душа находится внутри тела? Почему не над телом, в стороне от тела?
0: Как это душа?
2: Мы видим, что
0: которая не... Вы понимаете, что он спрашивает или нет? Снова запутался, да? Где может быть душа, если не в теле, скажи-ка мне? Как душа может быть вот так вот, порхать без тела? Душа без тела — это творец. Запутать тебя еще немного, что тело называется желание получать исправленное ради отдачи, душой называется это исправленное желание. Так как может быть, чтобы душа была без тела? Тело — желание получать, которое исправлено на ради отдачи с помощью сокращения экрана и отраженного света, который распространяется в нем свет хасадим, прежде всего, это свет души, а затем даже свечение хохмы. Так как может быть, чтобы эти света распространились не в гуф парцуфа? Да.
1: Как это в этом материальном теле, в этом мире, душа?
0: Где это написано? Если он так пишет, он имеет в виду желание получать ради получения, где может быть какое-то маленькое свечение, и мы его тоже называем душой во имя будущего, когда тело начнет заботиться о себе и исправить себя, и будет по-настоящему душа. Желание получать ради получения не называется еще телом души. Это пока еще не тело. Тело, оно пока еще не исправлено. Еще раз, мы не говорим о теле, вот это плоти. Никогда же тело — это желание. А материальное желание — это называется телом этого мира, материальным ради получения, пока еще не исправленное. И в нем может быть только маленькая искра жизни, которая оживляет его. Если начинает желать исправить себя и строит окружение, и книги, и весь процесс, тогда ему добавляют авиют, и с этим авиютом он работает, чтобы исправить его, присоединить к нему исправление с помощью того, что учится, и тогда приходит свет и возвращает к источнику. Это называется светом Торы. Создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, потому что это тело с желанием, с намерением ради получения возвращается к источнику, как творец ради отдачи, называется источник. Источником, и тогда он становится отдающим и становится исправленным. В это исправленное тело входит душа. Раскрывается там свет отдачи. Запутался.
1: Нет, теперь понятно.
0: Теперь. Хорошо?
2: гуф זה פשוט תעסוקה קורה.
0: Тело гуф, это просто сделайте татуировку, не знаю, на сердце, да? Телом называется желание. Пока человек на самом деле всегда будет путаница, пока человек не пройдет максимум, пока не получит это минимальное тело, по крайней мере, да, чтобы было в нем. Всегда это будет путаница. Душа в теле выходит из тела, бум, и он уже не знает, о чем говорится, да? Какой-то труп, который сначала жил, а теперь умер. Так в любом случае во время учебы эта путаница, она просто запрещена, да.
1: Почему этот процесс желания, раскрывая оно, где оно находится, требуется усилия? И что такое вознаграждение? Почему есть разница между ними?
0: Ну, дружище, мы обещали это на следующий раз. Он только спрашивает, а ты уже ответ захотел, да? А, есть ответ? Ну, хорошо. А чтобы немного было аппетита, но знаешь, прежде чем должно быть напряжение, мы должны погулять немного, иначе это не будет потребности, не будет клипа, да?
1: В продолжение вопроса Лиора, да, почему это постигается именно вот этот мир?
0: Этот мир — это неисправленное желание получать, у которого нет никакой возможности произвести действие ради отдачи и не способно понять, что такое отдача. И только в свойстве получения находится, и в свойстве получения даже не клипот, потому что в клипот там одно против другого, если находится один раз в святости, другой раз в клипе. Но в таком виде, когда его наслаждение, это наслаждение, которое называется телесными или человеческими. Но нет ни человеческого, ни телесного, это только представляется нам. Нет этого материального тела физиологического. И нет этого человечества, которое представляется мне как находящимся, да, там 7 миллиардов голов с телом и двумя ногами. Это все называется желанием получать, которое неисправлено. Но это восприятие, то восприятие, которое существует до конца исправления, пока не будет общего исправления и не будет, по крайней мере, у кого-то, то, пока будет это неисправленное восприятие у кого-то, тогда самый высокий праведник будет включен в него, и у него будет тоже восприятие реальности. Неважно, он находится в ацилуте и тоже чувствует через свое тело, которое включает все остальные тела. И это называется его материальным телом, что находится в этом мире, есть у него такая реальность. И обязан ходить по врачам, исцелять себя, и лечиться, и заботиться о себе. Но восприятие реальности — это вещь очень такая. Ладно. Перейдем. Продолжим на следующем уроке.
1: Ну, продолжим. Мы приглашаем всех задавайте вопросы здесь, в зале, в мире. Давайте прочувствуем то, что мы слышали, проанализируем. Задавайте вопросы, поднимайте руки. Асав.
0: Спасибо, Асав. Я хотел спросить, есть у меня несколько вопросов, но оставим немного мировому кли. Я немного сократил вопросы. Что значит высшие и низшие миры, о которых он пишет дважды, в двух пунктах здесь? Если хотите, я могу прочесть цитату, но, может быть, не нужно. Ну, отлично. Я направляю на шестой пункт, и для объяснение — это первый абзац посередине, да. Когда нет у тебя действующего без цели, что нет у тебя действующего без цели, и если так, что является этой целью? по причине которой Он создал всю эту реальность, которая перед нами, в высших мирах и также в низших мирах. И есть еще одна точка, где он говорит в одних из предыдущих пунктов, я не уверен, что найду это.
1: Итак, у нас есть система миров, есть 125 ступеней, и есть ниже всей этой лестницы еще восприятие реальности, которое называется «наш мир». Поэтому у нас есть целая лестница, по которой можно подниматься все выше и выше, пока мы не приходим к полному слиянию с Творцом. И у всех этих ступеней есть цель и причина, связанная с целью творения. И верхние ступени, и более нижние ступени. Недавно мы изучали Птихом, увидели, что есть огромная разница между миром Адам Кадмон, например, и миром Ацилут, и мирами Брия и Цирасия. И они занимаются уже исправлением более продвинутым, уже отличающимся желание получать. А в мире Адам Кадмон есть лишь порядок, светов, келим. То есть над табором целая система миров нижних и высших, и в итоге все они исходят из желания Творца насладить творение. Это система. Добавить?
0: Можно только еще больше задать вопрос, что отличает высшие миры от нижних? Это табур, это сокращение первое. Второе сокращение что? Да, так мы должны понять. Прежде всего, когда мы говорим о мире, мы говорим о состоянии Малхут. О ней мы говорим. То есть, когда говорим о нижнем мире, мы говорим о нашем желании и его намерении ради себя. Поэтому он нижний. Когда мы говорим о высшем мире, это тоже мы, когда наше намерение уже ради отдачи, когда есть у нас какая-то мера подобия свойств. Так все говорится о нас, и все изменения эти, а не только в нас, когда только в нас может быть выше и нижний, потому что в высшем свете нет никаких изменений. Это главная тема урока, что все существует в свете, а все изменения не только из келим, которые постигают сейчас свет в своем намерении ради отдачи в той или иной мере, и эта мера изменяется.
4: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи. Вот непонятно немножко. Если свет бесконечности включает в себя все формы и их противоположности, то как в творении вообще может возникнуть отличие формы от бесконечности? Спасибо.
1: Гения спрашивает, как может быть, что свет бесконечности содержит в себе все формы, противоположные, противоречивые. Как может быть, что есть различие форм между творением и бесконечностью? Ты, гения, говоришь, что творение, каким бы он ни был, да, это тоже существует в свете, так? Так есть разница между желанием получать, которое не существует в свете, нет такого в свете. Это называется бар, то есть вне света. И все формы света, которые он в себе содержит. Когда желание получать приходит к исправлению, оно постепенно приспосабливает себя, уподобляет себя всем свойствам высшего света, пока в итоге приходит к полному совпадению свойств с высшим светом и полностью включается в него. Поэтому желания получать в Творце нету.
4: А можно уточнить? Хорошо. Вот это вот именно слово противоположности, то есть это не относится к желанию получать. А что тогда противоположность от бесконечности?
2: Нигудиют.
1: Противоположности, прежде всего, конечно, желание получать противоположно желанию отдавать. Но же само желание получать, оно не называется творением, которое буквально ощущает себя противоположным Творцу. Желание получать ради получения — это уже намерение, которое буквально противоположно намерению отдачи Творца, и оно находится уже в творении, в его осознании. Да, мы, когда продвигаемся снизу вверх, мы постепенно обнаруживаем, что, с одной стороны, мы очень хотим быть как Творец, да, и развиваем это желание. С другой стороны, мы вместе с этим обнаруживаем буквально, насколько наше намерение ради себя. И это и есть противоположное намерение, которое мы должны раскрыть, чтобы смогли его исправить. Хорошо? Прекрасно. Продолжаем вопросы. У нас Сантьяго на линии.
5: Amigos, el Rab dibujó un círculo que dijo que ahí estaba la luz y dibujó
6: círculos que son las almas. Раф нарисовал круг и сказал, что там находится свет и еще круги душ.
5: Pregunta.
6: Он сказал, что нет тела, а есть только Творец. Говорит ли это о том, что мы как творение никогда не почувствуем подобие свойств с Творцом?
1: И еще вопрос.
6: Мы как творение никогда не придем к подобию свойств с Творцом?
1: Конечно, придем, мы обязаны прийти. У нас нет выбора, кроме как достичь этого вопроса, насколько мы сами стремимся. Да, вы хотите добавить вопрос? Давайте вернемся к чертежу Рава. Да, он хочет спросить?
5: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
7: Tirgum.
6: Ведь у Творца нет тела, так что является ощущением подобия свойств Творцу. Как мы приходим к этому? Это только через веру выше знания?
1: Хорошо, вернемся к чертежу Рава. Он объяснял это. Выше знания мы здесь не говорили на уроке ТЭС, не будем его использовать здесь. Будем использовать те термины, которые мы слышали. Давайте перейдем к чертежу Рав. Нарисовал более или менее такой чертеж, что он объяснил здесь. Он объяснил, что для того, чтобы прийти к подобию свойств, об этом ты спрашиваешь, да? Как мы к этому придем? Мы, душа, каждый из нас, маленькая часть общей души. Мы все отдельные души. Ребята, закройте микрофон, да, пока мы отвечаем. Спасибо. И вот мы, все отдельные души, находимся в свете бесконечности. Свет бесконечности называется все. Каждая душа такая частная называется часть. И часть... Дал ответ на вопрос, что такое часть. Часть — это не значит, что мы действительно отрезаем что-то от Творца. Нет такого. Часть — это значит, что мы постигаем весь свет бесконечности, но в малой мере. И так вот каждая отдельная душа постепенно постигает все больше, больше, больше и больше, пока не постигает весь свет бесконечности. Как это происходит? Об этом ты спрашиваешь. И именно благодаря тому, что каждая такая отдельная душа начинает отдавать. И этим она подобна Творцу. И так вот она отдает всем остальным душам, пока в конце концов она отдает всему общему кли, которое создано, и тогда становится подобным Творцу и поднимается по ступеням до 125-й ступени, полное подобие свойств Творцу. Хорошо? Продолжим еще вопросы. Ашкелон 2.
6: Здравствуйте, друзья. Понятие этот «мир» — это состояние, место или свойство. Что Бааль Сулам хочет, чтобы я понял, когда я слышу понятие «этот мир»? Я спрашиваю, это состояние, место или свойство? Хорошо, этот мир, согласно нашим источникам в учении десяти сферот, это нижняя часть мира Асия, а ниже него наш мир. Это значит, твой вопрос еще раз, повтори это место.
1: Я сказал, это состояние, этот мир, это состояние, место или свойство. Выражение состояния.
6: Так это то, о чем мы говорим. Всегда мы должны говорить

0: Нам стоит помнить, что мир «улам» исходит от слова «алама» — «скрытие». Когда мы говорим о мирах, мы говорим о ступенях скрытия высшего света. А наш мир — это самый высокий уровень скрытия, свет полностью скрыт от нас. Чем больше мы будем подниматься в миры, мы будем убирать скрытие.
1: Gracias, amigos. Tengo la duda, si en cada grado al completar la medida de 10 sefirot,
2: на любой ступени, которую мы восполняем 10 сефирот, мы также постигаем полную меру подобия свойств с Творцом.
0: Прекрасный вопрос, потому что Рав тоже об этом говорил. Нив там спрашивает его, он говорит, как все-таки может быть часть, и все рассказал. Это не часть количественная, часть качественная, существенная. То есть об этом ты спрашиваешь. Каждая ступень постижения — это не часть, это все. Но только в маленькой степени. Если мы даже вернемся к этому предыдущему рисунку, видно, да? То и отдельная душа, которая сейчас постигает буквально чуть-чуть, да, скажем, первая ступень на лестнице, она не постигает часть реальности, она постигает всю, но только на очень маленькой ступени. Это называется, что нет частичного в духовном. Рав это очень подчеркивал. Постижение всегда в 10 сферот. Всегда полная ступень. В духовном есть только совершенство, только полнота. Духовно не приходит по частям. Как в нашем мире материально можно взять топор и поделить целое на части. А в духовном это всегда мера совершенства, мера цельного.
2: Я думаю, что стоит прочитать определенный отрывок. Это второй пункты внутреннего созерцания, которые предваряют те пункты, которые мы читали. Здесь очень четко определяется вся эта тема горы, из которого откалывается, от которой откалывается душа, все эти понятия, и что такое часть, что такое все. Все начинается с того, что есть Творец и творение, и что есть свет и кли. И мы всегда должны находиться между двумя этими понятиями. Всегда есть у нас два таких направления, к которых мы должны относиться к тексту, который мы читаем. Есть свет. Мы не говорим о свете самом по себе. Мы говорим со стороны кли, но и в самом кли тоже есть. Давайте почитаем. Это очень поможет, я думаю. Мы находимся на 15-й странице, второй пункт внутреннего созерцания, все духовное.
0: Конец второго пункта внутреннего созерцания.
2: Все духовное, которое само по себе единое и простое, но состоит из всего множества форм в мире. И когда это приходит к материальному ограниченному получателю, тогда делает из этого получающего одну отделенную форму от всех, от всего множества форм, которые раскрываются в этой духовной сущности. И согласно этому всегда различай в его воздействии два вида. Первый — форма высшей сути, наполнение до прихода ее к получающему, представляющая собой свет пока еще простой и общий. Второй — после прихода наполнения к получающему, в результате чего оно приобрело одну обособленную и частичную форму, соответствующую свойству получающего.
3: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять, это, что мы равные в отдаче?
2: Не равны в получении, а в отдаче.
0: Да,

0: Раф объяснил нам, что желания в нас, они в разной пропорции. Что делает каждый из нас? Да, даже если мы посмотрим на то, как мы выглядим в нашем мире, да, у каждого есть тело, вот это физическое, мясо, да, есть более-менее один облик, у каждого есть нос, уши, руки, ноги, но у каждого есть какие-то свои сочетания, какие-то разные цвета кожи и прочего, глаз и так далее. Это пример, также и желания наши в своем устройстве, они равны 613 желаний, но в своем сочетании, в своей пропорции это разное. И каждая душа делается от этого особой. Мы никогда не равны в том, как мы ощущаем реальность. Мое сладкое — это никогда не будет твоим сладким и так далее. Но над всеми этими желаниями мы ставим намерение ради отдачи. И в этом мы равны. То есть если ты со всеми своими желаниями отдаешь с намерением, отдающим, и я со всеми своими желаниями, с отдающим намерением, в этом мы можем прийти к соответствию, совпадению.
1: Я добавлю, что есть у нас общий один источник для всех, и человек всегда действует из того, что он чувствует, из того, что думает, и в общем. Мы слышали на уроке, это его впечатление ответа. То, что я чувствую, то, что я думаю, я в осознании относительно этого. Но действие — это мое впечатление от света, которое воздействует на меня, верно? Поэтому мое впечатление — мое — это мое, а твое — это твое. И как мы можем между нами связаться? Так все дело в том, что наш общий источник полностью отдачи, и насколько мы соответствуем свету, в той мере, в которой мы соответствуем свету, мы также равны друг другу. Мы также чувствуем пользу друг от друга, насколько мы не можем быть в этом направлении отдачи друг другу. И, как сказано на уроке, каждый исправляет свою часть, и потом его главная работа — это включиться в части, которые находятся вместе в нем, в его десятке, в его группе. И все это с этим намерением ради отдачи. Из того, что мы можем постичь вместе во время учебы, от света, который возвращает к источнику. Это называется, что он возвращает нас к источнику.
2: Шалом, хаверим. Тода раба аль шиур.
0: Спасибо за урок. Вопрос товарища. Рав сказал, что частное и общее равны. Как мы из десятки можем быть, как частное и общее равны тоже? Это вопрос товарища. Частные и общие равны, мы должны понять, о чем идет речь. Частные и общие равны здесь говорится, что в строении частного и общего есть всегда то же самое строение, это 10 сферот. Нет больше этого и нет меньше этого. Рав это часто подчеркивает на этом уроке, который мы видели. Почему? Потому что для того, чтобы было что-то в реальности, должен быть чувствующий. Чувствующий — это Малхут, это часть творения. И даже то, что есть 9 сферот над Малхут, это тоже существует только внутри Малхут, в ощущении Малхут. Поэтому нет в реальности чего-то, чтобы не состояло из 10 сферот. И поэтому, даже если ты возьмешь маленький элемент реальности, там будет 10 сферот, если возьмешь всю реальность, там тоже будет 10 сферот и так далее. Это называется частные и общие равные. мы в десятке. Можно смотреть это по-разному. Но мы сейчас говорим меньше о работе в десятке, но так вот просто чуть-чуть можно относиться к общему и искать, что я стараюсь ощутить себя состоящим из всей десятки. Я стараюсь увидеть, что каждый товарищ содержит в себе, в своем сердце всю десятку. Поэтому мы стараемся достичь вот этого правила частное и общее равны. Но это уже очень глубокая тема сама по себе. А мы продолжим с Флоридой, пожалуйста.
3: Hi, friends. Yes, thank you for letting me ask. Question about the main question in item 6.
1: Вопрос относительно того, что написано в шестом пункте, что все миры созданы только для Израиля, которым дана Тора и заповеди, и Творец создал тело, которое нужно исправить, очистить из слов Рава. Можете ли вы объяснить, почему только относительно Израиля, а не относительно всех народов, что все народы не включены в Израиль? Здесь нужно понять это.
0: Мы не получили четкий перевод. Я еще раз переведу вопрос Джо. Он спрашивает, в чем разница между Израилем и народами мира. Рав сказал, он сам поднял эти вопросы. На самом деле, Джо, обрати внимание, Рав оставил нас с вопросами. Он не стал углубляться в ответы, но это было связано с тем, что такое тело, что такое душа. То есть мы должны правильно понимать эти вещи. Что значит, что есть творение? И есть Израиль, и Израиль должны совершать заповеди. Если мы правильно это истолковываем внутренне, что все происходит в одном человеке, мы понимаем, что созданы только желания. Поэтому, когда у нас есть желание получать, называется творение. И когда желание получать, уже стремится к тому, чтобы стать как Творец, называется, что он Ишаркель, то есть прямо к Творцу, и должен производить на себя исправление, чтобы стать буквально как Творец. Это называется заповеди. И тогда ты можешь увидеть, как и Израиль, и народы мира, и творение, и заповеди. Это все термины, которые говорят только лишь об исправлении души. И так мы должны относиться к тексту. Конечно, есть и материальная реальность физическая, есть корни, есть ветви, поэтому есть такая реальность, есть люди разные. Но в душе есть все, и у каждого есть вот это стремление и желание достичь цели творения.
1: Да, и то, что ты находишься с нами здесь, если даже задаешь вопрос, так наверняка ты относишься к Израилю. Когда Израиль, они самые плохие как раз. Что это значит? Это значит, что уже есть в них эта искра, отдача от бины, есть там это уже стремление. И именно исходя из этого стремления, они могут почувствовать разницу, которая есть между ними и высшим, поэтому могут почувствовать и зло. Это зло, оно тоже целенаправленно, чтобы мы направили все больше со своими товарищами, удостоились этого свойства отдачи. Это, по сути дела, является порядком нашей работы, что прежде всего мы должны начать работать с самыми чистыми келим, это келим Гальгаль Тайнаем, Шура Шалев Бет, скажем, а затем мы уже можем присоединять получающий келим. Все человечество, в этом вся наша работа, будь то частный или всей, уподобиться Высшему, постичь Его свойства, стремиться к связи с Ним, благодаря чему мы сможем выполнить нашу роль в целом.
4: Шалом. Çalışma ile askeri ıslahı edinen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl hissedeceğiz, anlayacağız? Teşekkürler.
0: Как перевести свечение Хохма в килим, который получили низкий уровень исправления?
4: In English, I can translate. How should we interpret the illumination of the Hohma in vessels that have attained a minimal level of correction?
0: Как перевести свечение Хохмы в келим, которые постигли малое исправление? Свечение Хохмы в келим каких? Еще раз скажи.
4: Dear Asaf,
0: конец вопроса.
4: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hohma in the vessel?
0: Минимальное исправление, спрашивает подруга, минимальное исправление души, если я правильно понял этот вопрос, как можно понимать свечение хухмы, которое раскрывается в кли? Ну, смотри, свечение хухмы раскрывается в свечении хасадин, то есть всегда есть исправление кли, которое находится в свойстве отдачи, обратно его исконному свойству получения. Это исправление, свойство отдачи, также называется свечением хасадим, светом хасадим. И внутри света хасадим раскрывается буквально слияние с Творцом, свечение Творца. И мы называем это свет хухма. И всегда свет хухма должен раскрыться только в свечении хасадим, неважно, о какой ступени мы говорим. От самой маленькой до большой. Мы подходим уже к завершению. Ави, ты хочешь сказать что-нибудь в заключении?
1: Да, в продолжение вопроса подруги, что на самом деле, и в продолжение того, что мы слышали на этом уроке, что в свете нет никакого изменения. Есть только один свет, свет хохмы. Все изменения, они со стороны келим, как они постигают его. И поэтому нам нужно благодарить, что есть нам к чему прийти. И, конечно же, мы почувствовали уже много изменений между нами и им. И есть еще перед нами много изменений. Какое счастье, что это так.
0: Спасибо, друзья, за участие. Мы не успели ответить на все вопросы. Здесь тоже в зале было несколько рук. Но завтра вы сможете продолжить. Мы переходим к сообщениям. Итак, сегодня, как и каждый вторник, в 19.30 и до 21.00 мы изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки. Языки, и все учащиеся приглашаются присоединиться. Дополнительное сообщение, дорогие друзья, приключение под названием «Кабалы» в преддверии Нового года. Мы приглашаем вас всех на прекрасный вечер, особенный вечер, объединение, мысли, творчество. Как мы можем обеспечить себе добрый год? Это подзаголовок. Это происходит во вторник, 7 сентября в 18 часов в Ашкелоне. Ганеш Шимшон, Гилад и Орен ведут этот вечер. Всех приглашаем и закончим, конечно же, песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим.
0: Здравствуйте, друзья, на первой части урока. Сегодня будем изучать урок с Равом от 4 июня 2002 года. Урок основан на статье «Что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться». Статья находится в первом томе, 246 страница на иврите. Вместе прочитаем эту статью. В нашем распоряжении 21 минута. Пожалуйста.
2: Что такое главный хиссарон, о котором нужно молиться? Известно, что творение называется хиссароном, поэтому оно называется сущее из ничего. И человек, который был сотворен, полон хиссаронов, потребностей. И поэтому, чтобы человек добился успеха в работе по наполнению своих хиссаронов, своих потребностей, сначала должен знать, что является главной потребностью, которую он должен ставить впереди всех своих потребностей. А поскольку существуют духовные потребности и материальные потребности, он прежде всего должен выяснить, что называется духовными потребностями и что мы называем потребностями материальными. А во введении в науку Каббала сказано: «И вместе с этим пойми истинное определение, позволяющее отличить духовное от материального. Ибо все, в чем есть желание получать, достигшее своего завершения во всех своих отношениях, то есть четвертая стадия, называется материальным. И оно присутствует в элементах всего мироздания, распростертого перед нашими глазами в этом мире. А все находящееся выше этой высокой меры желания получать определяется словом духовности. Согласно этому выходит, что материальным называется то, что связано с наполнением нашего желания получать. То есть все, что человек делает ради собственной выгоды, называется материальным. А то, что он делает ради Творца, называется духовным.
0: И сказано автоматически ясно, что в отношении кли для материального, то есть потребности наполнить собственную выгоду, мы не должны заботиться о том, чтобы создать себе кли желания получать ради получения, так как эти кли Творец дал нам сразу же после раскрытия творения. Как известно, замысел творения, называемый его желанием насладить свое создание, создал как сущее из ничего желание получать, чтобы оно стремилось получить благо и наслаждение. А Творец, без сомнения, наполняет это кли по своему желанию. Получается, что о получающих килим просить не нужно. Поэтому молитва о материальном есть лишь молитва о наполнении, то есть чтобы Творец наполнил нам все, что мы чувствуем, чего нам не достает. Ведь ощущение хиссарона есть то, что доставляет нам страдания. А страдания в наших ощущениях являются причиной, чтобы мы совершали все, что в наших возможностях, чтобы наполнить наши хиссароны. Иное дело, когда мы должны молиться о духовном, чтобы Творец наполнил наши хиссароны, ибо хиссарон к духовному будет причиной молиться, чтобы Творец наполнил желаемое нами, так как мы испытываем страдания от того, что этот хиссарон еще не получил наполнения. Ведь этот хиссарон еще не родился в нас. То есть, чтобы нам не доставало наполнения кли, называемого отдающим кли. Как сказано выше, что это является разницей между духовным и материальным. Ведь материальным кли называется получающая кли, когда он желает наполнить собственную выгоду. А духовным кли называется кли, которая как раз желает наполнить выгоду Творца и находится в противоречии с собственной выгодой.
2: И этого кли нет в природе творения, ведь от природы человек рождается только с кли собственной выгоды. А то, что мы говорим нашему телу, что нужно работать ради выгоды Творца, тут оно даже не знает, о чем с ним разговаривает. Ведь ему и в голову не могло прийти, что можно не смотреть на собственную выгоду, а весь день думать о выгоде Творца. А в особенности, когда он слышит, что стоит отказаться от наслаждений, относящихся к эгоистической любви, ради выгоды Творца. И это настолько странно телу, когда он услышит, что нужно работать только ради отдачи, что оно тут же начинает умничать и спрашивает: «Я хочу знать, видишь ли ты людей, держащихся этой линии, из-за которых ты тоже хочешь поступать подобно им?» Это верно, я бы с тобой согласилась, но скажи сам, сколько людей ты видишь, все мысли которых в их жизни направлены лишь на заботу о том, что касается выгоды Творца, а не о собственной выгоде. А если, допустим, ты знаешь, что есть люди, держащиеся этой линии, но сколько усилий и времени они вложили, чтобы у них появилась способность направлять все дела свои ради отдачи? А главное, сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Год? Два? И оно становится еще умнее и спрашивает: все ли, кто вложил время и усилия, смогли обрести этот уровень, когда они могут строить намерения на отдачу во всех делах своих? И слова эти обладают силой, способной отдалить человека от работы, относящейся к пути отдачи. Из всего уже сказанного следует, что в отношении духовного, называемого доставлять наслаждение своему Создателю, у человека нет такого хиссарона. А наоборот, если у человека возникает какая-то мысль, что нужно сделать что-либо, чтобы давать Творцу без всякого вознаграждения, против него тотчас же ополчаются все мысли и желания тела и кричат: «Не будь дураком и исключением, ищущим против принятого в мире, идущим против принятого в мире». Ведь весь мир знает, что главная причина, заставляющая работать, есть собственная выгода.
0: И только с помощью этой силы он может заниматься Торой и заповедями, хоть он и знает, что нужно работать лишь шма, но на это существует общий ответ, что он исполняет то, что сказали мудрецы: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже если в лолишма, потому что из лолишма он удостоится лишма. Но нет необходимости заботиться об этом, то есть проверять себя, действительно ли он немного приближается к свойству лишма. А он знает, что в конце концов все будет хорошо, то есть нет сомнения, что он придет к свойству лишма. И, разумеется, нет необходимости даже думать, что означает лишма. Ибо в том, что ему не нужно делать, нет необходимости думать и вдаваться в детали, чтобы узнать, что это означает. А он живет как все общество Клаль. Поэтому есть большая разница между молитвой, когда молятся о материальном, и молитвой о духовном. Ибо в отношении духовного нужно сначала молиться о кли, иными словами, о хисароне, то есть чтобы он ощущал страдания и мучения от того, что у него нет этого кли, называемого желанием, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение своему Создателю. Получается, согласно этому, что если ему не нужно молиться о наполнении этого хисарона, как в материальном, когда у него есть хисарон, и он просит о наполнении хисарона, потому что у него пока еще нет никакого кли для духовного, как сказано выше. И поэтому человек, который собирается молиться о духовном, должен молиться о кли, чтобы Творец дал ему кли, чтобы он желал отдавать Творцу. А потом, когда у него уже есть кли, относящийся к духовному, он уже может молиться о высшем благе, чтобы оно вошло в духовное кли. Из вышесказанного следует, что истинный хисарон, о котором человек должен молиться Творцу, должен быть направлен на кли. Это соответствует правилу «нет света без кли». И когда он молится об истинном хисароне, чего ему не достает, тогда приходит ответ на молитву, то есть Творец дает ему новое кли. И это, как сказано, «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце из плоти».
2: И об этом хисароне я слышал от моего отца и учителя, который сказал от имени своего учителя, Адмора из Пурсова, о стихе «Заповедай Аарону». И объясняет Раши. «Заповедай» везде означает только «побуди к действию сейчас и в будущем». Сказал Рабби Шимон, «Более всего Писание должно побуждать к действию. Там, где есть материальный урон, дословно потребность кармана». И он объяснил это так, что карман — это кли для помещения денег. И в мире принято заботиться и вкладывать усилия, чтобы добыть деньги. И он сказал, более всего человек должен заботиться там, где есть хисарон кармана. Имеется в виду хисарон кли. И это, как мы выяснили, вызвано тем, что в духовном человек не должен молиться, чтобы Творец дал ему высшее благо и света. А вначале он должен позаботиться о том, чтобы у него было кли, то есть желание и стремление давать Творцу. Ведь от природы у нас есть желание только лишь получать, а не отдавать. И из сказанного следует, что когда человек ходит в работу в святости и хочет достичь совершенства, он обязан вкладывать все свои силы для обретения желания, чтобы хотеть доставить наслаждение своему Создателю. И на этом должен сконцентрировать все свои молитвы, чтобы Творец помог ему и дал бы ему за это, и дал бы ему это новое кли. И он должен сказать ему, «Властелин мира, как ты дал мне кли с начала моего сотворения в этом мире, который умеет только лишь получать для собственной выгоды, я прошу тебя, дай мне сейчас новое кли, то есть, чтобы у меня было желание только лишь доставлять тебе наслаждение».
0: И нет вопроса, как можно молиться, чтобы он дал ему кли, называемое желанием отдавать, в то время как мы говорим, что у него нет недостатка в этом кли. Ведь он не чувствует, что этого ему не достает. А в таком случае, как же можно просить о том, в чем нет у него недостатка, хисарона. И хотя он видит, что у него нет этого кли, называемого желания отдавать, но разве не сказали наши мудрецы, что все, чего нет у человека, считается, что этого ему не хватает? Как сказали о высших сферот, что сфина бина, то есть хафец хесед, хотя, как мы учили, вышла из Рош Арих Анпина, тем не менее считается, как будто она не вышла. Ведь у нее нет хохмы, но это не считается ни малейшим хисароном, так как у нее нет недостатка. Видим мы, что когда то, чего у него не считается, ничего у него нет, считается хисароном, именно когда ему этого не хватает. И мало того, надо ощущать страдания от того, что у него нет этого. То есть даже если он чувствует, что ему этого не достает, но у него нет страдания от того, что у него этого нет, это еще не считается хисароном. В таком случае, как же он может молиться о том, в чем у него нет недостатка?
1: И
2: потому человек должен думать о цели творения, которое, как известно, состоит в том, чтобы насладить свои создания. А когда человек начинает проверять это благо, находящееся среди творений, то есть насколько они наслаждаются в этом мире благом и наслаждением, которое Творец желает дать им, и он не находит это среди творений, отсюда он приходит к осознанию того, что, безусловно, есть какая-то причина, препятствующая творениям получать благо и наслаждение. И по этой причине высшее благо не может раскрыться, и из-за этого цель творения не может прийти к своему завершению. А когда он смотрит на себя, он говорит, что все, что он видит, что творения не пришли получению блага, без сомнения вызвано тем, что они не исполняют Тору и заповеди, как подобает исполнять заповеди царя. И это, как сказали наши мудрецы, хотел Творец удостоить Израиль, поэтому умножил им Тору и заповеди. Отсюда получается, что благодаря Торе и заповедям можно удостоиться блага и наслаждения. Однако возникает вопрос, почему они не исполняют Тору и заповеди, как подобает служить царю? И тогда он говорит, что это вызвано тем, что нам недостает ощущения важности Торы и заповедей. А также нам недостает важности заповеди, в которой он заповедовал нам исполнять его Тору и заповеди.
0: И человек тогда приходит к окончательному решению, что лишь Творец может исправить это. То есть если он раскроет нам немного света Торы и заповедей, чтобы мы ощутили заключенное в них наслаждение, тогда нет сомнения, что каждый будет способен служить царю всем существом своим и душой своей, как подобает тем, кто ощущает величие царя. И потому, о чем следует молиться Творцу, чтобы он дал немного

0: Buenos días y buenas tardes, queridos amigos del Кли Israelí y de todo el Кли.
1: Доброе утро, добрый день, дорогие друзья из израильского и мирового Кли, мы Латин
0: 7.
1: И мы удостоились огромной чести.
0: То,
1: что мы можем провести подготовку к утреннему уроку, и сейчас мы чувствуем, что мы концентрируем все наши желания, устремления в центр десятки, чтобы выстроить духовное Кли. И тема подготовки сегодня — это радость в работе. Все усилия, любое состояние, которое дает нам Творец, для того, чтобы достичь капли единства, мы ищем все время, как добавить радость, как найти слияние с Творцом.
2: Дорогие хаверим, мы, десятка Латин 7, хотели бы соединиться с вашими сердцами, хотели бы быть в слиянии с Творцом и всем замечательным мировым Кли. Мы как одна большая.

0: большая семья, развиваем нашу душу. У нас есть так много, за что поблагодарить. Мы хотим оставить за спиной любую критику и вместе выстраивать место, где может находиться Творец между нами. И чтобы через нас Он мог отдавать всему человечеству.
1: Отрывок из первоисточника Бааль Сулам, письмо 5. «Я доволен и рад этим неисправленностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправленностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправленность лишена надежды, и ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это раскрылось сейчас, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор, ведь если ты обратишь внимание на них, обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей».
0: Активный семинар. Как относиться к неисправленностям так, чтобы радоваться их выходу из своих нор, ведь если взглянуть на них, они превратятся в груду костей.
2: Y se convertirán en una pila de huesos. Nuevamente, hermanos, ¿cómo podemos relacionar?
0: Еще раз вопрос на активный семинар. Как относиться к неисправностям так, чтобы радоваться их выходу из своих нор, ведь если взглянуть на них, они превратятся в груду костей.
2: Tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos.
3: אנחנו שמחים בקלקולים האלה כי מבחינתנו הם אוצרות.
1: Мы рады этим неисправленностям, потому что это сокровищница для нас, потому что именно с этим материалом мы работаем, из того места, где мы производим исправление, где мы нуждаемся в Творце и нуждаемся в десятке, чтобы соединиться с Ним. Это самое жизненно необходимое, самое важное из всего.
0: Мы получаем важность от товарищей. Приходим, включаемся, пропитываемся важностью. Тогда мы можем все.
1: Все неисправленности — это, по сути дела, помощь свыше. Когда Творец чувствует, что это самая хорошая и правильная форма для нашего продвижения, и постепенно мы выстраиваем эту груду, дословно волну костей, и мы, безусловно, должны радоваться этому, потому что с помощью этого мы приближаемся все больше к истине.
0: И такой взгляд, он выше природы нашей. И нужно воздействие окружения и важность цели. Воздействие света, чтобы свет пришел и дал важность. Правильно относиться к реальности.
1: Да, если мы как десятка держимся за нет никого, кроме Него, от которого приходит вся эта последовательность состояний, так все неисправленности, которые мы должны построить, это для построения клеймы и поручительства друг за друга. Поэтому эти неисправленности — это часть пути, мы не задерживаемся на них, работаем вместе над обвинением и обращением к Творцу.
0: Удерживая такое отношение к неисправленностям, мы можем правильно относиться к реальности, брать примеры. И когда проявляются неисправленности, то понятно, что можно исправлять, можно просить Творца, чтобы исправил наши отношения.
1: Главное, чтобы через товарищей быть в молитве к Творцу.
0: Если мы рады, то рады хорошим действиям, когда мы стараемся со своей стороны соединиться. И через усилия по объединению раскрываем требования к Творцу, чтобы помог нам. Все, что происходит в процессе,

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы изучаем урок Рава от 3 ноября 2002 года, который основан на статье «Что значит сокрытое Творцу, открытое нам в духовной работе». Вы можете найти это в трудах Рабаша в первом томе, страница 715. Прочитаем вместе статью в десятках. В нашем распоряжении 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает «сокрытое Творцу, открытое нам в духовной работе»? В Писании сказано «сокрытое Творцу, Всесильному нашему, а открытое нам и нашим детям вовеки, чтобы исполнить все слова Торы этой». Следует понять, что дает нам это знание? Неужели кому-нибудь может прийти в голову, что скрытое может познать человек? А если нам дано познать скрытое, зачем же Творец скрыл это от нас? Кроме этого, следует понять, что значит скрытое, на что это указывает нам, что нам не следует исследовать то, потому что это относится к Творцу Всесильному нашему. Известно, что стих «Когда возжигаешь лампады», Раша объясняет, «Когда возжигаешь или возносишь», как обозначение того, что сердце возносится. То есть нужно зажигать, пока пламя не будет подниматься самостоятельно. Следует понять, на что указывает нам то, что нужно зажигать, пока пламя не будет подниматься само. Очевидно, что лампа не горит как следует, а горит только, пока человек ее зажигает. Понятно, что нужно подождать, пока она не загорится сама. В таком случае, что же нового мудрецы сообщают нам, говоря, пока пламя не будет подниматься самостоятельно? Об устройстве светильника менора Писание говорит. И вот устройство светильника из единого слитка золота в Экованон. Раши объясняет, что такое единый слиток. Это был кусок золотого слитка, который били молотком и резали ножницами, чтобы сгладить части светильника в исправленном виде. А его не собирали из отдельных частей посредством из

соединение. Так сделал он светильник. Объясняет Раши, благодаря Творцу возник он сам собой. Следует понять, что если светильник возник сам собой, зачем же нужно было бить молотком и резать ножницами? Ведь очевидно, что если Творец создает светильник, было достаточно взять золотой слиток, и он возникнет сам собой. Зачем же нужно было бить по нему? Известно, что природа человека такова, что он желает только лишь получения ради собственной выгоды. И он не способен делать ничего, если не увидит, что из этого выходит что-то для его собственной выгоды. Как сказано в книге Зоар по поводу стиха, «У пиявки две дочери». Гав-гав, дай-дай. Книга Зоар объясняет. У пиявки две дочери, которые орут, как собака, говоря, дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего. Другими словами, на все, что человек видит, что он может извлечь из этого наслаждения, он кричит «гав-гав», что означает «дай, дай, я принимаю это всем сердцем и душой». Как известно, нам дана заповедь любви к Творцу. Как сказано, «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем существом твоим». И как же можно это исполнить, ведь это против нашей природы? Мудрецы объясняют стих, «И воссиял от Сира им», что вначале он возвал к сынам Эсава, чтобы они приняли Тору, но не захотели они. Появился от горы Паран, то есть направился туда и возвал к сынам Ишмаэля, чтобы они приняли ее, но не захотели они. То есть все они спрашивали, что написано в ней. Сыны Эсава не захотели, потому что написано «не убей». А об Исаве сказано «мечом своим жить ты будешь». Также о сынах Ишмаэля, из-за того, что написано «не прелюбодействуй», не захотели они. Тогда как он пришел к сынам Исраэля, они сказали «сделаем и услышим». И нужно понять, неужели же злое начало в народе Израиля действительно согласно отказаться от плохих качеств? В таком случае, что же означает, что они сказали «сделаем и услышим»? Следует объяснить это так, что народ Израиля, когда увидели, что их зло выступает против Торы, то есть, что они не хотят исполнять заповедь Торы, вот тогда они сказали «мы сделаем это силой». То есть по принуждению, несмотря на то, что наше зло не согласно с этим. Однако надо понять, какая ценность есть, когда кто-то дает что-либо другому по принуждению. Можно ли сказать, что он дает это ему из-за любви? Ведь он же не любит его. В таком случае это не является причиной дарения подарка, поскольку любовь обретается тем, что один дает другому хорошие вещи. И тогда естественным образом получающий подарки начинает любить дающего. Но не то, чтобы дающий начал любить получающего благодаря этому дарению. В таком случае, какой же смысл в том, что Израиль сказали, «Мы сделаем это силой», несмотря на то, что зло не согласно? И как благодаря этому исполнится «возлюби Творца Всесильного твоего»? Наши мудрецы сказали, тот час, когда сказали Израиль, «сделаем и услышим», сказал Творец, «Кто раскрылся нам моим тайну эту, которой пользуются ангелы службы, как сказано, благословите Творца ангела его, доблестные силы, делающие по слову его, сначала делающие,
и удостаивающиеся услышать голос Слова Его. Отсюда получается, что сделать относится к доблестным силам, то есть к свойству преодоления. Несмотря на то, что тело, обладающее природой получения ради себя, не согласно. А потом дело в преодолении, несмотря на то, что злое начало не хочет, они удостаиваются услышать голоса Слова Его. А «слышал я» означает «приемлемо для меня». Как сказали мудрецы, «не слышал я», то есть «неприемлемо для меня». Согласно этому, простое толкование того, что они сказали, «сделаем, будет преодолением силы принуждения». А потом удостоимся, свойства услышим. То есть эта вещь станет приемлемой и принятой. То есть когда это будет приемлемым и принятым нами, очевидно, что мы сможем делать все в любви и радости. И тогда все будет по желанию, а не по принуждению. Отсюда следует то, чтобы понять слова «Кто раскрыл сыновьям моим тайну эту?» Нужно понять секрет того, что они сказали «сделаем и услышим». Ведь он спрашивает, кто раскрыл этот секрет. Однако следует понять, что называется секретом в духовной работе. Секретом называется то, что не раскрыто. Однако мы должны верить, что эта вещь есть тут. То есть тут есть нечто, что мы хотим и должны узнать. А если у нас нет потребности узнать это, оно не называется секретом для этого человека. Это подобно тому, кто видит, как два человека ведут между собой тихий разговор. И ясно, что они хотят, чтобы он их не слышал. Но если они не говорят о нем, он не хочет знать, о чем они разговаривают. В любом случае, то, что они говорят, не считается, что они говорят о тайне, которую он будет заинтересован услышать. И даже если они скажут ему, он все равно не хочет слышать. Ведь у каждого человека есть свои собственные дела, которые ему интересны. Но когда он думает, что они говорят о нем, он заинтересован знать, о чем они говорят, ибо это тайна, которую они не хотят, чтобы он знал. В духовной работе это происходит тем же чередом, как в материальном мире. Например, когда человек изучает Тору в плане религиозных законов, можно сказать, что Тора не сообщает ему тайну, что-то, чего он не знал. А наоборот, Тора сообщает ему законы, как исполнять заповеди. Однако, когда он учит сказания, рассказанные в Торе, или просто сказания мудрецов, если он верит, что Тора говорит о нем, и он не знает, какова связь слов Тора, которые он учит, с его свойствами, и желает знать, что там написано, то, что он хочет знать, называется, что сейчас он учит тайну. То есть для того, чтобы некая тайна, некая вещь называлась тайной, есть два условия. Первое, чтобы он верил, что речь идет о нем. Второе, чтобы он был заинтересован узнать, что Тора говорит о нем. То есть, что Тора говорит о том, что связано с его потребностями. И только в таком случае это называется тайной в духовной работе. Из сказанного мы можем понять, почему Творец сказал, «Кто раскрыл тайну эту сыновьям моим?» Это будет означать, «Кто раскрыл сыновьям моим тайну?» Что нужно верить, что, делая по принуждению, они удостоятся свойства «слышал я». То есть то, что было до этого насильно, по принуждению, потом будет по желанию. Получается, что действие называется верой. То есть поверив, что после действия
они удостоятся услышать,